0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: еще дублик, мне понравилось. Прикольно.
1: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.
3: И

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Пиория, штат Иллинойс, Мат Двейн, нью-метал. Жесть жестокая. А кто не видел их живьем, посмотрите клипец. Парни из глубины иллинойских заводов. А чё? Чад Грей работал на заводе, получал свои 40 тысяч баксов в год. Так он бросил работу, размалевал рожу и стал вокалистом крутейшей нью-металлистической группы США. Сами музыканты группы считают, что они играют математический металл. Как-то Мэтт Макдонах пошутил, что при написании музыки они использовали греческие счеты. Короче, надо слушать. Мат Двейн, Happy.

нас все меньше и меньше становится из года в год. Но за что же вы так ненавидите русский народ?

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия наша в ночных разговорах.

0: Не формально. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формально.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Участники сборника «Грани».
1: 11-й трек второй пластинки «Грани», группа «Акрет», город Москва, мечта подростка называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали!

0: и все слушают неформатное радио.
1: В эфире программа «5+1».
2: Итак, друзья, добрый вечер.
3: Добрый вечер, дорогие друзья.
2: Снова среда, снова 9 часов, снова с вами ехидный конь Димка и диджей Зухер. Вот, сегодня у нас наконец-то мы добрались до одинарных эфиров. Вот, и у нас теперь будет время оставаться, чтобы почесать языками просто так, а не по теме эфиров. Вот, ну, давай, конечно, отдаю я тебе бразды.
3: Ну, хорошо, давай их возьму. Друзья мои, у нас на предыдущей неделе состоялся эфир акустический. Было много приятных, красивых, добрых песен. И, было очень приятно, повторю это слово, что такие исполнители, такие музыканты звучали у нас в эфире. А что неприятно, так это то, что... Ну, большинство музыкантов, люди творческие, одиночки, очень такие, знаете, я вот даже, ну, скромные, не то слово, как бы назвать-то я даже не знаю. Но я думаю, вы меня поймете. Если сравнивать этих творцов, этих людей, да, они считают, что, ну, не совсем красиво призывать там ВКонтакте, в соцсетях друзей голосовать за себя, да, и решили, ну, скажем так, пусть голосуют за нас.
2: Короче, слили голосовалку.
3: Слили голосовалку, короче, никто не стал призывать за себя любимых голосовать. И на выходе что мы получили? Получили мы то, что... и имеем. У нас, набрали на первое место. Ну, вот сейчас, Захар, у меня, к сожалению,
2: нет. Ну, у нас первое место в Артели, второе место у Эйхельстраата. Эйхельстраат.
3: Да. Ну, поздравляем и Артель, и Эйхельстраат с победой в голосовании. Соответственно, композиции данных коллективов попадают в прямую ротацию неформатного радио. И, соответственно, ждем от этих музыкантов записанные джинглы, чтобы мы их могли прикрутить, прикрепить к трекам, и уже песня достойно заиграла постоянные ротации постоянных эфиров неформатного радио. Это что касается победителей. Вот. Ну, друзья, на будущее, те, кто нас слушает, те, кто нас, вот, допустим, впервые слушает сегодня, да, из числа участников, это далеко не зазорно призывать там, бросать клич ВКонтакте, писать в соцсетях сообщения, размещать информацию на страницах своей группы ВКонтакте, опять же, или на своем сайте, чтобы люди тыкали по ссылочке и голосовали за вас. Это не считается накруткой голосов. Накрутка голосов считается накруткой голосов непосредственно через динамический IP. Это легко отслеживается, и кого мы на этом ловим, ну, соответственно, группа снимает голосование. Просто на будущее, друзья, не стесняйтесь, это вполне житейское дело, так многие наши участники делают.
2: Итак, вот. Победитель.
3: Итак, победитель у нас — это группа из Киреевска.
2: Из Кимовска.
3: У нас просто в Туле два города районных.
2: На букву К.
3: Киреевск и Кимовск. Я постоянно путаю. Вот, группа из Кимовска, Артель, и команда из Беларуси под названием Эйхельстраат. Мы сейчас, Захар,
2: вот,
3: наверное,
2: ребят, записывайте свой голос на диктофон, на любой. Мы такие-то, такие-то. Песня такая-то, такая-то. Вы слушаете неформатное радио. Один голос, больше ничего не надо. Присылайте кому-нибудь из нас. Мы их наложим на ваши победившие треки. Конечно, не долби по клавишам. Не долби по клавишам,
3: хорошо,
2: хотя бы
3: хорошо,
2: пока
3: хорошо.
2: Мы говорим. Вот. И треки победителей попадут в эфир. Давайте, наверное, мы нон-стопчиком сейчас победителей включим. И после этого продолжим.
3: Хорошо.
1: Победитель программы 5+1.

0: Эх, прям вот закачался, прям вот шикарнейший трек, конечно же, блин. Эйхельстрат!
1: Эйхельстрат! Для тех, кто не знает, Желудевая улица переводится с фламандского.
0: Вот, с какого? С фламандского?
1: Фламандского, да.
0: Вот как, мы теперь и на фламандском разговаривать будем скоро. Уже албанский выучили, теперь говорим легко на фламандском. Вот,
1: я даже больше скажу, Захар, мы будем очень, может быть, и на итальянском скоро говорить. Но об этом в конце программы.
0: На итальянском, ну, может быть, надо выучить пару матерных слов.
1: У меня просто сюрприз небольшой есть в этой программе.
0: А я уже видел, у тебя на стеночке видео. Вот, ну что, народ, привет всем, кто к нам только что подключился. Вот вижу, тут Вика висит, у нас Дениска нарисовался, здорово, Андрюха, Артурчик, здравствуй, дружище, тебе персональное. Гриша нарисовался, тоже здорово. Вот, и Сашка у нас вот тут из дальнего Ноябрьска тоже пишет, чуток проспал, но пока слушаю. Для всех, кто еще не знает, наша Аська 96475, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, обязательно на него подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех новостей. И пишем в комментариях к теме, тема заведена. Вот, конечно, ну, давай теперь расскажи уже нам, что мы сегодня будем слушать.
1: Ну, а что мы сегодня будем слушать, дорогие друзья? Сегодня у нас обычный, как всегда, возможно, вы уже от этого формата немного отвыкли, но у нас, как правило, программа 5+1 состояла из 6, максимум 7 песен. Победитель был один. Был один кот в мешке. Был один плюс один. И были остальные треки. Вот к такому формату мы сейчас благополучно вернулись.
0: Мы к нему наконец-то вернулись, да.
1: Наконец-то вернулись, да.
0: Теперь можно выдохнуть. Можно теперь трещать. Можно перебивать коняшку. Не бояться занимать эфирное время. Теперь все треки совершенно спокойно умещаются в формат времени программы. То есть теперь вот у меня руки развязаны, язык подвешен. Поехали.
1: Друзья, ну что-то осталось неизменным и остается неизменным на протяжении очень многих программ. И неизменным у нас остается «Кот в мешке». Трек, который звучит сразу же после победителя предыдущей программы. И трек, который традиционно нам доставляется, поставляется, приносится, присылается нашими партнерами. Сообщество «Музыкальный город», который давно уже влился в нашу, скажем так, мощную такую реку неформатную своим таким быстрым, таким энергичным ручейком, и, соответственно, является уже как бы они нашими коллегами. Вот, так вот, «Кот в мешке» — это трек, который нам предлагает данное сообщество музыкальное. Мы этот трек с Захаром не слушаем до эфира, и, как и вы, дорогие радиослушатели, будем слушать впервые. Мы не знаем, что там на самом деле. Хороший трек, плохой трек, будем его хвалить, будем его ругать, просто не знаем. Но я открою небольшой секрет. У нас, как правило, коты проходят на ура, коты очень интересные, очень приятные, и трек, который будет сегодняшний код, он не исключение. Объясню почему. Сегодня трек у нас в мешке, код по старой доброй традиции из Беларуси. Группа, которая представлена сегодня у нас в качестве кота, это минская команда Vox Mira. И я хочу большое спасибо сказать Анжелке. Анжел, спасибо, что ты предложил мне именно этих ребят, потому что, ну, я сам задумывался над тем, чтобы их включить в одной из наших ближайших программ. Потому что, ну, те, кто помнит отбор на фестиваль «Мото Малоярославец» от Беларуси, вы наверняка помните, какая там шла ожесточенная рубка за право поехать на фестиваль «Мото Малоярославец» от Республики Беларусь. Первое место заняла группа «Сердце дурака», а вот вторыми, если мне память не изменяет, были ребята из «Vox Mira». И очень много было голосов за них отдано, песня была у них шикарнейшая, и мы с Захаром бились аки львы для того, чтобы поехали от Беларуси на «Мото Малоярославец» две группы.
0: Да, но, к сожалению, нас бортанули.
1: Нас бортанули, как раз вот Валька Тахов мне что-то сейчас написал. Так, что мне там Валька пишет?
0: Да, передай привет этому двухметровому другу. Вот, он, Ваня, кстати,
1: мы как раз о тебе сейчас говорим, не знаю, слышишь нас, не слышишь, но я тебе обязательно привет передам, если ты нас сейчас не слышишь, не слышишь посредством контакта. Так вот, не удалось нам продавить решение, не удалось нам Vox Mira запустить на фестиваль Moto Malarslavec, но что в наших силах, то мы делаем. И вот сегодня, благодаря Анжелке, благодаря нам, у нас снова наши замечательные друзья из Беларуси Vox Mira звучат на неформатном радио в качестве кота в мешке. Я этот трек сознательно не слушал. Сознательно, то есть я, ну как и вы, все буду слушать этот трек впервые.
0: Кстати, вот, вот привет, у нас еще один тут белорус нарисовался в чате, Колка. Пишет, что он сегодня трезвый.
1: Он готовится, потому что ему сегодня тоже надо звучать.
0: Не-не-не, видать, антибиотики колет, я так подозреваю. Нагулял где-то себе трезвый образ жизни. Вот. Ну, ладно, давай.
1: Ну что, друзья, объявляю кота в мешке еще раз полностью, и тогда поедем. Итак, группа Vox Mira, Республика Беларусь, наши сибры, город Минск. И композиция, которая прозвучит в нашем сегодняшнем эфире, называется «Не стоит ждать». Хочу отметить сразу тот момент, что данная композиция свеженькая, как горячий пирожок с пылу с жару, в 2014 году ребята записали эту песню.
0: Ну, если учесть, что 2014 год уже практически подошел к концу, потому как за окошком минор осенний, вот, не такая уж она и свеженькая. Вот
1: если... Ну, Захар, я сразу хочу тебя перебить. У нас иногда бывает, в пятницу один звучат песни, записанные в 2010, 2008, 2006 году. И так что 2019 год, это нам, скажем так.
0: Ну, и так ставим.
1: Ставим, Vox Mira, поехали.

0: Ну вот, развязали эфир. Развязали эфир. Первая песня прозвучала. Кот в мешке. Это у нас была группа Vox Mira. Вот, и все начали писать, сразу что-то напомнило. Вот давайте начнем с комментариев. Вот Артур пишет, что-то напомнило, что я люблю и чем славятся белорусы, это складным многоголосием. Браво. Вот. Котейка нарисовался. Здорово. Здорово, польский. На тебе лайк. Так, Дениска вот пишет, интригует. Показалось, что в эфире будет звучать очень приятно. Далее, что-то эго мое ожидало после вступительного ритма, чего-то более жесткого. Это нечто из разряда брит-попа. Вокалист неплох, но развития не хватает. Не хватает кульминации. Ребята напомнили Мьюз и Animal Jazz. Да?
1: Ну нет, мне они Animal Jazz не напомнили абсолютно. Мьюз, ну блин, ну может быть где-то чуть-чуть совсем краешком. Ну я же не фанат западной музыки.
0: А кто такие Мьюз? Я не знаю, кто такие Мьюз. Вот, что мы с кем-то все сравниваем? Вот, понравилось, не понравилось? Самые главные оценки-то у нас. Вот, так, вокалист супер пишет, отличный трек. Ну, в принципе, Артур, я с тобой соглашусь полностью. Вот Дениска пишет, что тоже подумал про Мьюз. Вот, и, видимо, значит, чем-то... Вот, Ромка, ну, смотрите, сколько народу у нас сегодня. Старого. Старого народу, который давно не захаживали. Ромка нарисовался. Здорово и тебе, дружище. Вот, ну, что ты думаешь?
1: Захар, я хочу сказать. Мне трек, в принципе, понравился, да? Ну, мелодичный, приятный, напевно-распевный. Белорусы все-таки нас не разочаровывают, как правило, и эта группа не исключение. Но что хотелось бы мне сказать, что у группы Vox Mira, поскольку с их творчеством я все-таки немного знаком, на мой взгляд, есть и песни гораздо удачнее. То есть это, ну, хорошая песня, качественный трек, да, но он не хит. Это такая, вот, знаете, как ты любишь, Захар, говорит, трек для насыщения, наполнения программы.
0: Для наполнения альбома.
1: Да, для наполнения альбома.
0: Но, тем не менее, все равно он неплох. Все равно у нас коняшка отлип почему-то. Видимо, совсем у него плохой интернет. О, вот он, нарисовался. Конь, тебя было не слышно, у тебя плохой интернет.
1: У меня дико просто тупит интернет. Я тут уже страницу обновляю несколько раз. И, возможно, просто дело в этом.
0: Вот, можешь сейчас слышно меня нормально? Да, сейчас тебя слышно, теперь можешь повторить все, что ты там болтал.
1: Ладно, хорошо, повторяю свою тираду, только более коротким образом. Так вот, друзья мои, есть песни, и в альбомах есть, и в программах концертных есть, да, которые существуют, ну, для придания большей полноты выступлению или большей полноты объему. Ну, треки хорошие. Блин, опять у меня проблемы с интернетом. Я не знаю, в чем тут дело, но у меня периодически виснет интернет. Вот. Ну и, собственно, этот трек от группы Vox Mira, он именно, мне кажется, из такого рода. То есть не возникло у меня резкого желания бросить все свои дела и переслушать этот трек еще раз 5 подряд. Вот. Ну и надо такое же желание возникает.
0: У тебя бывает такое же? Все, ну, знаешь, все была, бросил и послушал 5 раз подряд.
1: Композиция была. Юрия Глебова, кстати.
0: Ты фанат. Ты просто фанат.
1: Да,
0: вот, да, друзья, вот тебе советуют отключить видео.
1: Для тех музыкантов, которые мне сейчас, музыканты, организаторы, я сейчас к Ване Тахоме обращаюсь, Жене Крючкову, Григорию Стрелкову и прочим товарищам. Ребят, я вас очень прошу, не пишите мне во время эфира в личку. Пишите все вопросы, если у вас будут возникать, в эфирный чат. Потому что у меня и так интернет виснет. И я просто не успеваю и вести программу, и отвечать на сообщения в привате. И еще мне надо за эфирным чатом следить. Вот, так что вот так. Друзья, ну вот Vox Mira, все решит зрительское и слушательское голосование недельное, да. Ну, по крайней мере, я так понял, что негативных эмоций трек ни у кого не вызвал. Трек симпатичный, трек интересный. Ну, опять же, на мой взгляд, просто это не совсем хит. Приятная песня.
0: Довольно-таки неплохо. Ладно, давай объявляй дальше. Дальше у нас будет наш трезвый друг. И тоже из Беларуси.
1: Тоже из Беларуси, да. Группа, которая называется «Земля Королева Мод», у нас на Неформатном радио очень-очень-очень давно и
0: поселился.
1: Весьма часто.
0: поселился этот алкаш.
1: Который сейчас не пьет.
0: Который сейчас не пьет, да.
1: Да, ну так вот, друзья, я немного скажу про историю данной группы. Земля Королевы Мод — это такое место на карте мира, которое музыканты то ли уж по пьяной лавочке, то ли с трезву тыкнули пальцем и вот так
0: не
1: вот.
0: Не пальцем, а кинули дротиком.
1: Даже дротиком
0: кинули. Дротиком вот. Кинули и стали землей Королевы Мод.
1: Вот. Друзья наши из Беларуси очень давно уже на музыкальной сцене, и нашей братской республики, и в России, если я правильно понимаю, выступали и не раз. И нам с Захаром эта группа очень нравится. И ребята там хорошие, и песни неплохие у них тоже. Вот. Колка, лидер данной группы, грузил на неформатное радио несколько своих треков за последние несколько месяцев, да. И вот трек, который прозвучит сейчас, называется он «Прочь». Мне понравился больше предыдущих. Я помню, даже вот писал как-то: «Колка, блин, ну, до этого были у тебя песни хиты. Сейчас вот я послушал, ну, хороший трек, неплохой, да, но прошлые песни нравились больше». Вот сейчас скажу так, что композиция «Земли Королевы Мод», которая называется «Прочь», которую вы сейчас услышите, ну, на мой взгляд, предвзятый и пристрастный, она стоит вровень с самыми лучшими, самыми любимыми у меня песнями данной группы. Опять же, не претендую на истину, слушайте сами, решайте сами, оценивать или не оценивать данную песню.
0: Любить али не любить?
1: Любить али не любить,
0: вот в чем, да, вопрос. Поехали. «Земля Королевы Мод», «Прочь».

0: Итак, друзья, 21.33 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами ехидный конь Димка, наша Аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь в него и общаемся в комментариях к теме. Вот, выговорил я говорилку. Смотрим теперь, что там у нас народ понаписал. Что тут у нас народ понаписал? Так, начнем прямо вот. А что-то вот практически никто ни хрена и не понаписал. Вот Вика написал. Промолчу, наверное, про песню и про остальные. А то что-то Захар все мои комменты не совсем гладко воспринял. А в чем? В чем выражается не совсем гладкость? Чем я тебя опять обидел, Вика? Что ж ты прям вот меня так кусаешь? Так, вот Ромка пишет. Довольно забавно. Надо послушать пяток раз. Так, Кот пишет. Немного наивненько. Дениска пишет. Норм 80. Что значит 80? Не понял. Ну, наверное, 80-е, да? Ну, так, да. Артур пишет, не мое, простите, хотя и мило. Crazy people, ну и в принципе все.
1: В принципе, ну, делись все. Тогда своими эмоциями, Захар.
0: Слушай, ну, колку зря я сегодня не выпил.
1: Почему?
0: Да я сейчас как скажу, так он пойдет напьется. Ну, во-первых, конечно, вот то, что я слышал раньше от ЗКМ, это было вот намного интереснее. Да, вот, Колка, надо было бухануть. Это было намного интереснее. Сейчас вот прям как-то вот отпустил хватку. И вот правда, знаешь, что-то напомнило, но не могу вспомнить что. Прям вот есть какой-то мотивчик навязчивый. Какой-то он, знаешь, получился очень размазанный. Наверное.
1: Да мне что-то так не показалось, на самом деле.
0: Наверное. Вот мне показалось, что он немного как-то вот прям как манная каша такой. Вот. Расслабился, Артур пишет. Ну, наверное. Наверное. Не дочитываешь, хладнокровен. Вика опять наезжает. Так, пока бахну студию. Не, Артурчик, не могу, потому как я теперь язвенник. Вот, мне теперь бухать нельзя. До Нового года попробую продержаться. Вдруг что выйдет. Ну, по крайней мере, до ближайшего выступления какого-нибудь. Вот, на самом деле, песня вот тоже получилась такая вот для наполнения альбома, скажем так. То есть вот я бы не сказал, что мега-хит, но и плохого ничего сказать не могу. Вот. Нормально, хорошо, но как манная каша. Вот она, если ее по тарелке размазать, то в нее обязательно надо капать варенье. Вот. И в эту песню вот чего-то не хватает. Но я не могу понять чего.
1: Вот. Ну, я, Захар, я с тобой, наверное, не соглашусь, поскольку, ну, с творчеством группы «Земля королевы моты» тоже неплохо знаком. И вот мне именно эта песня напомнила старые добрые композиции данной группы, и очень мне понравилась. То есть я не скажу, что это хит, опять же, да, не скажу, но эта песня очень приятно звучит, и, знаете, возникает желание эту песню переслушать. Поэтому, ну, достойно. Я скажу так, достойно.
0: Нет, правда. неплохо. Я же ничего плохого-то не сказал. Просто вот она сильно отличается от того, что я слышал раньше. Вот то, что. Вот, смотрите, мне написали из Ноябрьска, из города, за 3 часа от нас. Все в кучу и монотонно. Вот, все в кучу и монотонно. То есть, ну, не один я, видимо, так считаю. Вот так вот. Косячок.
1: Вот так, куда?
0: Так, Артурчик пишет, вот, звучит приятно, может, дождь за окном, меланхолия, не знаю, может быть. Вот, Колка предлагает мне бухать спирт. Спирт можно, говорит, с язвой. Да, ты знаешь, я лучше подожду, нормализуется моя кишка прямая вот эта, и я опять начну браться за коричневый напиток. Вот, пока лучше подождать. Куда мне спешить? До Нового года еще. Полно времени. А, у меня же днюха в ноябре. Не, я по-любому нахерачусь в ноябре уже. Вот, так что, а 2 месяца это не срок. Ну и что, давай дальше. Собаковые, да? Качайки собаковые у нас дальше.
1: Да, друзья, у нас следующий участник нашего сегодняшнего эфира — это группа из Москвы, которая называется «Собаки Качалова». Группа очень интересная, очень нестандартная, я бы не побоялся этого слова, очень неформатная. Да почему? Да потому что даже состав данной группы, он, ну, я аналогии не приведу, наверное, никаких.
0: Подожди, вот. А это вот не та группа, где басист и барабанщик и больше...
1: Вот.
0: Это
1: там,
0: они,
1: не,
0: да?
1: Не басист и барабанщик, там гитарист и барабанщик. Вот, группа, которая состоит из 2 человек всего, это гитарист и барабанщик, что не мешает данной группе очень активно и очень успешно выступать на многих-многих-многих фестивалях нашей необъятной. Вот, с этой группой столкнулись лично в прошлом году, летом, на одном из фестивалей байкерских в Подмосковье. Вот, ну, как минимум, интересные вещи ребята делают, своеобразный, необычный и также интересный музыкальный материал. Группа, которая известна, вот в частности трек, который прозвучит сейчас у нас в программе, он называется «Каждый день война». Этот трек, пожалуй, самый известный из
0: арсенала. Подожди, а у меня написано «Гаражный рок» в плейлисте.
1: Ой, ну не знаю, может быть и гаражным роком это стоит окрестить. Я бы вообще-то не клеил какие-то ярлыки, не искал каких-то аналогий. Ребята
0: необычные.
1: Нет,
0: я про название трека, вот у меня написано «Собаки Качалова», «Гаражный рок». То есть, ну, это название они сами дали, а ты сказал что-то там про... Что ты сказал?
1: Ну, при скачке, трек вообще-то у меня звучит, называется «Каждый день война». Да. Может быть, просто у тебя так скачался? Я не знаю.
0: Нет, о, у меня называется он так, как они его назвали при закачивании на сайт.
1: Ну, не знаю. Может быть, просто-напросто это, когда они заливали на сайт и обозвали его так вот, может быть, они обозвали его по названию альбома. Не знаю. Вот, друзья, но, по крайней мере, что хочу сказать.
0: Сейчас, как окажется, что ты говоришь про один трек, а я скачал другой трек. Вот смех будет. Ну, ну качал по твоей ссылке, поэтому я не знаю, вот что у тебя там было, то и закачал.
1: Слушай, ну ссылочку ты брал у меня со стены,
0: конечно,
1: да, как я тебя просил?
0: Конечно.
1: Дай-ка я буквально на секундочку зайду к себе на стену.
0: Зайди на секундочку к себе на стену, посмотри, а я пока расскажу, что наша Аська 96-4-7-5, мессенджер от службы внешней разведки неформатная, Mail.ru туда тоже можно писать, ну и кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь туда обязательно и общаемся в комментариях к теме, тема заведена. Вот, народ тут тусит, Колка на меня обиделся, Колка, не обижайся, я просто не пьющий сегодня, а по сценарию я должен быть говном. Вот, и я сегодня говно, говняное, потому что трезвое. Так же, как и ты.
1: Вот. Ну, друзья, ну я разобрался. У меня действительно на стене этот трек обозначен как «Каждый день война», а почему-то ниже идет надпись «Скачать трек «Гаражный рок». Ну, не знаю.
0: По крайней мере, значит, все правильно, я скачал, значит, можно смело включать.
1: Можно смело включать, я только вот единственное, что еще хочу сказать по поводу данной группы, да, хотелось бы отметить, что данная композиция из альбома «Глядя на дым», но она самая известная в репертуаре группы, клип на данную песню транслировался на каналах MTV, и Муз-ТВ, и ОРТ, песня эта звучала также на многих модных радиостанциях, ну сейчас она звучит на немодной, наверное, радиостанции неформатной
0: радио. Да как же немодная-то? Какого? С какого же хера-то немодная? Ну,
1: мы неформатные.
0: Ну и что? А людям-то нравится.
1: Ну, последнее, что хочу сказать, когда мы с ребятами участвовали вот в одном совместном мероприятии в прошлом году, меня эти ребята очень порадовали и своим подходом к творчеству, и своим позитивом, своим отношением к жизни. Ну, ребята большие молодцы, и песни их действительно заслуживают внимания. Вот. Так вот, ну, меньше слов, больше музыки. «Собаки Качалова», «Москва», композиция прозвучит сейчас на информационном радио.

0: А итак, друзья, 21.45 на моих зеленых системах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Так, ну что, вот в чате никто ничего не написал. Васьки вот мне написали, нормально шумят. Народный уличный рок мне нравится. Мне нравится. Так, нарисовался у нас в чате Юрка. Это мой хранитель чачи. Он бережет мою недопитую чачу в офисе. Сейчас сидит над ней с ружьем. Вот, пьет коньяк, смотрит на чачу. Вот, не трогай ее. Она должна меня дождаться. Вот, бодро, достойно, пишет Колка. Достойные продолжатели дела Цоя неплохо. Слушайте, ну вот я у них слышал какой-то другой трек. Какой-то другой трек. И могу сказать, что вот он тоже был неплох, как и этот. Вот. Потому что не скажу, что прям вот ух и ах, да. Не скажу, что прям вот я послушал и сказал, все, это моя группа. Нет. Но достаточно бодренько. Меня зацепило вот именно... Наверное, само преподношение, да, музыки. Я не знаю, как правильно сказать. Я вот трезвый вообще говорить не могу. Я понял. Так. Вот, Артур пишет, у них есть супер песни. Ну, вот я, к сожалению, слышал две песни. Вот сегодня вот эту и до этого какую-то. Но, ребята, мне понравились у них... Харизма. Харизма у них присутствует.
1: Это надо видеть и слышать живьем.
0: Да, живьем, я думаю, это достойно, интересно, я бы сходил. Они, кстати, собираются же к нам в Туллин. Писали они мне, что собираются в Туллин. Или куда-то рядом звали меня. Вот, ребят, обязательно встретимся, обязательно увидимся, послушаемся. Плюните мне в морду, если что-то. Вот. Ну и чего? Конечно.
1: Ну что, я все-таки от себя добавлю чуть-чуть, да. Мне в этой песне, конечно, понравилась бодрая такая энергичная телега. Вот эта телега, она вперед прет на пролом, да. Мощно, мелодично, интересно. Блин, ну хорошая песня. И я скажу так, что, наверное, из того, что я у них слышал, эта песня мне понравилась больше всех.
0: Голосовалка покажет.
1: Голосовалка покажет, да, кстати, дорогие друзья, еще раз напомню, что сегодня у нас пройдет эфир, а, соответственно, завтра с утра появится на сайте Неформатного радио запись нашего сегодняшнего эфира, и, соответственно, к нему будет прикреплена голосовалка. Голосовать можно будет в течение всей недели, следующей, до
0: за
1: следующей
0: среды. За все среды. Понравившиеся треки.
1: Да, за
0: не
1: все
0: за
1: понравившиеся
0: один,
1: треки.
0: За все понравившиеся. Ставить галочки и нажимать проголосовать.
1: Да, вот. Ну и, соответственно, такой халявы, как было до этого... на протяжении 2 месяца подряд уже не будет, друзья, потому что эфиры у нас стандартные, эфиры у нас одинарные, не двойные и даже не тройные.
0: Да,
1: и поэтому победитель
0: будет
1: у нас будет
0: один.
1: Один победителей, да.
0: Вот, кстати, конечно, следующая группа, которая у нас стоит в плейлисте, вот мне Артурчик написал, что ребята не могут до тебя достучаться.
1: Они достучались уже давно, мы
0: достучались все... уже, да?
1: Да,

0: Да, я там все им передал, они сейчас нас слушают, я им отписал, что скоро будет в эфире, так что все нормально.
1: Ну тогда объявляй.
0: Ну хрен тогда объявляй, там. Друзья. Хрен у нас там. Редко такое происходит, но тем не менее это произошло, по-моему, во второй или в третий раз за всю историю программы 5+1, когда я в программу забираю песню от группы, которая незадолго до этого уже звучала на неформатном радио. Причем группа Асферикс, которая сейчас у нас в 5+1 дебютирует, она буквально пару дней назад, была участником еще одного проекта неформатного радио, а именно «Кузница Харди». И вот в данной программе ребята полностью, всю программу были вместе с нашими радиослушателями. Был очень интересный эфир, я его послушал. Где-то, наверное, с середины я его случайно на него набрел. И настолько ребята меня заинтересовали, что оставался с ними фактически до конца. Очень интересная и не совсем обычная команда для такого стиля, как хард-рок. И у ребят... Я с удивлением для себя отметил, что у них очень богатая и разнообразная музыкальная палитра. То есть, что характерно для Hard and Heavy, да? Я боюсь, что со мной какие-то вот металлисты не согласятся, да? Но это мое мнение, могу и ошибаться. Что, как правило, у групп такой направленности все треки похожи, мало того, что похожи один на другой, да плюс ко всему еще похожи на группу Ария. Ну, не у всех, ну, я так думаю, процентов 80. Вот. Я думаю, Захар со мной тоже согласится в этом. Вот. И чем мне понравилась группа Асферикс, это тем, что, во-первых, это абсолютно не похоже на Арию, и, во-вторых, у них даже треки друг на друга не похожи. У них очень разнообразное, скажем так, разнообразное творчество. Вот. И ребята большие молодцы. Второе плюс уже, еще до того, как ребята прозвучат в эфире, заключается в том, что когда они выложили свой трек на сайте неформатного радио, я его послушал, меня этот трек, честно сказать, не зацепил. Да, молодцы, да, профессионалы, да, все четко слажено, ровненько, да, вокал хорош, да, текст интересный, но вот, ну, не цепляет, таких песен много. Я об этом написал, ребята сразу же откликнулись, загрузили свежую партию треков, и вот тот трек, который будет звучать сейчас у нас, скажем так, в эфире.
1: По ходу дела тебе на карточку что-то кинули. Ну-ка, ребят, признайтесь, коняшка с вас стребовал, Магарыч, по ходу дела. Правда, говорит, не понравилось, и тут сразу оп, и взял.
0: Взятки даже борзыми щенками не берем. Ну вот, друзья, я немного о группе расскажу, и после этого запустим уже трек в эфир. Так вот, группа Асферикс, она образовалась в Москве в апреле 2004 года. То есть ребята в этом году отметили свое десятилетие. И, соответственно, до этого они тоже роком занимались, но назывались по-другому. Вокалист Григорий Стрелков оставил свою гитару и занял место у микрофонной стойки. То есть, если я правильно понимаю, Григорий сейчас исключительно поет, свободный вокалист. Вот. Группа довольно-таки известная не только по Москве. Отыграли они огромное количество концертов и фестивалей. И выступали на Эмаусе, на других фестивалях масштабных. И параллельно с этим вели работу по записи своих альбомов. Таких альбомов они записали уже, насколько я понимаю, 4.
1: Смотри, вот 4 Артурчик альбома. Пишет, что Стрелков пел в группе «Земляне».
0: Это, да, он, ладно.
1: Которая земля в иллюминаторе, что ли?
0: Да не может быть. Нет, ну, ну может быть, знаешь, что, Захар? Может
1: что
0: быть,
1: прочитал, то и диктую.
0: В этой группе, в группе земляне, когда они уже, ну, на новейшем этапе своего творчества, да, может быть, после он пришел в эту группу.
1: Когда уже все упали из иллюминатора.
0: Ну, может быть, да. Я, по крайней мере, об этом ничего не знаю, и об этом у меня информации никакой нет. Ну, я думаю, Артур более в курсе, более в теме, поскольку он с ребятами общался.
1: Да, да, вот Артур говорит, именно там, и именно там, вот, поэтому группа земляне и распалась. Вон, Катюха у нас нарисовалась. Да, говорит, именно земля в иллюминаторе.
0: Вот. Ладно, друзья, можно о данной группе говорить действительно много, потому что группа интересная, у нее очень богатая история. Но я думаю, что все-таки песня данной команды скажет о себе гораздо больше, чем любые слова диджея. Вот. Итак, еще раз объявлю. Группа Асферикс, город Москва. И композиция, которая сейчас прозвучит у нас в эфире, называется «Тень». Песня, которую я переслушал подряд 3 раза. То есть, ну, это уже для меня показатель, это для меня хит.
1: Ну, давайте все вместе теперь заценим. Может и мне понравится. Глядишь, я сегодня от сценария отступлю и не обосру трек. Может ведь такое быть? Может.
0: Вполне.
1: Поехали, ставим, слушаем.

0: 21.58 на моих зеленых системных. Ну, да, ребят, порадовали. Вообще порадовали, красавцы, молодцы. Вот, я прям ждал, когда вот пошло вступление, конечно, начало напрягать. Я прям начал даже подпевать землю в иллюминаторе, земля в иллюминаторе. Вот, а потом прям все развеяли и хорошо. Я даже сделал громко, я редко так делаю. Обычно слушаю так в полухо. Сегодня даже вот прям прибавил. Вот, не знаю, арии там очень мало, меня это очень радует, аранжировка просто обалденная, задумка, я выматерюсь, уберите уже детей от колонок, убрали, вот, охуенная песня, все, так, что нам написали в чате, давайте посмотрим.
1: Много довольно-таки написали, много эмоций, много комментариев.
0: Так, вот пишут, что Зухер платит и много-много, да, но в основном я кладу себе все в карман. Вот все, что нагребаю на неформатке, а это бешеные бабки, я их укладываю все в кармашек, вот, и на днюху пропью. Так, земляне плюс Кипелов, 100 пудов, пишет Юрка. Так, Колка пишет, качество. Вот, у нас, видимо, фанат группы пришел. Виталик, здорово, дружище. Пишет, привет, Асферикс. Услышал такую крутую песню под названием «Пивной ларек». Будет ли бонус треком на новом альбоме? Вот. Так, далее, что там у нас? Вот, у Григория харизма охренеть какая. Что, Гриш, много жрешь? Морда большая. Харизма. Харизма как у Зухер. Я тоже с трудом прохожу со своей харизмой в дверные проемы. Правда, вот с язвой похудел немножечко. Так, что там у нас? И, в принципе, все. Вот сильный трек. Не Петручи, но вполне. Накручено не разобраться, да и не надо. Звучит классно. Так, ариозно-антиматерийная эпидемия. Сама ты поняла, что сказала?
1: Ну, вот. В обиду товарищу Медведеву, не в обиду тульской группе «Антиматерия», они с ребятами «Асферикс», ну, лично для меня, рядом не стояли. То есть, вот в плане интересности и звучания материала,
0: ну, в плане,
1: там,
0: да.
1: Вот даже... «Асферикс» нравится гораздо больше.
0: Ну и, в принципе, все. В принципе, все. Вот выкинул нам Гриша посмотреть... с землянами, как он пел. Ну, поглядим, сейчас эфир закончится, включим видюху, посмотрим. Итак, друзья, 22.01 на наших зеленых системных, наш Аська 96.47.5, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, добавляйтесь, общаемся в комментариях к сегодняшней теме. Давай, коняшка, объявляй следующую жертву.
1: Ну, почему же жертву сразу? Я думаю, что этот трек тоже, когда прозвучит на неформатном радио, соберет свою порцию положительных отзывов. Вот, тем более, что у нас на очереди алко-панк-бенд под названием «Фарш».
0: Сказал алко-йог.
1: Что ты ведешься?
0: Алко-йог объявил алко-панк-бенд.
1: Ну, если ребята так себя сами называют. Так вот, друзья мои, меня эта песня очень порадовала, как только я ее услышал. И не только из-за названия, которое носит данная команда, а из-за темы песни. Ну, потому что, ну, как бы, эта тема, она знакома, я не боюсь этого слова, всем, исключительно всем музыкантам. То есть, ну, вот как бы, ситуация стандартная, да? Музыкант, у него есть семья, у него есть жена... И этой жене очень не нравится то, что ее муж музыкант. Точнее, то, что муж музыкант, может быть, ей и нравится. Ей не нравится сама музыкальная деятельность и все, что с ней связано. Вот. Ну и ребята такую тему, довольно-таки больную для многих музыкантов, решили взять и обыграть. Вот. Песня сейчас об этом прозвучит, я все-таки немного о парнях расскажу. Данная банда образовалась 10 лет назад, то есть они ровесники Асфериксу, появились они 10 лет назад в городе Покрове. И почему «Фарш»? Да потому что один из вокалистов данной банды, он работал в сфере общепита. Я вот честно сказать, я не знаю, правда это или неправда, но ребята, по крайней мере, такую историю о себе написали. И вот когда он работал в сфере общепита, он случайно засунул руку свою в электромясорубку, что превратило его конечность в «Фарш». Ну и, собственно говоря, как бы вот почему ребята так назвали. Руку, как ребята пишут, вокалисту сделали, а название «Фарш» так и осталось. Ну, соответственно, учитывая то, что я не сказал, что это алкопанк, учитывая название команды, да, ребята вполне понятную музыку играют, играют рок, играют панк-рок, на веселые и поучительные жизненные темы. Вот, как сами они считают, что самое главное — это зажечь толпу и получать положительные эмоции. Ну, послушав их песни,
0: слушай,
1: я не
0: спорю. Ну, если поджечь толпу, то эмоции будет хоть отбавляй. Мне иной раз хочется прям со сцены палить всех из канистры, бросить пару спичек в зал и сказать: теперь курить можно прямо здесь.
1: Вот, вот видишь, какое у тебя желание. У меня желание было несколько другим. Ты же помнишь мою песню, да, я думаю, многие знают. Если всю мочу собрать ловко умело, можно солнце обоссать, чтобы оно шипело. У меня была такая мысль перед каким-нибудь концертом конкретно так жахнуть пивка всем коллективом, взять пластмассовое ведро, нассать туда поболее. Вот, и во время исполнения этой песни ведро мочи выплеснуть в зал на фанатов. Но меня музыканты мои отговорили, сказали: Димон,
0: конь,
1: ну,
0: ты не конь, ты осел! Тебя же отпиздят, ёптать!
1: Да не впервой, Захар, не впервой. Вот. Ну, идея так осталась идеей. Вот. Ну, по крайней мере, это совсем не то, чтобы ты что-то сказал, плеснуть там керосинчику, бензинчику и поджечь толпу. По крайней мере, от моей жидкости люди не загорятся. Ладно, друзья мои, это мы так немного отвлеклись, лирическое отступление было. Еще раз повторю, группа «Фарш» из города Покров. Песня называется «Развод». И я так думаю, что многие музыканты, которые нас сейчас слушают, да и не только музыканты, они эту песню воспримут, поймут, и эта песня им понравится.
0: Ну, поехали.
1: Поехали.

0: Вот развод. Вот. Вот развод. Вот развод. Ну, монотонно. Монотонно. Ну, в принципе, стандартный панк, конечно. И вот лично бы я бы, наверное, кастрировал бы песню прям ровно на один куплет, убавил бы ей длины. Вот спас, немножечко запил перед последним припевом, а так вот прям вот, ну, очень монотонно было. Так, читаю комментарии. Вот пишет Крафт нам: барабаны жидкие, как и гитара, слишком размытая, нужно было драйв-гитары взять чуть жестче, а на сольники поставить нормальные мики. Ну, это уже технически. Технически, вот, пишет, все голоса в центре – это каша, как и весь музыкальный рисунок. Так, панкуха, что сказать? Женька вот нарисовалась у нас. Привет, привет, дружище. Так, панк-рок весело, отвязно, но не зацепило нихой. Концовка из песни Преснякова «Спит одинокая трава». Вот, слушай, не знаю я эту песню, поэтому... Даже не знаю.
1: Всегда не богатый на Преснякова, в отличие от тебя, Артур.
0: Всегда ли у панков такой долгий финал? Ну, ты знаешь, у большинства. Вот. Так, концовку может на две четверти сбацать. Так кочеве было бы, пишет вот Женька. Ну, да, наверное. Ну, в принципе, вот концовка, она более-менее спасла песню. Ну, это лично мое мнение. Я не претендую там на мнение Бога, но лично мое мнение, что вот надо было кастрировать немножечко песню, потому что она очень длинная получилась.
1: Так, я все боялся, что ты сейчас продолжишь. Нужно было все-таки кастрировать вокалиста.
0: Нет, ну он и так достаточно высоко пел. Так, вот Юрка пишет, лейтмотив: лучше с черепахой жить. Ну да, Юр. Да, черепаха, она надежнее, чем жена. Ей можно стукнуть по панцирю, она пасть под панцирь спрячет.
1: А можно еще на панцирь пиво поставить?
0: Можно поставить пиво, потом ловить его по всей квартире. Гоняться за пьяной черепахой. Так, ну и все, вот уныло пишут. В принципе, все. Вот и я все сказал, и комментарии все зачитал. Коняшка, может, что добавишь? Может...
1: Ну, безусловно, добавлю. Я не согласен с большей частью комментариев, поскольку все-таки панк-рок преимущественно слушаю.
0: Вот смотри, и... Колка написал: панк есть панк, его на концертах слушать надо.
1: Ну, я скажу так, что действительно панк-рок слушать в первую очередь нужно, конечно же, на концерте. Но есть очень много людей, которые панк-рок слушают в своих плеерах, у себя, допустим, на компьютерах. Вот. И эта песня из той категории, которая не напрягает, а наоборот расслабляет и заставляет себя слушать, слушать и слушать. И эта песня,
0: ну,
1: тоже
0: по крайней мере, вот для меня вот именно этот панк, он гораздо приятнее слушается, чем весь тот панк, который до этого мне коняха сюда таскал. Ведрами. Ведрами он таскает ко мне этот панк.
1: Ну, по крайней мере, вот такой панк мне ближе. Да, это очень, кстати, хороший отзыв от Захара, поскольку Захар сам панк-рок, он не особо слушает, не особо его ценит, любит. И то, что он так сказал, я вам скажу так, что это дорогого стоит. От себя добавлю, что меня эта песня порадовала. Много аналогий в ней может найти каждый музыкант. Исполнено очень хорошо. Хорошая музыкальная телега, хороший текст. Ну и спета тоже зачетно. Многие панки этим, кстати, грешат, что если, ну, думают так: если мы играем панк-рок, значит, и играть особо не нужно уметь, и петь, ну, можно, в принципе, не особо в ноту попадать и не особо хорошим голосом, да. Здесь и голос хороший, и аранжировка выстроена нормально, и сама песня, она запоминается. Ну, по крайней мере, лично от меня однозначно будет галочка за данную композицию. Хотел бы, чтобы она звучала не форматом радио дальше.
0: Ну, голосовалка все покажет.
1: Голосовалка все покажет, да. Кстати, Захар, еще раз напомни тем слушателям, которые к нам только присоединились.
0: Которые к нам только присоединились. Запись эфира появится завтра утром на сайте неформатного радио. Там же появится голосилка, где можно будет поставить галочки за все понравившиеся группы в этой программе. Вот, ну и, соответственно, будет у нас один победитель, который ровно через неделю всех победит. Я всех победю и буду петь в ротации неформатного радио. Вот, как-то так.
1: Как-то так, друзья. Ну что, едем дальше. У нас как-то вот получается последняя часть нашей программы, да, концовочка. Идут в перемешечку. Металлисты-панки. И вот сейчас, вслед за панками, у нас очередная тяжелая команда. Группа называется «Темперамент». И родом эта команда из города Белгород. Я перед ребятами хотел еще раз извиниться. Один раз извинился перед ними сегодня в переписке ВКонтакте. Сейчас
0: ты еще раз извинись.
1: Во все
0: услышания. Не убудет от тебя, хер ли там. Давай я заодно извинюсь. А за что?
1: Сейчас объясню, за что. Друзья, обычно, как правило, ну все вы это знаете, я извещаю музыкантов о том, что будет эфир, о том, что их песня прозвучит в эфире, либо за сутки, либо за пару суток, либо кто-то узнает даже раньше от меня данную информацию. И к эфиру готовятся.
0: Но это те, кто через, с тобой общаются через WebMoney Keeper, да?
1: Ну, возможно.
0: Которые делают комментарии к платежу.
1: Так вот, перед группой «Темперамент» хотелось бы во всеуслышание извиниться за то, что данную команду я услышал очень давно. Ну, как не то чтобы очень давно, да, но не неделю, даже не две недели назад. И сразу, когда я их услышал, я отписался на сайте «Информатного радио», что песня мне понравилась, обязательно прозвучит в одном из эфиров, но об этом сообщу заблаговременно. Вот, и даже сохранил этот трек у себя на стене.
0: А благовременно не нашел. И как всегда, перед программой, за 5 минут до программы,
1: ну, не за 5 минут,
0: начал
1: за час,
0: в истерике
1: положим.
0: Писать.
1: Вот, я объясню, почему так произошло, потому что сначала я хотел набрать треков на полноценный метальный эфир, но потом подумал и решил, а ну нах. Пусть металлисты звучат вместе с другими музыкантами, да, тем более неизвестно еще, когда бы эти 6, 7, 8 треков набрал. Вот, из-за того, что песню отслушал давно, о ребятах вспомнил буквально вот, ну, незадолго до программы. Ну, по крайней мере, с ними связался, ребята должны сейчас нас слушать. Если не слушают, обязательно послушают записи эфир.
0: Послушают, ничего страшного.
1: Да, вот, и об этой группе хотелось бы все-таки немного рассказать. В отличие от большинства прозвучавших уже сегодня треков и исполнителей, да, данная команда относительно молода. То есть ребята появились в музыкальном плане на свет, образовались в октябре 2013 года, меньше года назад, в связи с распадом коллектива, который назывался «Совершенно секретно», тоже белгородская группа. Почему такое интересное и неординарное название «Темперамент»? Дело в том, что в этой группе собрались 4 разных музыканта, и эти 4 музыканта обладают 4 типами темпераментов. То есть у них есть в группе холерик, есть меланхолик, есть сангвиник и есть флегматик.
0: У меня чешется на языке. А уёбок есть в группе? Хоть один. Вот в моей группе есть уёбок.
1: Ну, мне кажется, в каждой группе есть уёбок, блин, которого все остальные музыканты люто ненавидят, либо втайне, либо явно, да. Но этот уёбок живет и как-то вот сосуществует вместе с остальными музыкантами. Я надеюсь все-таки, что группа «Темперамент», судьба миновала чаша сия, судьба хранит их от уёбка в группе. Ну, если уж есть у вас уёбок, то, ну, соболезную, да.
0: Не-не, это... он нужен, он обязательно нужен. Артур спрашивает, флегматик на барабанах у нас, да? Флегматичный барабанщик — это самое то для любой металлической группы.
1: Ой, ну вот, вот такая вот интересная подробность, интересная деталь. Ну, несмотря на схожесть, на несхожесть характера, музыкантов объединяет любовь к музыке, и, соответственно, как бы, можно ребят найти на сайте «Информатного радио», либо, если вам интересно, можно ВКонтакте забить в поисковике в группах «Темперамент», да, вы сразу ребят найдете. Так вот, группа «Темперамент» из города Белгород с композицией «Тень». Вот сейчас для нас прозвучит.
0: Тень, а я думал, это тен, 10, а это тень. Ладно, едем, ставим, слушаем. Откуда
1: сейчас,
0: они
1: Захар,
0: у нас?
1: Подожди, один момент.
0: А, из Белгорода. Не
1: да, я хотел что еще сказать. У нас же тень уже была сегодня. У нас была тень от группы «Асферикс». И вот я только сейчас обратил внимание на то, что у нас две тени сегодня.
0: Теневой эфир. Мы уходим в тень потихонечку.
1: Да.
0: Судя по прошлой голосовалке, мы глубоко в тень занырнули. Вот, поехали. Ставим, слушаем. Белгород, «Темперамент», «Тень».

0: А итак, друзья, 22... Вот, дождался, 22 на моих зеленых системных. Добрый вечер всем тем, кто к нам только что подключился под конец программы. Вот, это у нас была группа «Темперамент» с песней «Тень». И вот возник у меня прям сразу же вопрос, то ли это косяк, то ли это так задумано. Вот, во-первых, коняшка, тебе надо было предупредить, что все-таки будет девочка сейчас, да? Вот, потом, ну это ладно, потом не потом, и вот у меня вот этот, сейчас я скажу, правильно, Андрюха написал, вот, интересный рассинхрон вокала и ритма, вот я подумал, то ли это косяк, то ли так задумано у них, ну-ка, ребят, вот кто, если из этой группы сейчас у нас тут в чате, или Ваське у меня висит, отпишитесь, косяк это или задумка. Так, вот, Артур пишет, такой вокал надо писать квадротреками, будет мощно. Есть кривизна и сведено в демо-версии, видимо, как смогли. Зерно у гитары по мне, сам трек явно не додуман, без обид. Вот, Юрка пишет, вот, не ожидал, проникся.
1: Так, ну и Андрей вот, написал, что-то мало они прозвучали.
0: Мало прозвучали, вот Ваську мне написал Сашка Металл. Так себе, пробует копировать группу Dream Theater. Тут нужен голос закоренелого чувака с драйвовой хрипотцой. Но не это чудо, блин. Чудо, блин. Ну, девочка, в принципе, есть у нее. Есть у нее. Но вот то ли надо заниматься с вокалом, то ли это действительно такая задумка. Я так и не понял. Вот ребята не отписались. Меня вот этот рассинхрон сильно сбил с толку. И мы наконец-то, вот давайте сейчас напишите в чате все-таки, кто кто там флегматик. Я решил, что флегматик там все-таки гитарист. А барабанщик больше холерик.
1: Вот. Ну, явно флегматик не делал.
0: Вот, у ёбка мы так и не вычислили, но я думаю, группа нам отпишется. Так, ну и что? Вот пишет Артур, здесь нужен или вокал Нуки, или мужик.
1: До а мне кажется, наоборот, китай. Девочка колориту придает.
0: Нет, девочка придает колориту, когда это живьем все, а вот в записи, конечно, слабенько. Вот подача слабенькая очень, и ну не для такой музыки, по крайней мере. Вот, пишет мне из Ноябрьска, тоже подумал, что флегматик это гитарист. А у ёбок, как всегда, продюсер. Что тоже может быть, да.
1: Или звукач.
0: Или звукач. Вот, ну, со звуком, конечно, надо работать в этом треке. И хотя я бы не сказал, что очень много, но поработать надо.
1: Ну, я бы еще сделал скидку на то, что группа очень молодая, им нет даже года. И
0: для ну, они же образовались из трупов других групп, понимаешь?
1: То есть, ну, я так подозреваю, что Коле о данной группе нам даже ничего не известно. Может быть, это была какая-то вот такая начинающая самодеятельная группа. Она только появилась, потом сразу распалась и появилась вот данная группа. Мне кажется, так.
0: Флегматик. Флегматик пришел.
1: Ты сейчас о чем?
0: Не-не-не, это я. Это вообще не про эту группу. Нет, я, а то сейчас обидятся, ребят. Нет, я ржу по-своему чисто. У меня здесь картина нарисовалась. Вот, ладно. Что там?
1: Ну что там, у нас остался последний трек на очереди. У меня обычно в конце программы идет плюс один, но так как сегодня тульских музыкантов я нигде не надыбал, не нарыл, сам велосипед изобретать не стал, кого-то подтягивать за уши к эфиру тоже не стал, поэтому будет сегодня от меня в качестве плюс один очень необычный трек. Мы привыкли уже к тому, что программа 5 плюс 1 это треки, которые звучат исключительно на русском языке. Иногда у нас звучали треки на украинском и на белорусском языках. И один раз у нас звучал трек на славянском языке.
0: Найдите мне чукотский рок. Вот хоть кто-нибудь, слушатели, я хочу в коллекцию чукотский рок. Вот чтоб чукчи лобали на коренном ямало-ненецком наречии и рубили рок на крайняк альтернативу хер бы с ней.
1: Ладно, но сейчас речь не о чушах. Друзья, всегда очень приятно, когда иностранцы, люди, которые являются представителями другой культуры, да...
0: носят футболку с Путиным!
1: Ну, футболку с Путиным, ладно, это хорошо, конечно же, да, я сам себе такую хочу. Но я сейчас немного о другом. Очень приятно, когда музыканты из других стран, для которых, ну, скажем так, наша культура все-таки не является родной, они проникаются нашей культурой, проникаются нашими песнями, нашим творчеством, и... поют песни на русском языке. Вот была у нас уже песня от Сварогова. Сашу исполнил песню на русском языке, которую сам же и написал.
0: Да, да? Сашо, он рифмует нерифмуемое. Это просто, это молодец. Это просто красавец.
1: Песня была просто шикарная и заслуженно она попала в ротацию на Информатном радио. Но сейчас совершенно другой коленкор. Сейчас у нас прозвучит композиция от группы из Италии. Группа называется Vanilla Sky. И эта группа известна далеко за пределами своей страны. Она и в России, кстати, очень хорошо известна.
0: За пределами своей страны они далеко известны в России. И больше, наверное, нигде.
1: Не, ну почему?
0: Они любят у нас иностранцев.
1: На западные какие-то вот песни, да, они поют не только свои песни, но и кавера еще исполняют. Вот. Ну, меня зацепило исполнение ими одного очень любимого мною...
0: Слушай, ну это получается да? Мамульки Бенд итальянские, да?
1: Ну, типа того, возможно. Или Деникин Спирт. Ну, гораздо более такие, знаете, гораздо более такие мастеровитые. Вот, ладно. Меньше слов, больше музыки. Группа Vanilla Sky. Песню я обзывать сейчас не буду. Послушайте, сразу, наверное, догадайтесь, что это
0: итальянцы!
1: За песня. Итальянцы!
0: Итальянцы!
1: Ни одного русского человека там нет.
0: Ни одного русского.
1: На русском языке.
0: Даже конь решил... мигрировать в Италию после того, как...
1: Да я там уже был, кстати, вот жалко, что их не встретил. В Италии, кстати, классно.
0: Ну давай, поехали, ставим, слушаем.
1: Vanilla Sky, слушаем.

0: А итак, друзья, 22.32 на моих зеленых системных. Сейчас я тут попытался скачать Чукотский рок, и у меня тут произошел крах браузера. Блин, теперь надо искать, где все это. Где это все? Вот же оно. Сейчас я попробую это дело. Вот. Сейчас я скачаю. Вот чем меня радует короткая, нормальная, человечья программа 5 плюс 1 из 7-8 треков, то, что у нас остается время на другую музыку. Вот. У нас остается время, чтобы принять вот ямало-ненецкий рок на чукотском. Вот мне посыпались файлы просто. Посыпались. Я нажал принять, но что-то оно не льется. Ваську вот, кинули мне в чат. Сейчас скачаем, послушаем на всех. Давайте теперь заслушаем комментарии, зачитаем.
1: Мнения разделились.
0: Вот Юрка пишет: Зухер, напои шамана, дай ему в бубен, отними гитару, будет тебе чукотский рок. Ну, это немножечко не то. Так, вот, блин, с первых звуков проперло. А как вокал начался тролли. Музыка огонь, а вот на советской эстрадой поиздевались. Далее чего? Пристрелить нахуй. Наив, нечто подобное делали с Валерией. Это часики, я так понял, да? Андрей... А, Пупо, Челентано, Кутуньо, Рамазотти. Это ты... Что, Артур, ты больше армянскую кухню не ешь? Теперь только итальянская? Все? Ты вот все эти перечислил, как они у них называются? Пасты. Пупо, Челентано, Кутуньо, Рамазотти. Так, про Немоляева можно вообще не говорить. Ну, Немоляев красавец. Так, вот, это был Киркоров с акцентом, пишут. Молодцы, итальянцы играют хорошо. Хорошо играют, громко. Вот, ну, в принципе... Мне, я бы не сказал, что не понравилось. Мне, конечно, импонирует, что у итальянцев так плохо вообще, в принципе, с творчеством, что они переключились на русских. Вот. Поэтому, так, все, вот мне уже кидают в скайп. Сохранить как? Сейчас попробуем сохранить этот чукотский рок. Вот. И чего? Ты будешь что-то, конечно, говорить, нет?
1: Ну, безусловно, скажу. Во-первых, ребятам большое спасибо за столь трепетное отношение к нашей культуре, к нашей музыке, к нашим песням старым, да? Потому что, ну, согласитесь, друзья мои, вот кто критикует сейчас итальянцев, да, за эту песню, согласитесь, что петь на чужом языке всегда сложно. И ребята, мне кажется, задачей со своей справились. Они мало того, что
0: спели... Они спели на чужом языке.
1: Ну что смеешься?
0: Они со своей... Ты знаешь, они... им поставила партия задачу. Спойте на чужом языке. Вот, они поглядели новости, смотрят, блять, все носят футболки. Даже Микки Рурк с Путиным. А давай-ка мы что-нибудь на русском захерачим. Вот, и... Прям недолго думая, поехали в московское метро и сняли клип на русском.
1: Ну, я что хочу сказать, что помимо всего прочего, да, что отмечали многие слушатели, что очень хорошая музыкальная телега была в этой композиции, а как еще было спето? Вот эти вот иногда вот проскальзывал вот этот акцент, да, слежное, лежное там, ну и так далее. Это настолько вот звучит интересно, своеобразно такая фишечка. Ну, меня это цепануло. В первую очередь фишка, конечно, да, музыка. Ну, и ребятам еще раз большое спасибо. Кстати, если я правильно понимаю, они приезжали уже к нам в Россию с гастролями, ролями, выступали они у нас, и это было, по-моему, год назад. Вот в Волгограде они были, еще на югах где-то гостили. Был у них довольно-таки большой по нашей стране год назад. Ну, надеюсь, еще приедут.
0: Ну, бабла рубанули, любят у нас иностранцев. Вот, главное, по клубам на наши группы не ходят даже за 100 рублей, да? Вот меня это раздражает в нашем отечественном слушателе. Вот, играют ребята качественно, красиво, стараются, блин, для родины, для родных. Цена билета от 100 до 200 рублей. Блять, никто не идет. Приезжает какая-нибудь, вот что это сейчас у нас было?
1: Ванила Скай.
0: Ванила Скай какая-нибудь приезжает, картавые итальянцы, которые пытаются петь на русском, билеты по 1500, по 2000, блять, полный зал. Да нахера? Вот я этого не понимаю, честно. Слушайте Ванилу Скай в интернете.
1: Ты бросаешься, мне кажется.
0: Нет, я не бросаюсь. Но ты представляешь, люди сделали тур по России. Понимаешь? Они же не просто так приехали из Италии. Их пропиарили, они собрали бабки, иначе бы они не поехали по России. Вот. Вот, Артур, смотри, пишет. На концерте 2 человека, на иностранцев 800. Ну, идиотизм. Люди, не ходите на иностранцев, ходите на наших, поддерживайте отечественного музыкального производителя. Потому как нам, музыкантам, очень обидно играть в пустых залах. Особенно после каких-нибудь ванилов скаев.
1: Ладно, хорошо, я не буду сейчас больше слов защиты итальянцев говорить. По крайней мере, скажу, что песня мне понравилась, это меня галочка будет за нее однозначно.
0: Да неплохо, конечно, весело, бодренько. Я ничего не говорю против песни. Я сейчас наехал на народ. Я нашел праздные уши в количестве 27 тысяч, которые сейчас слушают. И вот я им в уши вылил свою мысль. Ходите на местных музыкантов. На местных. Вот есть у вас в городе группа. Ну, идите на нее, набейте полный зал. Не понравилось, набейте музыкантам морды, но набейте сперва полный зал. Вот. И это будет
1: Захар,
0: правильно.
1: Захар, меня раздражает другое. Вот сейчас вот ты вылил порцию, скажем так, желчи на, ну я не знаю, там как назвать
0: жизнь. На зрителей. Да? На зрителей.
1: Но я все-таки, меня раздражает больше другое. Даже не иностранцы, которые приезжают, собирают нас в залы, да, а с той же стороны, скажем так, подойду к приезжающим к нам звездам. Ладно, хорошо, понятно, приезжает там Шевчук, приезжает БГ, приезжает там кто-нибудь там еще, там Чайфы те же самые, Покровские, да кто угодно, ладно, бог с ними. Меня вот, допустим, хоть сейчас меня закидают тухлыми помидорами металлисты, но я все-таки скажу. Меня бесит вот это планирование группы Ария. То есть вот это на примере Тулы, это было заметно
0: очень сильно. Коняшка стал мне братом. Он теперь тоже не любит Ариоскопию.
1: Захар, ты меня даже не дослушал. Вот была группа Ария. Пел там Валера Кипелов. Любил я Валеру, любил Арию. Ходил на концерты, покупал все альбомы, был фанатом. Вот. Но ушел Кипелов из Арии, появилась группа Кипелов и появилась группа Ария. Точнее, осталась группа Ария. Стали они вдвоем зашибать деньгу, мотаться по концертам. Потом взяли они в группу Беркута. Потом Беркут из Арии ушел. И появилось сразу 3 Арии. То есть Ария, Кипелов и Беркут. Сейчас возьмут кого-то еще, появится 4 Арии. И что вот удивительнее всего, на все эти концерты билеты очень и очень дешевые, и залы постоянно битком, туда народ как сельди в бочке набивается. Блин, мужики, ну не знаю, вот как это так, да? А между тем, такие группы, допустим, Сакра, или группа Асферикс, или группа там, да, таких групп на самом деле очень много.
0: Сейчас да, господи, вот берем Качалы Собаковые, вот, на них стоит сходить, стоит, интересно,
1: вот,
0: ребята.
1: Почему вот наш слушатель, он любит какие-то раскрученные бренды, готов отдавать деньги, у многих музыкантов, кстати, у многих слушателей, это последние деньги, они там в буфеты не ходят в своих институтах, шарашках, да, откладывают на очередной приезд группы Ария, на очередной приезд Кипела, на очередной приезд Беркута. Вот я этого хоть убейте, понять не могу. Ходите на свои отечественные, родные и самобытные команды. Вот что я хотел сказать.
0: Да. Как сейчас все пустили музыканты слезу, вот, и нам с коняшкой выслали деньгу, потому что кушать нам нечего. Ой. Ладно, я теперь могу с честью и совестью нажать наконец му. Я этого давно не делал. Программа 5+1 подошла к концу, и мы переходим в режим обычного эфира.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Red Hot Chili Peppers. Кто не знает красных островов чилийских перцев? Тот вообще странный человек и, скорее всего, измучен нарзаном и тертой морковью. В далекой солнечной Калифорнии в 1983 году для единственного выступления в Rhythm Lounge Club собрались Энтони Киддинс, гитарист Хилл Словак, бас-гитарист Майкл Белзери и барабанщик Джейк Айронс. Причем Энтони просто читал свой стих «Out in Lay», а остальные трое играли какую-то хрень. Но играли так, что их позвали выступить на следующей неделе, и народ понял, что нужно продолжать, и закипело. 10 августа 1984 года вышел первый альбом. 300 тысяч копий для молодого коллектива – это вообще-то неплохо. И что в итоге? Зал славы рок-н-ролла, 7 Грэмми, 100 миллионов копий альбомов продано. А мы заценим вещь с альбома этого года. Постер.

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов. Трек называется «Колыбель». Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: Второй трек второй пластинки «Грани» — наш новосибирский друг Артем Жданов со своим треком «Не засыпай». Поехали! Поехали!

0: Привет, друзья! В эфире
1: Мир
2: Неформатный
1: Радио. Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

вас мне одиноко. Какими прежде были мы? Приятно, что не говорите. Вдруг услыхать из поздней тьмы, пожалуйста.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

здесь мир с тобой, смысл жизни обретен. Я не предам, твоя стена я, твой факир. Просто положи мне свое сердце.

0: участники сборника «Грани».
1: 17-й трек второй пластинки «Грани», Геннадий Новиков, «Behind the Wall». А трек называется «В тишине, город Беломорск. Поехали».

0: Итак, друзья, добрый вечер. 21.01 на наших зеленых системах. С вами Ехидный Конь Димка и диджей Зухер.
1: Добрый вечер, дорогие друзья.
0: Начинаем очередную программу 5+1. Вот. А давай мы сразу начнем с трека, который победил, а потом уже будем здороваться. Или ты хочешь все-таки
1: скоро
0: поздороваться?
1: Да давай начнем с трека, который победил. Мы, кстати, его слушаем тоже в первый раз.
0: Мы его тоже в первый раз. Кстати, ребята молодцы. Они за неделю его довели до ума. Ну, надеюсь, что довели до ума, потому что мы еще не слышали. Вот, поэтому с них мы и начнем. Подай мне знак. Группа, как там, течение времени, по-моему,
1: ну,
0: да?
1: Ну, или вот, как если вот...
0: Хрен выговоришь.
1: Ну, я попробую сейчас.
0: Love of the Zeit, что-то
1: такое. Love of the Zeit, да-да-да.
0: Короче, поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, давайте сразу прям обозначим наши контакты. Во-первых, наша Аська 96-47-5. Во-вторых, мессенджер от службы внешней разведки, неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать. Кому удобно писать во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, завели мы тему, нарисовали черепушку, под ней можете в комментариях оставлять свои сообщения. Ну и самое главное, конечно, наш сайт неформатная.ру, заходим туда, регистрируемся, живем полноценной электронной жизнью. Вот, первый трек, который мы запустили, это трек-победитель, трек, который... Кстати, вот ребята молодцы. Во-первых, они не опустили руки, они за двое суток просто вынесли нахер, порвали голосование, молодцы. И плюс они успели за эту неделю пересобрать песню. То есть сейчас она уже звучит в другом, более качественном варианте, чем... И, кстати, заметно слышно, что даже Димон сказал, да, говорит, ребята, молодцы.
1: Но я больше скажу, если когда слышал этот трек в первой программе, да, я так плечами пожал, что это такое. Сейчас, хотя я все равно не фанат такой музыки, но я скажу так, что действительно трек достоин ротации именно в таком виде. И ребятам светлый путь в будущее.
0: И молодцы. Уши не режет.
1: Уши не режет абсолютно.
0: Даже вот я тоже не особо так люблю такую музыку, даже мне уши не режет. Вот, то есть... Просто ребята молодцы, они поработали на совесть. Вот вам повод для подражания, кстати.
1: Да, ну еще что хочу сказать, что действительно, если огласить итоги голосования, первое место у «Течения времени» 362 голоса, второе место группа «Атом 76» Ростов-на-Дону 181, ровно в два раза.
0: Кстати, да.
1: Ровно в два раза, да. Кстати, да. Ну, дальше, Default City, они бились за первое место, но, к сожалению, ну, за такой короткий промежуток времени не смогли набрать столько голосов.
0: А течение времени смогли.
1: Это еще раз подтверждает, что главное — это поклонники, главная работа с фанатами.
0: Дело не только... Вот кто хочет, он ищет возможность, а кто не хочет, он ищет причины. Вот, и все вот это голосование реально показало, кто на что способен.
1: Ну, еще хотел бы сказать о том, что отныне голосовалка будет исключительно на сайте неформатного.
0: Нет, она там ВКонтакте тоже будет, но мы ее результаты учитывать не будем. Это так, для статистики. То есть ВКонтактовская будет чисто для статистики, а все ребята, кто борются за голоса, то есть мы будем принимать голоса именно на нашей неформатной голосилке, я ее так обозвал. Не буду объяснять, почему так произошло. Я думаю, кто следил за жизнью радио эту неделю, они в курсе. Вот. А кто не следил, я просто даже не хочу повторяться. Честно, не хочу настроение себе портить.
1: Ну что, новая программа, новый эфир, новый 5+1.
0: Новый 5+1, новые группы и новая борьба.
1: Новая борьба впереди, я так думаю.
0: Озвучивай.
1: Итак, озвучиваю. У нас сегодня опять засилие московских коллективов и исполнителей. В частности, сразу три исполнителя из города Москва. Впервые в нашей программе за все время существования нарисовался коллектив из Смоленска. Он, кстати, и стартует, с него стартует наша программа. Это «Кот в мешке» от группы ВКонтакте «Кругом свои». А также у нас Иваново, второй раз уже. И впервые Тулу представит не Тула, а Алексин. Славный город Алексин, землячки нашего Захара. Я думаю, что они картину не испортят, и наоборот, даже уверен, что они поборются за первое место. Но это я предваряю события.
0: Извините, а прерву, вот смотрите, люди пишут, что у нас тут автодиш прорывается сквозь нас иногда. Друзья, не пугайтесь, это просто такой качественный интернет. Когда у нас обрывается коннект, то нас тут же подхватывает автодит, чтобы тишины не было. Но я буду надеяться, что это... Мне просто сегодня протянули новый канал, и пока все это дело устаканится, пока все это будет нормально, иногда будут проскакивать глюки, так что не пугайтесь, это в пределах нормы.
1: Ну что, стартуем. Итак, первая группа, которая у нас сегодня прозвучит в эфире, это группа из города Смоленск. Группа называется «Линкор». И трек, который мы поставим, называется «Перемирие». Трек – это заглавный трек с альбома «Перемирие», который был записан в 2012 году на студии SLS Records. Я так понимаю, в Смоленске. Что это за группа? Группа образовалась не так давно, в 2010 году. И Первый концерт группы состоялся в сентябре 2011 года. За это время группа «Линкор» выступила на нескольких фестивалях в разных городах страны. Ну и что это за группа, что за стиль? Мне уже страшно стало, когда я начал это зачитывать. Это альтернатива с элементами нью-метала и рэп-кора. То, что я очень даже и не люблю. Ну, посмотрим. Мы по доброй традиции с Захаром этот трек не слушали. И слушать будем так же, как вы впервые. Ну и если ребята у нас сейчас на связи, если не слушают, то, в принципе, давайте общаться, пишите про себя, готовьте отвечать на вопросы, комментарии, коли они от слушателей будут.
0: Ну что, вот, поехали? И замолчали все, и все дружно замолчали. Друзья, у меня к вам просьба, все, кто сегодня будет слушать... Так вот, просто Ваську мне, вот когда нас автодидж прерывает, отписывайтесь мне, пожалуйста, Ваську, я сейчас запущу у себя, как это называется, короче, анализатор потока, мне интересно, в какие моменты это будет происходить, вот, и будет ли оно происходить часто, потому как мне тогда иначе придется ругаться с провайдером, вот, а пока ставим линкор.
1: Захар, еще один момент забыл сказать. Ну-ка. У нас сегодня очень необычная программа, в каком плане? Очень много самых разнообразных стилей. У нас сегодня и, как я уже озвучил, альтернатива с элементами нью-метал и рок-кора.
0: А вот за это мы будем ругаться. Я сейчас... Мы просто когда сидели до эфира, коняшка сидел и матерился. Он тихо матерился в тряпочку, говорил, блин, вот чё, сейчас вот опять этот кор, этот рэп-кор... Давайте договоримся все-таки эфиры более-менее в одну стилистику сливать, потому что иначе как людям участвовать? Это же получится жутко, жутко несправедливо.
1: Ну а может быть в этом и есть смежная правда?
0: А вот это будет жутко несправедливо, потому что, понимаешь, три разных стиля. Вот я просто смотрю Юля Токарева.
1: Это шансон.
0: Это шансон, просто я слышал, она очень давно добавила трек на неформатку, я его слышал, и трек хороший, действительно. Вот.
1: Подбит.
0: Линкор у нас будет хардкор какой-то, да, вот рэп-кор написано. Подбит вообще рэпчина. Просто в такой каше я не знаю, как адекватно людям реагировать. Понимаешь, людям захочется проголосовать за три направления, а проголосовать можно только за одну группу. Вот в этом плане вы с Андрюхой лоханулись. Давайте мы больше не будем в будущем таких ошибок допускать, чтобы руганий не было даже у тех же голосующих.
1: Ну ладно, хорошо. А пока мы будем этот вопрос перетирать с Захаром, звучит «Линкор», трек «Перемирие».
0: Смоленск. Поехали.

0: Итак, отзвучала первая конкурсная песня «Перемирие». Ну и как тебе?
1: Ну, давай я начну, да? Напугали меня зря. Я бы это альтернативой не назвал. Это такой качественный, хороший, энергичный рок. Приятный вокал у девушки. Кстати, если Татьяна нас слушает, огромный ей респект. Энергично, сильно, мощно. С удовольствием послушал бы на концерте. Меня этот трек не обломал. Мне понравилось.
0: А я Ваське отвечаю всем.
1: Ну давай, Захар, свое
0: мнение. Много народу пишет. Но. Вот как-то так. Нормально. Нормально, громко, шумно, но ни хрена не помню. Не понял, если честно. Какая-то каша присутствует. Для восприятия тяжело. Но это скорее от того, что я не люблю такой стиль музыки, а не от того, что трек плохой. Честно. Вот. Мне просто нечего сказать. Ни хорошо, ни плохо.
1: Ну вот как раз люди пишут, слов практически не разобрать, для концерта это то, что надо.
0: Ну, если для концерта то, что надо, чтобы слов было не разобрать, то, конечно, да.
1: Нет, здесь посыл в сообщении был немного другой.
0: Вот, так, что тут у нас? Я пока с людьми персонально здороваться не буду, давайте я еще раз такой общий здрасте скажу. Всем привет, кто к нам только что подключился. Сейчас у нас идет программа 5+1, после которой мы уже будем выполнять заказы, передавать приветы и т.д. и т.п. и здороваться поименно. Вот, сейчас пока просто так вот общиком всем здравствуйте. Вот, следующий.
1: Итак, следующий наш участник, я еще пару слов скажу. Спрашивают люди, когда начнется голосование, где голосовать. Ребят, еще раз повторяю. Кстати, дорогие друзья, не звоните мне, пожалуйста, на мобильный, а то мне придется его выключить.
0: Или мы его разобьем об стенку.
1: Да, так вот, еще раз повторяю, что у нас голосование само начнется либо сегодня ночью, либо завтра утром, когда будет выложена запись этого эфира на сайте Неформатного радио. Будет прикреплена к данной программе голосовалка. Ну и, соответственно, можно там уже будет голосовать. Голосование продлится неделю. И закончится оно ровно в среду, ровно в 21:00, когда стартует следующая наша программа.
0: Как вот. Так. И там уже будем отделять зерна от плевел, да?
1: Совершенно верно. Ну что, переходим к следующему участнику. Это коллектив из Москвы. Ребята, которые читают и исполняют рэп. И называется группа Подбит. Сформирована данная группа была в феврале 2010 года. Ну и на самом деле, я признаюсь честно, к рэпу у меня крайне негативное отношение. Я эти треки... Ну, редко дослушаю, даже до середины. Хватает мне обычно 30-40 секунд. А вот с этим треком получилось совсем иначе. То есть я так как-то включил, мне понравилось, выключать не стал, занимался своими делами, слушал. Потом думаю, блин, да неплохо ведь. Надо послушать еще раз. Послушал еще раз, понравилось. Ну и, собственно говоря, впервые Конь ставит 5+1 ребят, которые читают рэп. Значит, на самом деле, ребята... За тот небольшой период, который они существуют, уже успели многого добиться. Выступали они, давали сольные концерты, которые происходили в ТЦ «Солнечный ветер», «The Box Club», «Клуб Токио», также корпоративные мероприятия в институтах. Это МГУП «Природообустройство», Московская академия предпринимательства при правительстве Москвы, МГАУ имени Горячкина, но также разные культурно-массовые мероприятия. То есть это День молодежи, различные
0: вот
1: там также...
0: пишут ребята, посуду мыть под наши треки, что надо.
1: Я не помню, что я делал под ваши треки, ребят, не помню, честно скажу.
0: Он жарил котлеты.
1: Или жарил что-то или кого-то. Ладно, хорошо, пошлить не буду. Так вот, трек «Токио», который мы сегодня ставим в эфир, он лидирует, причем уже очень давно, в голосовании посетителей сайта «Неформатное радио».
0: А какой уровень там, кстати, голосования?
1: Вот уровень, нет. По-моему...
0: Сейчас мы посмотрим.
1: Первый уровень.
0: Первый или третий?
1: Первый уровень.
0: Первый? Ну-ка сейчас посмотрим.
1: Да, да, он.
0: Вот у ребят сейчас шанс прям сразу в ротацию.
1: Да, совершенно верно.
0: Минуя все уровни. Но если наголосуют, но учитывая, как они голосовали на сайте, я думаю... Эти ребятки наголосуют, и тут будет такая драка за голоса, я чувствую. Вот, но, по крайней мере, теперь мы обойдемся без накруток, без всякого черного пиара. А то как-то вот поругались в прошлое голосование. Все, даже Зухеру досталось. Вот я так и не понял, за что мне, но, по крайней мере, перепало.
1: Ну и что еще хочу сказать, Диме Чернову огромный привет, огромные респекты, так как действительно вот этот трек для меня на самом деле открыл такое направление, как рэп. То есть я это, конечно, фанатом рэпа я не стал, но обнаружил с удивлением для себя, что и в рэпе есть треки, которые можно слушать. Диме большое спасибо.
0: Вот, кстати, я сейчас заглянул в чат. В чат тут ребят хвалят, победителей наших прошлых хвалят. Новая версия действительно круче стала, пишет. Вот. И ребята, кстати, сейчас уже с винищем отмечают свою победу. Вот, ладно, я ушел опять в полемику. Итак.
1: Итак, город Москва, группа Подбит, трек Токио. Я думаю, что понравится не только любителям рэпа, но и всем слушателям, потому что действительно трек очень хороший.
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21-28. Вот нам тут пишут, что был опять обрыв. Секунд 5, но мы сейчас вот выясняем. Выясняем, с чем это связано. Ну, думаю, к следующему разу уже разберемся с этой херней. Так, ну и что по поводу этого трека? Ну, Дима, понятно, он его слышал уже. На самом деле, я вот не знаю, то ли начать... Давайте я начну все-таки с комментариев слушателей. Вот, пишут, так, я дуб в музыке, но чтобы до такой степени, что-то не цепляет. Так, второй отзыв, уверенности в вокале не слышно, что-то как-то непонятно, что-то не хватает. Так, кто там, еще кто-то что-то писал. Все. Вот Ваське больше ничего нету. Так, в чате тоже ничего нету. Теперь говорю свое мнение. Вот если бы трек выбирал я, конечно, из этой группы, я бы взял, конечно, другой трек, который вот у них как раз он в третьем уровне, на первом месте.
1: Рэпград.
0: Наверное, я не помню. Я помню, что я услышал, он достаточно достойный. Этот трек, ну вот ребята сами пишут, что у них там... Так, сейчас я найду, где у меня это. Где у меня вот это дело? Вот. Что качество не как в Ваве, достаточно басовое, прям из горла. То есть ребята, видимо, делали упор на качество звука и... перемудрили, потому что, в принципе, сейчас мы живем в 21 веке, и все треки, они улетают в MP3, все теряют частотку, поэтому как-то надеяться на качество звука, ну, по крайней мере, сейчас вот в это время странно, да? Вот. По поводу самого трека, ну, он очень монотонный. Очень монотонный. Мне вот понравилась ихняя... А, вот же я вижу, да, Рэпград песня. Вот та песня меня больше цепанула. Она как-то, мне как нелюбителю рэпа, она даже импонировала. Вот, в принципе, она доскакала до третьего уровня. Ну, вот я все, что думаю, сказал. Очень монотонная.
1: Ну, теперь я, пожалуй, скажу. Трек под настроение. Видимо, когда я слушал ребят из группы Подбит, у меня был такой сплин, такое меланхолическое настроение, меланхоличное, пусть мне филологи поправят, если я что-то не так сказал, да. И действительно, погрустить, потасковать, попить там, я не знаю, там, винца и предаться мыслям каким-то, да, грустным. Это самое то. То есть, как фоновая музыка, это очень и очень приятно, это и очень хорошо. Мне эта песня, действительно, еще раз повторюсь, понравилась.
0: А ты знаешь, у меня был в свое время заскок, лет, наверное, 7 назад, 8, я похоронный марш любил слышать, честно, я прямо его включал в наушники и занимался монотонной работой, я тогда, по-моему, работал где-то, нет, это гораздо раньше было, это было лет 8, я тогда работал столяром-краснодеревщиком 4-го, мать его, идти разряда. Вот, и делал я как раз гробы, гробы, форточки, столы, и очень мне нравилось похоронный марш слушать. Вот, поэтому, ну, я не знаю, может быть, кого-то и цепануло, но, по крайней мере, я не одинок в своих суждениях, по мне, так это очень монотонный трек, потому что оно понятно, что рэп, он сам по себе монотонный, но этот прям вот вообще монотонный, и он еще длинный достаточно, то есть, если бы он был покороче, может быть, бы он не так напрягал бы, да, а вот все-таки он и монотонный, и длинный, и... Если слушаешь за рулем, можно уснуть. Вот, как-то так. Ну, я надеюсь, ребята не обидятся. Вот, ну, по крайней мере, вот так.
1: Ну что, переходим дальше. Плавно идем, едем из Москвы в славный город невест Иваново. Так вот, следующая группа называется «Минус 30». И группа данная существует уже больше 5 лет, но сами музыканты стиль своей группы до сих пор не определили. Ну, что можно, с чем можно это сравнить, да, что можно придумать? Регей, ска, латино, буги, рок-н-ролл, фанк, ну и так далее. Сам фронтмен группы Сергей Крюков в музыке уже больше 20 лет. И человек действительно талантлив и плодотворен, да, больше 30 музыкальных проектов за его спиной.
0: Плодовит или плодотворен? Тут и надо плодовит, разобраться.
1: И плодотворен,
0: в принципе,
1: да.
0: Живя в Иваново, можно быть плодовитым, да?
1: Так вот, на самом деле мы с Сережей общались ВКонтакте, да, и я знаю, что он работает параллельно со своим проектом еще с рядом групп, да, не прекращает работу, и ряд проектов действительно интересный. Сережа, огромное спасибо за то, что познакомил меня с ивановскими командами. Я думаю, что не в первый и не в последний раз у нас Иваново 5+1. Так вот, что могу сказать по поводу данной группы? Группа была рождена после смерти, типа реинкарнации, да? Значит, Сереже одно время надоела музыка, и когда она ему надоела, он собрал своих друзей, они там устроили межсобойщик, видимо, побухали, видимо, поиграли, и надо было на сцене что-то изобразить. Поэтому они по-быстренькому до этого межсобойщика отрепетировали новенькую программу и настолько прокачали зал, что решили дальше это дело не бросать и продолжать. Значит, играют они постоянно. Очень активно они сотрудничают с группой Joy Division, часто с ними выступают. Ну и, собственно говоря, за что еще ребятам респект? За то, что в Иваново они часто мутят грандиозные фестивали. То есть не только сами играют, но и помогают другим группам на этих фестивалях выступать. Очень много Сережа прислал говорилку, да, а учитывая то, что у меня сегодня на работе не было интернета, я...
0: Талмуд он печатал сегодня, не экономя зухерские чернила.
1: Да-да-да.
0: И бумагу.
1: Да, да. И мне, я вот обычно небольшой...
0: Кстати, я теперь выяснил, слушай, у меня бумажечка-то тоненькая, хорошая. Я буквально вчера метался по квартире, была беда, ну, наверное, у каждого такое бывало, раз и кончилась туалетная бумага. Вот, и я сейчас выяснил, что у меня в принтере есть замечательная бумажка. Вот, если с ней хорошо пообщаться, то, ну, ладно, я опять отвлекся. Итак.
1: Ну что, продолжая дальше. Ребята очень активно и с большим успехом гастролировали по России. Это города Санкт-Петербург, Москва, Тверь, Ярославль, Кострома. Ну и выступали на очень-очень-очень многих фестивалях и были лауреатами очень многих-многих-многих всяческих премий. Я действительно, Сереж, извини, не буду все это зачитывать, потому что не успела сегодня к эфиру подготовиться. На работе отрубили интернет. Я обычно, когда делаю свой талмуд, я его в дороге читаю несколько раз, пока к Захару еду на студию, и что-то в голове откладывается. Сегодня у меня такой возможности не было, поэтому буквально вот зачитываю с листа. И что касается конкретно данного трека, отслушал несколько композиций группы «Минус 30». Больше всего цепанула меня композиция с таким интересным названием «Северная мамба». То есть у меня первая ассоциация была какая? На севере живет такая змея мамба огромная, да, и она периодически впадает в спячку.
0: А что есть танец такой мамба, ты не подумал?
1: Ну, насчет танца мне только потом пришла в голову
0: это
1: мысль.
0: Это же самая была популярная. Хей, мамбо, мамбо это... Вот, вот. Я просто как человек, который проводил в свое время вечера у кого за 30, я настрадался от этой песни, потому что ее, блин, постоянно заказывали. Вот, я опять отвлекся.
1: Ну, ты опять отвлекся. Ну, в принципе, я все же, что хотел, то и сказал. Итак... Город Иваново, город невест, Сережа Крюков, группа «Минус 30» и композиция «Северная мамба». Я думаю, многих она порадует сегодня.
0: Поехали.
1: Поехали.

0: Все. Все. Вырубаю эфир. Вот, итак, друзья, добрый вечер. 21.41 на наших зеленых системных. Привет всем, кто к нам только что подключился. Вот, пишут тут вот поклонники, поклонники наших рэперов. Девчонка деет, а вот, показать все комментарии. А куда она пропала?
1: А вот она, вот она, вот она.
0: А, вот же она, пишет: у подбит песня Токио девушкам нравится. Желаю им успеха. Ну вот, девчонки, сейчас не сейчас, а завтра с утра у вас будет шанс, начнете голосовать за своих кумиров. Вот, сколько людей, столько и мнений. Никто же не сказал, что песня хорошая или плохая. Просто мы здесь сидим и высказываем свое личное мнение и зачитываем мнение наших слушателей. Поэтому тут бессмысленно спорить и доказывать, какая песня круче или лучше. Просто сейчас вот выберем, у кого больше шансов, да? Не так я выразился. Кто? Короче, молчу, все.
1: Ну что, давайте.
0: У меня сегодня словесный запор, извините.
1: Давайте, комментарии зачитаем. Дима нам, Жданов, отписался по поводу «Северной мамбы».
0: Где он отписался?
1: А вот он отписался.
0: Вот он отписался. Прикольная тема. Вокал плюс 5, сведение плюс 5. Буги-вуги. Панорамирование инструментов можно было получше сделать, и трек бы звучал пообъемнее. Мы с тобой одной крови, ты и я.
1: Павел отписался.
0: Так, Пашка написал: мамба не понравилась.
1: Но
0: где? Хотя венцо хорошо под нее идет. Ну, они бухают, они отмечают просто победу. Вот. Так, песня алкоголиков. Это я прикалываюсь.
1: А еще нам ребята из Дима написал из подбит комментарий по поводу мамбы.
0: Где? Вот он. Позитивчик, но почему-то кажется, что зоны. Типа, ну тут зонского-то в принципе не особо. Тут я ничего особо такого и не услышал.
1: Нет, Захар,
0: на шансон не катит.
1: Захар, я скажу тебе так. Я просто вспомнил неожиданно бородатый старый анекдот про негра. Коля любит мамбу.
0: Это мы, да.
1: Коля
0: это...
1: любит мамбу, Сережа тоже. А мамба вас всех ненавидит.
0: Вот, мамба их ненавидит. Это мы тут как раз вот с Димоносом. Димка, он, кстати, твой...
1: Тезка.
0: Тезка твой. Мы с ним уже обсудили это, что мамбу любят все. Вот. И что я хочу от себя, да? Я же должен что-то от себя сказать. Что бы такого любят все. Вот. И что я хочу от себя, да? Я же должен что-то от себя сказать. Что бы такого сказать-то? Я, короче, услышал только...

0: плюс. А, это девочка у нас фанатка твоего тезки. Вот, девчонки, вы пишите, пожалуйста, в эфирный чат, чтобы там все могли видеть ваши сообщения, потому что то, что вы кидаете мне в личку, это кроме меня никто и не увидит, и не услышит. Вот. Ладно, что еще? Ты что-нибудь хочешь сказать про мамбу?
1: Ну, про мамбу, в принципе. Ну, что хочу сказать?
0: Пишут,
1: что...
0: вот опять обрыв у нас. Опять у нас обрыв. Какая-то жопа у меня с интернетом. Но, друзья, я буду пытаться все это дело починить, настроить. Сегодня меня подключили. Вот я думаю, то ли у меня хаб неисправный, то ли это потому, что мне еще добавили телевизора 60 каналов. Вот из-за этого, может быть. Но буду выяснять, честно. Буду исправляться.
1: Ну что, а про мамбу что хочу сказать? Мне эта песня понравилась. Если бы она не понравилась, я бы в эфир, конечно же, не поставил бы. Приятно звучит, качественно сделанная работа, хороший вокал. Ну и, собственно говоря, опять же, песня под настроение. Вот как правильно Паша заметил.
0: А может быть, просто у меня нет настроения?
1: Может быть, тебе поэтому ничего до сих пор и не понравилось.
0: Но я еще и не обосрал ничего. Я ничего не обосрал, просто ну как-то вот не мое. Как-то не мое и все, ну не цепляет. Ну бывает такое, всем не угодишь, поэтому вот. Надеюсь, ребята не обидятся на меня, на засранца. Так, вот пишут мне, верните Зухеру старый интернет. Ну уже, наверное, уже не получится. Мне проще поругаться с провайдером. Ладно, дальше чего у нас там?
1: Идем дальше. У нас обещанный шансон. Юля Токарева из Москвы. Песня называется «Качает».
0: Вот смотри, вот сейчас представь ситуацию. Вот кому-то понравилась и мамба, и вот... А Юля, кстати, вот эту песню я помню. Она хорошо ее спела, хорошо сделана, качественный текст там такой охрененный. Вот. И кто-то захочет за две группы проголосовать. И что делать? Что делать? А все потому, что стили разные. Вот сейчас будет такая нескладуха неправильная.
1: Кстати, дорогие друзья, может быть, мы спросим у радиослушателей. Как вы думаете, делать эфиры лучше нам тематические, чтобы группы были похожи друг на друга,
0: да,
1: в одинаковом стиле?
0: Даже...
1: Или в разных стилях?
0: Я думаю, все равно надо делать в одном стиле. Приближенно хотя бы. То есть, ну не смешивать шансон и панкуху, и рок. Но
1: нет, я считал, что наоборот.
0: Это
1: мы привлечем больше аудитории, и на самом деле люди, которые, в принципе, далеки, допустим, от того же самого шансона, когда услышат хороший трек, вдруг они его полюбят. Почему бы нет?
0: Давай тогда делать две передачи в неделю.
1: У меня столько денег на такси не хватит.
0: Вот, видишь, в чем дело. Но просто ты пойми, что это совершенно разноплановые треки, и тут, ну, сложно будет. Ну... Я не знаю, я считаю, что правильно все-таки более-менее как-то сводить все в один стиль. То есть сегодня у нас такой эфир, завтра у нас там такой эфир, послезавтра такой. Потому что разнобой — это не айс. Или в разнобой кидать, вот захотелось тебе шансон, ну и давай ее в плюс один. Она все равно в голосовании не участвует.
1: Ой, дорогой Влад, который мне звонит уже раз в седьмой. Если ты меня слышишь, прекрати мне звонить во время эфира. Я все равно трубку не возьму, мне просто некогда.
0: А ты внимание не обращай. Вот, смотри, пишет, вот в одном стиле. Так, смотрим. В понедельник не было ни единого разрыва.
1: Это из пранка, да.
0: Это
1: да, да.
0: Потому что в понедельник у меня был старый интернет, а сегодня он у меня новый. Вот, ладно.
1: Ладно, идем дальше. Мы уже начали говорить о Юле Токаревой, да, из города Москва. Что хочу сказать по поводу этого исполнителя. Очень хороший, неповторимый тембр голоса. Девушка замечательно поет. Очень яркая у нее внешность. Кто в этом сомневается?
0: А ты тембр меряешь чем-то? Неповторимый тембр голоса.
1: Нет,
0: а он у каждого на самом деле неповторимый.
1: Ну, знаешь ли, есть такие тембры, которые, ну, можно...
0: Ну, они же неповторимые.
1: Десяток-двадцаток найти, да, а то и больше. У Юли действительно запоминающийся голос, и он не похожий на другие голоса женские. Юля профессиональная певица и актриса. Много конкурсов и фестивалей выиграла, в том числе и зарубежных. Ну и в основном Юлю знают как театралку, да? Она и в опере, и в мюзикле, и, как говорится, наш пострел везде поспел. То есть очень много она работала в театре. Но, к сожалению, все об этом тоже прекрасно знают, совмещать две вещи очень сложно. И театр, и сольную карьеру певицы действительно не совместишь. Поэтому Юля, скрипя сердце, выбрала все-таки эстраду и отказалась от своего театра. Но, как вот написано в пресс-релизе, прекрасно получается у нее театр, именно маленький ее театр, именно на ее выступлениях. Что еще хочу сказать по поводу песни, которая у нас прозвучит, и по поводу всего творчества Юли. очень и очень

0: качественные тексты и качественные аранжировки. Почему так происходит? Ну, тут все понятно, потому что Юлия работает уже давно и плодотворно с композитором Анатолием Зубковым и с поэтом Евгением Муравьевым. Люди очень известные. Для тех, кто не знает, скажу, что это люди, которые работают с такими людьми, как Алла Пугачева, Ирина Аллегрова, Филипп Киркоров, Лайма Вайкуле, Сюткин, ну и многие другие исполнители в жанре поп-музыка. Поэтому, ну, соответственно, материал у Юли очень качественный.
1: Слушай, а Вайма Лайкуле это поп, думаешь?
0: А что же это такое?
1: По-моему, там это... Там непонятный стиль какой-то.
0: Ну, не знаю. Сейчас мы говорим не о Лайме Вайкуле, мы сейчас говорим о Юлии. Ну и, собственно говоря, песня, которая у нас сегодня пойдет в эфир, называется «Качает». Это, наверное, самая популярная, самая известная песня Юлии Токаревой. И, значит, на эту песню уже отснят клип, который можно в Ютубе найти. И также эта песня включена в один из официальных сборников российского шансона. Ну и, собственно говоря, с грандами данного музыкального жанра Юлия на этом сборнике есть. Что еще могу сказать? Ну, в принципе, могу только вам посоветовать, ребята, если вам трек понравится, больше треков скачивайте, слушайте. Песни действительно у Юлии очень хорошие.
1: Ну и мы ее все-таки послушаем.
0: Ну, конечно,
1: или
0: послушаем.
1: Или ты еще почитаешь полчасика?
0: Нет, больше я читать не буду.
1: Ну и поехали.
0: Поехали.

0: Итак, друзья, 21.55 на наших зеленых системных. Вот меня тут просветили, что был у нас еще один обрыв. Но беда, что делать? Ну, я думаю, мы исправим ситуацию к следующему эфиру. Вот, пишут нам рэперы, что песня тоже рэперская. Качаю. Я твой дом труба шатал, да? Вот, ну, что, я, в принципе, сказал про эту песню все, что я про нее думал еще до того, как она спела. Хорошая песня, но единственное, что она абсолютно выпадает просто вот из комплекта того, что у нас сегодня прозвучало. Поэтому, ну, я не представляю, как это дело совместить. Вот, я бы, допустим, за нее проголосовал. И еще за одну группу я бы проголосовал. Вот как это сделать? Никак. То есть выбор сейчас, блин, вот. Так, Автодидж сейчас зачетно играет трек, и тут нежданно неформатный прорыв, и снова пошел трек. Ну, бывает вот так вот. Так, пишут люди, не мое это, попса. Так, пишут, ну я так понял, это фанатки, человек с ником 1339 на конце. Это Машутис, по ходу дела, пишет, вот увидите, Димонас всех порвет. Ну, посмотрим. Это ж будет ясно только в следующую среду.
1: Ну что, скажу теперь я по поводу прозвучавшего трека. Много про данную исполнительницу говорил. Хочу еще что сказать. Что на самом деле, ну это мое имхо, мой взгляд, из того, что сегодня прозвучало уже в программе, это наиболее качественно сведенный и аранжированный трек. То есть, ну это мое мнение, по качеству это, ну, на порядок выше. Мне так показалось.
0: Вот пишут в чате, теперь вино прям забродило внутри и хочется плясать. На свадьбе хорошо песня пойдет, на любой. Ты знаешь, Пашка, а ты видел хоть одну свадьбу, где не пошел хотя бы один трек? Просто я в свое время еще и свадьбы проводил, кроме дискотек и мероприятий городских. Так вот, я тебе скажу, на свадьбе даже теща моя злая свинья идет на ура. Поверь мне, и тещи отплясывают, новоиспеченные не хуже всех остальных. Также свадьба — это не показатель. Свадьба — это скорее, как это назвать, карма. Карма любой песни — попасть на свадьбу. Вот, там все прокатит.
1: Ну и небольшую я все-таки рекламку сделаю, да. С ужасом и с диким удивлением обнаружил, что в группе ВКонтакте Юлии Токаревой крайне и крайне мало участников. Ребята, кому эта песня понравилась, вступайте в ряды этой группы, да, и слушайте песни Юли, потому что песни действительно, да, они достойны, и они достойны вашего внимания. Если бы не голосовал по традиции за Туликов, за земляков, я, наверное, проголосовал бы за эту песню.
0: А то есть ты все-таки голосуешь по сволочному? Ты не от чистого сердца голосуешь. Ну понятно. А, ну ты, по крайней мере, от чистого сердца приносишь 6 треков каждую среду. Ладно, все, тебе простительно, тебе можно.
1: Ну что, переходим дальше. Идем дальше. Снова у нас Москва. Очень интересный коллектив, который называется Мистер Бенниш. Что это за группа? Сами они называют свой стиль — это чпок-рок. А группа — это чпок-рок-группа. Впервые сталкиваюсь с таким определением. Ну, возможно, что ребята вкладывают в этот стиль что-то сокровенное и исконное.
0: Ну, или на репетициях чпокаются, что тоже как вариант.
1: Так вот, все песни действительно не похожи на другую, и одна на другую, и сложно действительно подобрать какое-то конкретное определение. Я действительно послушал несколько треков, все они действительно очень разноплановые, и сложно действительно этому подобрать какое-то определенное определение. Так вот, ну, в принципе, можно сказать, что здесь смесь, ядреная смесь гранжа, хардрока, нью-вейва, брит-попа, постпанка и бард-рока. Песни очень такие лиричные, меланхоличные. Ну и, собственно говоря, до этого группа играла психоделический рок, но с недавнего времени от своего мрачноватого имиджа группа отходит и ориентируется на светлое звучание. Хотя в то же время сохраняют очень такой яркий рок-н-ролльный драйв.
0: Смотри,
1: на своих концертах.
0: Народ пишет уже: поцелуй меня в черепок. Чипок-чипок. Чипок-чипок.
1: Это он к чему?
0: Это про чпок-рок.
1: Так вот, ну и сегодня у нас в программе прозвучит песня, которая называется «Ночь». Чем примечательна эта песня? Вот меня зацепило, конечно, это за живое, да? Песня, которая дошла до ушей нашей Аллы Борисовны Пугачевой, нашей Примадонны. И что сама Алла Борисовна думает по поводу данной песни?
0: Смотри, ну, еще один, да извини, я тебя прерывать буду. Тут вот еще один вариант. Они битрейт считают не на раз, два, три, а на чпок-чпок-чпок. Чпок-чпок-чпок, поехали.
1: Ну так вот, я все-таки процитирую Аллу Борисовну, учитывая то, что это человек очень уважаемый, да, я буду цитировать дословно. «Ночь» — это хороший такой саундтрек к какому-нибудь фильму. Вот если бы я снимала фильм, я бы поставил эту песню. Я даже вижу, как это можно снять. Потому что практически там одни перечисления. Ну, когда они называют какое-то, вот идут слова, слова, слова, слова в тексте. Я это представляю. Ну что, мне было бы интересно. А, на самом деле...
0: А я понял, про какой ты трек говоришь. Я понял, наконец-то понял, да. Ну, продолжай.
1: Я продолжаю.
0: Ты, кстати, пишешь, что у тебя слово действительно, слово «паразит». Ты знаешь об этом?
1: Да у меня много слов «паразитов».
0: У него в основном все слова паразиты.
1: Я вообще большой паразит.
0: И он этими паразитами как начинает сыпать. Ой, а когда пьяный, то это вообще кошмар. С ним вот рядом сидеть невозможно. Он даже в ухо плюется и дерется, гад.
1: Ну что, продолжаю. И когда я слушал эту композицию в первый раз, то у меня были очень яркие образы.
0: Не нервничай.
1: У меня были очень яркие образы. Я это все представлял вживую. И это действительно, опять слово «паразит». Ну, на самом деле, скажу так, что все это я видел.
0: У тебя теперь депрессия будет, ты теперь будешь все время ловить слово «действительно» в своем лексиконе.
1: Я это видел, очень яркая и образная песня, необычная, допускаю, что может кому-то этот трек не понравится, но... Исключительно из-за своей необычности и атмосферности я эту песню включил в сегодняшнюю программу. Очень хорошая работа.
0: И что, слушаем?
1: Слушаем, ставим? Да.
0: Поехали.
1: Группа Мистер Бенеш, Москва. Ночь.
0: Ночь.

0: Итак, друзья, 22.05 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами ехидный Коин Димка.
1: Захар, я тебя перебью. Хочу отметить то, что комментариев этот трек набрал, наверное, почти столько же, сколько все предыдущие.
0: Да мы их сейчас зачитаем. Мы их сейчас зачитаем. Наша аська 96.47.5. Мессенджер от службы внешней разведки неформатная, Mail.ru, туда тоже можно писать, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там эфирный чат Зухера, пишите туда. Ну а самое главное, конечно, наш сайт неформатная.ру. Кстати, он еще пару дней будет подтормаживать, не пугайтесь, у нас там идут технические работы, немцы мне отписались, сказали, что 50% работ выполнили. Вот, так что скоро все наладится.
1: Начнем с Зухерчета.
0: Мы начнем, наверное, да, я скажу свое мнение обязательно, но сперва зачитаю. Так, смотрите. Во-первых, вот пишут Чпок Рок Супер, Yellow напомнил. Неформаты просто молодца. Так, песенка юного, вернее, точнее, заядлого наркомана. Песня прикольная, но наркомановская. Сколько и чего принять надо, чтобы такое писать? Андрюх, я тебе расскажу отдельно. Так, я люблю кашу, но теперь и с молоком. Ранний Pink Floyd плюс Yellow. Голосую за парней. Так, теперь пошел по аське. Тут роком-то и не пахнет, пишут. Потом, так, кто там, где-то что-то еще было. Вот, Леонтьев Стайл. Богдан Титомир, поэтому Аллочке и понравилось. А так очень стильно именно это слово. Так, кто там? Анжелка вот написала. Обкуренным такое слушать нельзя, накроет по полной. Я бы не рисковала. Вот, наша училка немецкого, она еще и в ботанике разбирается, по ходу дела. Так, Андрюха пишет, без косяка не разберешься. Ну и, в принципе, вот от слушателей все. Теперь скажу... Что у меня? У меня была четкая ассоциация. Я сейчас попробую вас подвести к этому ассоциативному ряду. Вспоминайте фильм «Игла». И первая, самая первая стрелка в кафе, когда заходит этот, как его звали-то, я уж не помню, чувак, который должен был всем... И много, когда он заходит в кафе, подает бармену кассету и включает ее. То есть вот старый-старый-старый такой панк советский. Старый-старый советский панк, именно вот так вот он звучал. Вот, поэтому молодое поколение, возможно, даже и не поймет, почему это называется роком. Но на самом деле это идет вообще от корней того, что зарождалось еще в Советском Союзе. Это когда только пошел брейк, когда пошел более-менее рок и рок-н-ролл. Вот это оттуда. Не скажу, что трек плохой. Не скажу, что он... Да нет, он хороший. Он по-своему хороший, но он очень специфичный. Я думаю, не каждый его поймет. Его именно надо не слушать, его надо прочувствовать. Вот, но чтобы прочувствовать, я думаю, половине населения России надо все-таки курнуть.
1: Слушай, ну Анне Борисовне он понравился, она его прочувствовала.
0: Она, я тебе могу сказать, это заядлая наркоманка, поэтому она его... Мне трек понравился, но... В эфир я бы его не ставил. То есть он, как тебе сказать, он приятен, но я его послушаю в следующий раз, ну, максимум там месяца через 3-4, может, через полгода. Но негативных эмоций он не вызывает. Вот, скажем так.
1: Ну, я, кстати, еще
0: что-то скажу. Кто-нибудь понял, что я сказал, нет вообще? Или вы думаете, что я тоже курнул? Не, я сегодня на заварке сижу.
1: Так вот, я что хочу сказать, что пару слов возьму назад, обратно. И теперь, если бы я не голосовал за Тулу традиционно, у меня был бы очень серьезный выбор, за кого голосовать. Либо за Мистер Бенниш, либо за Токареву. Потому что этот трек мне тоже очень цепляет. Значит, все приветы мы передаем после программы. Но не могу не передать привет Саше Спиридонову. Он сегодня к нам присоединился буквально на флажке, потому что я перед эфиром встретил его в Автолане. 1000 лет не виделись с этим человеком, а с этим человеком мы все время в 2004 году записывали замечательный трек «Это Риэль». Вот. Саша, я надеюсь, теперь не потеряется, будет нас,
0: да,
1: постоянно
0: слушать. Да,
1: он написал.
0: Санчелло написал, хер вы, говорит, от меня теперь избавитесь и хрен вы меня смоете. Так что, Санчелло, не пропадай. Вот, все приветы, все пожелания, поздравления будем передавать после программы 5+1. У нас будет еще целый час времени, поэтому все, кто хотят что-то кому-то передать, кого-то с кем-то поздравить. Ну и поименно с вами тоже здороваться будем чуть-чуть попозже. Вот так вот.
1: Ну вот еще комментарий написала девушка Светлана по фамилии Волконская. Ночь, улица, фонарь, аптека, Александр Блок. Да, что-то в этом есть. Что-то в этом есть.
0: Что-то
1: да.
0: Где-то там, да. Но я думаю, это знаешь, как просто чувака пришла мысль. Может, я ошибаюсь, если он нас сейчас слушает, может быть, он мне даже скажет, что я угадал. Скорее всего, пришла идея описать свой день.
1: Точнее, ночь.
0: Свой день.
1: Ночь.
0: Сутки. Давай так сойдемся. Сутки. Одни живые сутки, прожитые сутки. Вот. И он сделал вот такую вот песнягу. Я думаю, у него получилось. По крайней мере, он не сделал ничего плохого. Вот, ладно, продолжаем.
1: Ну что, 5 закончились благополучно. И теперь переходим к плюс 1. И я, пользуясь случаем, хочу передать огромный привет в славный город Алексин, который мне очень нравится. И...
0: Вот ты хитрожопый, блин.
1: Чего? Хотел ты передать, да?
0: Ты их плюс один запихал, ладно.
1: Ну, это же Тульская область.
0: Ну, понятно, ладно, хорошо. Я тебя понял.
1: Вот мы не так давно на одном из предыдущих эфиров с Захаром обсуждали. Захар говорил: Дима, скоро плюс один кончится. Нет у нас в Туле больше групп. Все уже поперебывали в нашей программе. Да нифига подобного, ребята. Каждую неделю нахожу для себя что-то новое. И очень рад, что открыл для себя группу, которая сейчас прозвучит.
0: Говори в микрофон.
1: Группа называется... Сейчас попробую зачитать по-английски. У ребят не спросил, как правильно читать их, да? Ну, надеюсь, не ошибусь. Если ошибусь, ребят поправят. Группа называется One Destiny, город Алексин. Группа была сформирована в 2009 году. И на самом деле группа очень молодая. Группа очень молодая. С чего началась судьба данной группы? С чего начался творческий путь? Начался творческий путь очень интересно. Барабанщик стал включать, по их словам, тормоза и перестал посещать репетиции, по причинам, которые до сих пор они не знают. Что делать? Куда деваться? Пришлось с Владимиром расстаться, и на смену пришел молодой, амбициозный, способный барабанщик Иван Крючков. И вот с ним работа закипела. Так вот,
0: гонял барабанными палочками.
1: Ну, видимо, да, палочками гонял по репетиционной базе очень сильно. Сгонял с них 10 потов. Так вот, группа с самого начала существования выбрала для себя классику жанра и старались придерживаться старого доброго классического рока. Но про эксперименты внутри данного жанра не забывали, ориентировались на женский вокал и таким образом, благодаря прекрасному женскому вокалу, не повесят слова, композиции стали звучать еще более романтично и лирично. И как раз очень долго, это свойственно для многих молодых групп, группа определялась с названием. Так вот, только перед первым своим выступлением на сцене клуба «Молота» они назвали себя именно так. Название очень символично. Ребят, если вы нас слушаете, расскажите, как переводится. Меня
0: цепляло это. Почему русские коллективы наши называют себя буржуйскими словами какими-то? Вот это непонятно мне до сих пор. Я этого не могу понять.
1: Я тоже этого Захар понять не могу, честно.
0: И даже дело не в том, что я патриот. А почему вы не думаете о бедных, необразованных диджеях, которым, блядь, приходится выговаривать всю эту хрень? Как вы... Вот победители наши. Вот мы так до сих пор, кстати, от них и не услышали, как правильно читается название их группы. Вот, они там уже бухают, отмечают. Но вот ни одна сволочь так и не написала, как их группа правильно... Паша, ну-ка напиши нам уже, блин, как вас по-русски, прям транскрипции напиши, называть. Вот. Ну и, соответственно, то же самое относится к алексинской группе. Привет вам, земляки. Потому как прожил я в этом славном городе что-то около 6-7 лет. Вот. Но не пересекались, точно знаю. И, кстати, неформатка началась с Алексина, если кто не знает. One Destiny, что это? А мы сейчас в Google перевод. Давай ты пока говори, а я в Google переводчик забью.
1: Ну и пока Захар забивает в Google переводчик, я хочу отдельно остановиться на женском вокале. Меня очень порадовало, как Рената исполняет свои песни, песни своей группы, да, потому что вокал очень своеобразный, отменная подача.
0: Судьба, одна судьба.
1: Очень интересный вокал и очень грамотная работа над этим вокалом. То есть он своеобразный, неповторимый И причем еще присутствует действительно харизма. Вот не так часто это свойственно молодым группам, но здесь это видимо на 100%. Просто невооруженным взглядом. Может быть, со мной кто-то поспорит и слушатели, когда мы трек пустим в эфир, да? Но мне именно в первую очередь зацепила песня вокалом, потом уже всем остальным. То есть Ренате огромный респект.
0: Ну и что, ставим, слушаем?
1: Ну, ставим, слушаем. Ребятам, я так думаю, пожелаем больших успехов.
0: Ты услышал, я тебе перевод-то сказал.
1: Да.
0: Дистайн — это судьба.
1: Одна судьба, да.
0: Ну вот, что? Ну и что, и назвали бы по-русски.
1: Ну, ладно. Да. Ну что, слушаем. Алексин, Ван Дистайне, «Одна судьба». Песня называется «Сгорала».
0: Сгорала, сгорала, да не вызгорела.

0: Тут-то мы спрятались. Вот, так, ну что, зачитать комменты. Вот смотрите, пишут в чате: отлично на соляге зарубают ребята. Кстати, вот Lauderzeit, это читается, это я вам... это я кому я это говорю? Это я Пашке говорю, чтобы вы знали, как это правильно читается название вашей группы.
1: А то, извините, назвались как-то непонятно. Назвались, сами даже не знают, как их группа звучит.
0: А сами не умеют читать название своей группы. Вот, спасибо Анжелке. Она у нас учитель немецкого, поэтому она нас просветила по этому поводу. Так, Санчелло что-то царапает сейчас. Кто-то мне квакнул Ваську. А вот Димка написал: драйвово, энергично. Так, и все. И больше никто ничего не написал. Ну, я, наверное, не буду комментировать.
1: А ты не говори плохие свои комментарии. Говори хорошие. Что понравилось песне? Вот что понравилось?
0: Понравилось, что ребята работают. Вот. И такими темпами все у них получится. Вот, ребят, не бросайте, не опускайте руки, работайте, еще раз работайте. Я хотел закомментить по поводу голоса, но потом вспомнил, что была у нас уже такая ситуация. Поругал я человека с вокалом, потом нашел видео, запись, и я понял, что это была беда того, кто сводил трек. А совсем не вокалиста. Поэтому, в принципе, косяки есть, они не страшные. Работайте, ребят. Вам главное не бросать это дело, и все будет замечательно, все будет хорошо. Так, ну и чего? И все?
1: Ну, получается, что все.
0: Получается, что все. 5 плюс 1 закончилось. Сейчас мы ее официально
1: завершим. Стой. Я буквально еще пару слов скажу ребятам из Алексина. Что забыл сказать? Очень и очень большое желание появилось вас услышать вживую, потому что запись записью, да, но я, послушав то, что вы делаете, представляю, что вы делаете на концерте, и мне действительно хочется вас услышать. Ну, я думаю, что это бомба. И если в таком темпе будете работать над собой, продолжать дальше, что через год, через два, это будет просто взрыв.
0: Да это будет гораздо раньше, просто... Надо работать, и все. Все будет замечательно. Вот, ну все, теперь официально.
1: Да, завершаем программу.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. POD. Выплата в случае смерти. Американская христианская нью-металлистическая группа из Сан-Диего, Калифорния. Опять юг США. Да, ребята, есть и такие группы. Не всем же сатанизм культивировать. Музыканты метафизически переносят смысл названия на Христа, искупившего грехи всех, проданного людьми. Сильно, по-моему. Образовался коллектив в 1990 году, является родоначальником наряду с Корн стиля New Metal. На сегодняшний день выпустил 11 студийных альбомов, работают, гастролируют и радуют фанатам. Порадуемся и мы. Бум! POD.

0: Золотая коллекция информатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах не так много правды. Но мы будем бросаться на амбразуру, невзирая на пули или даже пули.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
1: А-а-а.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Они сыты и согреты, они научены. Их терпение круче, чем у голодных и замученных. Конвой, собаки, штыки в спину. Господи, почему ты меня покинул? Они ломают тело.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Сегодня у нас такой юморной, злободневный участник движения «Яж», город Москва. Трек называется «Вселенная». Поехали! Поехали!

наш мир — это лишь бездны всплеск. Все, что есть вокруг — самый яркий блеск. Миллионы тайн в тени от нас. Чудеса хранят

0: участники сборника «Грани».
1: Девятый трек второй пластинки «Грани», проект «Фуфайкас», «Хабаровский край», а трек называется «Рыжая». Поехали!

Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара, на стену повесила? Где аккорды, за душу что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон бэушный.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше

Знаю, больно всем, кто расстается. Я пускал и в дом, и в свою душу.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На работе сидел, что-то у меня так нахлынуло, что-то у меня осенних тем вообще много. И что-то ритм такой под гитарой, вот она как-то сама, я даже не знаю, вот речитативом вот это, кстати, первая песня, которую я речитативом сделал просто. Ну, как рассказ, как бы разговор с собой.
2: 19-й трек первой пластинки «Ништяки» Александр Клементьев, город Чапаевск. Трек называется просто «Осень». Поехали! Поехали!

кресло? Где улыбка, где в мажоре песня? Где гитара на стену повесила? Где аккорды за душу, что брали? Да я не гордый, кушаю, что дали. Я не гордый, я почти послушный. Пара пива, телефон.

Раньше больше, раньше узнавали. Между делом и когда тоскливо. Пару строчек, да и то под пиво. Позвонила, ни о чем беседа. Надоело, позвоните в среду. Или, может, лучше уж в субботу. Я, как помню, мне не на работу.

0: Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Как-то выступая на одном из концертов, под музыкантами группы рухнула сцена. Вот так играли люди когда-то. Несколько раз этот певец с характерным хриплым баритоном хотел покончить с музыкой и нормально, так сказать, вкалывать электромонтажником в газовой компании. Но кто-то словно подталкивал его. Несколько раз менял стиль музыки, который он играл. И, наконец, нашел американский черный ритм and blues and soul. А первая песня его кавер Beatles «With a little help from my friends» заняла первое место в Англии, Германии и США. А летом 69-го года в Вудстоке он станет звездой.

Джо Кокер родился 20 мая 1944 года в Шеффилде, в Англии. Мать домохозяйка, отец госслужащий, ну и старший брат. Стандартное детство блюзмена. Улица растила Джо, родители помогали, купили мальчику барабан. И понеслось. Кабаки, бары в 63-м году даже с роллингами сыграть пришлось. Но первая запись, сделанная Кокером за свои деньги, принесла ему всего лишь 70 пенсов прибыли. «Не то и не так я играю», — подумал Джо. «И то, что придумал, зашло и заходит всем». «Ну, я так думаю».

Вот, ребята, пример для нашей попсы. Человек добился успеха, стал настоящей звездой, включен в сотню величайших певцов в истории. Это со своим пропитым голосом. В 70-е он сильно сидел на синьке, и не было концерта, чтобы Джо Кокер чутка не вмазал. С репертуаром, в котором было более 50% каверов. Со своей распальцовкой он жестикулировал, переживал руками. Было столько эмоций, что это гипнотизировало зрителей, уводило вглубь происходящего на сцене. Вот как надо, а не перья в задницу пихать. Классный дядька к нам приезжал в Кремле, на Красной площади зажигал. Умер у себя на ранчо 22 декабря 2014 года в Колорадо, в США.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Получилось так, что когда я училась на втором курсе, эта песня вышла совершенно случайно. Я просто ехала в трамвае, и она пришла мне в голову, когда за окном была метель. Было очень красиво.
2: Очень добрая и нежная песня из города Санкт-Петербург. 15-й трек на первой пластинке «Ништяки», группа «Шувани», «Снег». Поехали!

Уставший ждать не верит даже снам. Туман рассветный смешивает с дымом. В сердцах кричит, сказала, не предам. Я ей поверил, рай построил мнимый. Уставший ждать отчаянно не спит. Седьмую ночь рассматривает звезды. Он исхудал, он голоден, не брит. Ее любовь нужна ему, как воздух.

уставший ждать, идет ее искать. Терпеть разлуку больше он не в силах. А на столе исписана тетрадь. Там все стихи написаны для милой.

А проснувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет. А споткнувшись, ты пойдешь на восток, провожая закат, зажигая рассвет, через тернии к звездам вперед. Ты найдешь, что искал столько лет.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали! Поехали!

0: новогодним в Устюге умер настоящий Дед Мороз.
1: Умер
0: Дед Мороз.
2: Умер.
0: И теперь на севере и юге люди задают себе вопрос:
3: что же будет?
0: Что же будет нынче с Новым годом? Зря, что ли, заправляли оливье?
3: Зря, что ли, оливье.
0: В ящике молчит перед народом президент. На праздничном столе замерло шампанское в фужерах.
3: И дрожит от страха холодец.
0: Люди в чудо потеряли веру.
2: Потеряли.
0: Неужели празднику

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

разных дум сплетенье.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

0: люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Крим. Джинджер Бейкер, принимавший участие в концерте группы Джона Мэйла в Оксфорде в качестве добровольного участника, предложил после выступления гитаристу этой группы создать новую. А гитаристом был Эрик Клэптон. Роль ведущего вокалиста и бас-гитариста отдали Джейку Брюсу. Скажем так, Джинджер Бейкер и Джейк Брюс, мягко говоря, били друг другу морды. Но Клэптон сказал, что играем только в таком составе. И искры, которые летели на концертах и при студийной работе от ритм-секции, ощущаются до сих пор. Через год

Да, так сказать. Они хотели перещеголять друг дружку во всем, чем и пользовался Клэптон в полный рост. Из-за недолгого существования группы она стала легендой. Если хотите, родоначальником наряду с Джимми Хендриксом хэви метала. Слушаем. Клэптон.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет, приветище. Среда сегодня, 11 декабря, с вами диджей Зухер, с вами абсолютное зло, Коляновна Фрэкенбок. Вот, сопливая, сейчас мы тут рассядемся, все разбредемся и будем с вами. Давай, Коляна, здоровайся.
3: Всем привет.
2: Вот, всем приветище, Игорян, привет, Антоха, здравствуй, Серега, приветище тебе, Витос, здравствуй, Стрела Морфея, обеим ипостасям, привет, Родик, здравствуй, Натаха. Натаха, мы к вам, наверное, завтра в гости приедем. Привет.
3: Готовь вкусняшку.
2: Да, вот, Борода, приветище, кто там у нас еще? Вроде со всеми поздоровался. Вот, ну и, конечно же, приветствую всех слушателей iTunes, Spotify, Google подкастов. Вот, привет вам тоже, наши незримые слушатели. Итак, друзья, что происходит? Во-первых, я менжевался. Потом, ну, короче, сделал я такой выбор. Ну, победители у нас есть, как бы, новость Кузьмича. В ништяки Вита Монтгомери. И если просто, скажем, пусть будет пока так. Вот. И чего, ставим 3 трека нон-стопом, после которых, собственно, продолжим основную программу. Ну, а пока слухайте.

А итак, друзья, здравствуйте, здравствуйте. Привет, Маринка, привет, Яков Николаевич, Дим Токарев, здравствуй тоже тебе. Еще одна песняга и, собственно, стартанем. Пашка, не помню, здоровался, не здоровался, но все равно и тебе еще разок привет.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21.15 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами Диджей Зухер, с вами к вам подбирается абсолютное зло Колян. Он что-то тычет мне пальцем. Чего? А, вот меня согнали с моего царского места. Отобрали у меня эфирную табуретку. Вот, что хотелось? Я потерялся. Итак, привет вам всем. Привет, с кем я с Арчи не поздоровался вроде, да? Арчи, здорово. Вроде никого не забыл. Вадим, конечно же, здравствуй, дорогой. Вот, пишет нам Стрела Морфея, что хлобызнулась у них Focusrite 6i6. Ребят, ну берите теперь взамен по нарастающей 18i20, хорошая карта. Единственное, предупреждаю, они очень нежные по питанию. То есть вот их только через стабилизатор. В идеале через бесперебойник. Через бесперебойник подключать. Действительно удобная вещь. Ее можно использовать и как пульт на репетициях, и ее один раз настраиваешь. Там очень удобная маршрутизация у нее на самом деле. То есть можно пихать каналы друг в друга, через друга. И вот штука вообще в принципе незаменимая. Обалденная вещь. Вот, так. Что там у нас еще народ пишет? Тоскам рулит. Ну, Тоскам, он как бы так. Ну да, неплохо. Ну, я вот пока хороший такой сторонник Focusrite'ов. Нравятся они. Мне у них очень нравится маршрутизация. Именно маршрутизация. Так, ладно. Чего? Давайте уже, собственно, начинать основную программу, да, основной миксер. У нас до последней программы в году, ребят, задумайтесь, до последней программы в году осталось всего два миксера. Так что вот так вот. Так, что? Что? Надо, во-первых, бахнуть, да? Надо бахнуть. Я сегодня выстребан, вот выстребуханным отряхнуться. Команда прозвучала, потому что я сегодня прям чувствовал себя работником почты. Как на главпочтампе. У меня по всему дому были разложены диски, договора. Понимаешь, я 2 дня жил в бумажно-пластиковом аду, и сегодня я наконец-то разослал все пластинки. Вот, остались у меня только Ласта Колумба, но к ним мы персонально, наверное, завтра с Коляновной сгоняем в гости, тут недалеко, и попутно будем завозить диски на заправки и в кафешки в придорожные. Вот, что? Что, давайте уже, собственно, начнем. Где фото той сумки? Блин, ребят, ну, под рукой у меня есть фото. Той сумки уже нету, потому что я ее сдал. Вот, а я могу сейчас вам скинуть, у меня, я сегодня Витосу хвастался, он меня спросил, где наши пластинки, я ему прям как раз эту фотку кинул, сейчас я на телефоне запущу Discord, вы сейчас увидите, как у меня выглядела часть моего жилища, вот, сейчас я вам кидаю в Discord. А, да, кстати, давайте для новеньких расскажу, как с нами общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Вот, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Если вы хотите действительно общаться, то у нас есть Discord. Вот там мы действительно общаемся, и весь народ тусит там. Ссылочка на Discord есть у нас, во-первых, в теме, которая к эфиру заведена. Во-вторых, во ВКонтакте в группе есть большая жирная кнопка «Эфирный чат». Можно на нее нажать, и там все инструкции, собственно, будут. Так, сейчас я сразу обновлю ВКонтакте, пока уж я сюда зашел. Может, там кто-то что-то нацарапал. Нет, никто. Хорошо, никто ничего не царапал. Да, ну и, конечно же, подписывайтесь на нашу группу «Неформатное радио», потому что ссылочка на запись эфира и на голосовалку будет именно там. Колянова мне вернула мой бухачий рабочий трон. Я, главное, только тут устроился поудобнее. Она мне опять прынь пинка под жопу.
3: Нефига
2: тут, да, говорит. И вали отсюда. Итак, друзья, давайте начнем. Уже, собственно, зима пришел кому-то. К нам он заглянул и ушел снова. Но сегодня так песенки про снег все-таки будут. И вот начнем мы прямо с Саши Клементьева, город Чапаевск. А трек называется «Снег». Сашке что-то у нас Колянова на его не достучалась. Не нашла его. Я сегодня к нему заходил тоже и вижу, что его аж на 6 декабря не было. Но будем надеяться, что он, что ничего с ним не случилось, все хорошо, и все-таки он в эфир появится. Итак, Саша Клементьев, город Чапаевск, «Снег», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, звучал первый участник Саша Клементьев со своим снегом. Такой душевный наивняк. Душевный наивняк я такой называю. Как бы приятно слушаться, но и наивняк наивнячейший. Так, что там у нас? Стрела Морфея пишет: такая симпатичная, задушевная песня. Прям сейчас пою. Напомнила эдакую залихватскую юность, посиделки с распиздяями друзьями, некая ностальгическая нотка по безвозвратно ушедшей юности. Или я уже нажрался. Слушай, ну про безвозвратно ушедшую юность, конечно, ты забубнул там, я не знаю. Ты у нас прям совсем старый. Да, ссылка, Натаха, вот я, это я, да. Как, каюсь, без толков. Сейчас я кину ссылку, сейчас. Давайте, чтобы уже все было по чесноку. Так, где он у меня тут, Сашка, вот он, Александр Клементьев. Это я уже просто, не, сегодня на самом деле прям вот выжатый лимон. И я прям вот за 15 минут до эфира еле встал, еле дошел. Так, пишу: отзвучало. Вдынь, Саня. Вот, и сейчас продублирую все это дело во ВКонтакте. Вот, и... Видите, я даже забываю мысль. Вот я что я начал говорить? Все, душить пора, Зухера, душить пора. Так, бздынь, все, во ВКонтакт тоже кинул. Все, ссылочки на месте. Так, что там у нас? Добрая песня, приятно слушать, написал Родик. Так, что там? Ласковый май. Яха пишет: афганцы, куплет, припев, дюна. Афганцы, припев, куплет, припев, дюна. Слушай, ну, дюну я еще знаю, афганцы вообще не знаю, о чем речь идет. Вот, Витос пишет: простенько, но со вкусом, гармония знакомая, в куплете какого-то, кого-то напоминает. Кого-то какого-то. Ну, не знаю, наверное, может быть. Все вполне возможно в этой жизни. Так, Слайк пишет: Любе напомнил Антохе. Хороший старт. Маринка написала: веселый трек, ретро, но очень мило. Очень мило. Так, у Якова Николаевича рабочий стол круче засран. Зухернытик. Ты пойми, Яков Николаевич, это не рабочий стол. Если ты кровать не обратил внимания, это диван. Это диван разложенный. И это только часть, как бы, понимаешь? Сегодня вот в таком состоянии все мое жилище было. То есть вот везде все это было разложено. На каких-то столах лежали дубликаты, договора, вот эти вот гребаные пакеты, которые приходилось дублировать, подписывать руками. Вот, я сегодня вспомнил, как писать руками. Друзья, это какой-то ебаный пиздец. Я теперь понимаю, почему почта так медленно... Вот это я все делал два дня, два рабочих дня я посвятил тому, чтобы отправить пластинки. Вот, так что... Как бы я теперь на работников почты не буду ругаться. Я знаю, что это такое. Это очень кропотливо, медленно и нудно. Так, что там? Серый у нас красавчик. Красавчик. Пылю, говорит, в колонну на правом сиденье и бумкаю вкуснейший португальский портвишок. Ну, Серега, я тебе могу сказать, что, Сергей Иванович, я не без них... Не, я, видимо, тоже португальский, потому что я сомневаюсь, что это все-таки Армения. Но на вкус так ничего, так вот оно как-то заходит. Так, Натаха вот пишет: сегодня тяжелый день, без сомнения. Договоры, мы вас, череповцы, даже не спрашиваем, да, у череповцы, как там говорить, договоры или договора? Вот соглашение, мать твою. Так, что там у нас, нам может диски... Да так, ты чем слушаешь? Я уже 4 раза только за сегодняшний эфир сказал, что мы завтра с Коляновной приедем к вам в гости. А Коляновна сказала, чтоб ты вкусняхи готовила. Чем ты слушаешь вообще? Я не знаю. Какие у нас в этом...
3: Но она же пишет: сегодня тяжелый день.
2: Тяжелый день. Тяжелый день. Вот, ладно, давайте за тяжелый день наливайте, у кого он тяжелый. Наливайте, у кого он тяжелый.
3: Я не могу, я болею.
2: Мне опять самому наливать.
3: Я болею.
2: Ой, ой. Так, ладно. Итак, я себе пока наливаю. Ну, еще на разик хватит, да.
3: Вот я чай с лимоном, таблетки, а он...
2: А я коньяк без лимона, а потом буду чай с лимоном. Вот так вот. Итак, друзья, далее. Следующая группа у нас. Резервная копия. Сейчас я их найду сразу, чтобы не забыть. Вот же они. Город Москва, Собянин-Сити. Трек называется «Продержаться до лета». Про себя ни хрена не написали, поэтому тупо просто ставим, слушаем. Ссылочки сейчас все брошу, поехали. У кого налито, выпиваем. Собственно, дзынь, полетели.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:35. Я вот сегодня, кстати, вот это продержаться до лета. Меня эта мысль сегодня прям весь день не отпускает. Как бы, сука, продержаться до лета. Как бы уже, скорее бы уже тепло. Колядовна орет, хочу снега. Вот. А я хочу уже лето. Все, уже хватит. Не, я зима, мне уже надоела. Зима мне уже надоела. Так, итак, отзвучали у нас резервная копия «Продержаться до лета». Серый пишет, вот, мне не вошло что-то. Ну, у тебя портвейн, ты просто его большими глотками глотай, и будет все заходить хорошо. Так, Родик пишет, Хрущев хотел вообще сделать написание «Как слышим». А, это вы сейчас про грамотность. Яков Николаевич доебался до моей дикции, да, ну... Я ж, я как хочу, так и говорю. Мне пофигу. Вот ты же меня понял, понял. А как это звучит? Мне вот абсолютно посрать, честное слово. Если ты хочешь считать меня безграмотным идиотом, ну, считай меня таким. Мне как бы все равно. Так, за летом это ко мне написал Вадим. Вадим, обязательно, как только с меня снимут арест, мы прям к тебе приедем и скажем туда, где есть лангустины. Вот, и отправив наш с Коляновной с двумя собаками куда-нибудь. Кстати, ну-ка, расскажи мне, Вадим, а насколько дороже становится поездка в какой-нибудь среднестатистический Израиль, если на борту с тобой едут две собаки? Вот, мне интересен этот вопрос. Насколько прям вот это проблематично и насколько дорого? Ты мне как специалист расскажи. Так, что там у нас пишут? Стрела Морфея пишет, может, чуть инфантильно, но это добавляет шарма. Интересный вокал, но не раскрыт полностью, как нам показалось. Красивая вещь. Родик написал, красивые песни, слова и музыка, как для меня сочинили. Да все для тебя, Родик, все для тебя. Так, интересный текст у трека Арчи написал. Что там, Натаха пишет прикольные слова, мне нравится, вокал чрезмерно красив для этого стиля. Так, Славик написал, мне такое нравится, тысячи слез озорных малолеток. Вот выцепил ведь фразу, тысячи слез озорных малолеток. Прям мечта педофила. Так, супер, пишет, особый респект за текст. Вот я не слушаю текст, в этом моя беда. Так, Витек пишет, красивая такая за жизнь песня. Антохи мило. И, собственно, так, вот, все. Больше никто ничего не написал по песне. Тут написано-то много. Вот. А кофе для меня всегда будет он, Саня. Вот хоть убей. Я против того, что разрешили кофе называть «оно». Оно для меня не существует. Кофе – это он. Ну, я так учился, я так приучен. И меня шпуняли, что оно – это безграмотно. Оно – это дебилизм. И тут хуяк, и узаконили дебилизм. Вот, то есть, в принципе, куда мы катимся, вы все прекрасно понимаете. Так, ладно, что там у нас еще? Вот, собаки за границу – геморрой. Вот. Нет, я понимаю, что геморрой. Мне интересно, собаки, они геморрой везде. И даже в пределах России, поверьте мне. Мы вот с Ленкой с одним ездили, мучились. А теперь у нас два собаки. Но они чуть больше кошки. Ну, корги, Вадим. Они как бы, как маленькие овчарки на коротких лапках. Вот. И это геморрой, но по любасу геморрой, даже здесь, по России кататься, а уже за границу. Понятно, что геморрой, но мне интересно, насколько это геморрой финансово. То есть, как бы, вот, меня какой вопрос интересует, потому что когда-нибудь с меня арест все равно снимут, и как бы хотелось бы прокатиться, а кому их оставишь? Ну, никому не оставишь, это прям реально проблема. Это все равно, что... Вот детей оставить проще, кстати, вот детей намного проще оставить кому-нибудь, чем собак. Так, ладно, едем дальше, далее у нас Сергей Ноябрьский, это у нас прям вот дебютант, ни разу он у нас не был, ни разу даже в гости не заходил, И тут вот я прям услышал его трек, называется он «Сумасшедший». Маленечко такой подшансоновый вариант, но достаточно интересный. Итак, ставим, слушаем. Сергей Ноябрьский, «Сумасшедший», город Москва. Про себя не написано ничего, про песню написано, что исполнитель Сергей Ноябрьский, стихи Михаил Танич, музыка Сергей Ноябрьский. Итак, поехали, слушаем, ну а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, Серега Онский, он у нас сейчас напоминает такого Бассета. Есть такая собака Бассет. У него длинные щеки, длинные уши, все это по полу. Вот, а Серый, он высунул сейчас на ходу голову в окно, и у него все это развивается. Вот. Итак, очень как-то вот я смотрю, чат принял плохо. Плохо песню. Ребят, что вы так прям конкретно настроены неправильно? Ну, давно уже пора привыкнуть, что Зухеру вообще насрать на стилистические рамки-то. Ну, как бы, классно все сделано, классно спето. И вот, как бы, мне нормально, мне зашло. И сделано достаточно грамотно. В этом плане докопаться не до чего. Давайте я буду читать сейчас комментарии. Так, Серов воскрес. Слайк пишет: пойду покурю, по мне чистый кабацкий шансон. Слав, если у вас в Минске все так поют в кабаке, слушай, я перееду в Минск просто чисто, чтобы по кабакам ходить. Вот уж с кабацким шансоном не соглашусь ни в коей мере. Так, Серов, живее всех живых. Так, Димка, Воронеж, привет. Привет, Димас, пишет: я люблю тебя до слез. Вот. Так, что там еще у нас? Родик тоже пошел покурить. Антоха пишет: вот неплохо, чем-то напомнило белого лебедя на пруду. Да вообще ничем не напомнило, не знаю. Так, Маринка пишет: приятно звучит, но очень манерно. Такая заказная музыка, что ли, не цепляет. Круто в своем жанре. Думаю, те, кто любит Стаса Михайлова, оценят. Но мне не нравится. Ты знаешь, я ненавижу Стаса Михайлова, Марин, но мне как бы все понравилось. Я не знаю, я достаточно трезвый. То есть я мог сказать, что я пьяный там, и мне поэтому все нравится. Нет, я абсолютно трезвый, уставший. И с удовольствием послушал. Не знаю, что-то вы так прям все. Так, Родик пишет: красиво все звучит, правильно. Напомнило время моей работы на радио «Дача». Часто подобное заказывали, так что людям зайдет. Так, Стрела Морфея пишет: очень интересное начало. Даже подумали, что Лепс заявился на неформатку в хорошем смысле слова «Лепс». Но как-то стилистически не наш. Однако кто-то из нас уже готов и к такой музыке. Кто-то из нас. Я так понимаю, не тот, кто жрет таблетки, да? Вот. Ладно, неформат для неформатного. Не может такого быть. Что же вы? Так, ладно. Витос пишет: ничего не скажу. Я такое не слушаю, хотя красиво спето, профессионально. Вот. Главное, что профессионально. Так, что там еще у нас? Серый пишет: Онский, по саунду вопросов нету, Ти. Хорошо, хорошо, припопсовенько. Вадим написал: шлягер. Что там? Антохи, норм. Димка пишет: я фанат ста... Сука. Ну, все, Димон, я теперь для тебя каждый выпуск буду персонально ставить что-нибудь из Стаса Михайлова. Буду выбирать самые блевотные песни. Так, тема из Джеймса Бонда пишет. Яшка пишет: вот, а зря в кабаках охуенно поют. Ну, не во всех, но бывает. Бывает. Так, Дим Токарев пишет: у меня, походу, браузер нехило виснет. Вижу комментариев по песням, которые еще не прозвучали. Что за хрень-то? Я не знаю, как ты видишь. Это у тебя не браузер виснет, это ты эфир слушаешь. У тебя комментарии приходят вовремя, а эфир ты слушаешь с запозданием. Скорее всего, так. Так, что там еще у нас? Натаха пишет тебе: а эфир ты слушаешь с запозданием. Скорее всего, так. Так, что там еще у нас? Натаха пишет: типичная эстрада, человек выбрал...

0: Вот, я разминаю царские пальцы.
1: Царские, зайчи, ножки.
0: Да, кроличью лапку. Причем натурально. Лапка зайчья. 47 размер у моей, у моей женушки.
1: 46 с половиной.
0: Вот, и прям вот, а у меня пятка ее лежит на коленке, а пальцами ног она мне прям подбородок чешет. Вот, ладно. Друзья, я понял, как-то разделились все во мнении. Одному Зухеру понравилось, остальные терпеливо обосрали песню. Едем дальше. Далее у нас группа «Блюз Собеседник». Так, сейчас я их найду сразу, где они у меня. Вот же они. Вот же они. «Город Пермь». «Улетишь в 22» называется трек. Про песню написан следующая песня на стихи московской поэтессы Полины Корицкой. Человек сбегает от самого себя в 22 года, ложится на верхнюю полку и едет к своей цели в плацкарте. Трек из нового альбома группы «В дороге». А, трек из нового альбома группы, который называется «В дороге». Вот, часть первая. Итак, ставим, слушаем. «Блюз-собеседник», «Улетишь 22», поехали. Ну, а вы комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:56 на моих зеленых системных. Специально в Череповец говорю, я допил. Well, в Череповец говорю специально, я допил. Вот. А итак, отзвучал у нас блюз-собеседник, Пермь, летишь 22. Поступило вот предложение, что у нас тут мы превращаемся в наше радио. Арчи, ты знаешь, была у нас тут одна пизда с нашего радио, Нуки, которая зовут, которую Нуки, которая посреди программы, когда ей не понравился вопрос из зала, да, она просто встала и ушла. И большой такой болт положила на слушателей, которые ждали, которые вопросы ей там писали. Просто на всех положила болт и ушла. И вот этим неформатное радио от нашего радио отличается. У нас таких пидорасов нету. А если случаются, то они самоликвидируются. Они просто исчезают с наших горизонтов. И вот этим мы отличаемся. А музыка, она вся разная, понимаешь? Всем невозможно угодить. Всем невозможно угодить, у всех разные вкусы. Кому-то что-то нравится, кому-то что-то не нравится. Тем и хороша неформатка, что у нас музыка абсолютно разная. Абсолютно разная, и каждый для себя что-то найдет. Вот. Ладно, вернемся мы все-таки к блюз-собеседник. Видимо, я просто смотрю по чату, никому больше не услышал. Я вот прям четко скажу, мне прям слышались не мотивы, а манеры. Манеры Юрия Юлиановича. Да, вот прям очень четко они мне как-то прослушались. Вот эти вот. Я про вокал. Прям вот если знаешь, как закрыть глаза и не знать, что это блюз-собеседник, то, наверное, прям я бы подумал, что это вот какой-то ранний Шевчук. Вот, но это не в укор, это как бы даже интересно получилось. Я понимаю, что это не преднамеренно, но вот мне услышалось. А здесь почему-то сравнили вот с Крисом Ри. Ну, наверное, есть, да, чуть-чуть такого можно услышать. Но вот почему-то Шевчука никто не услышал. Видимо, один я только сегодня устал. Потому что носил письма, Зухер сегодня был почтальоном. Так, ладно, читаю комментарии. Димка пишет, вот начало мне нравится. Славик написал, вот что нравится, то сразу нравится. Бороде заебись, скачай в машину, пишет. Так, Родик тоже пошел к себе скачивать, красота. Арчи написал, что неформатка превращается потихоньку в наше радио. Нет, Арчи, забудь, даже не надейся. Никогда такого не случится. Скорее мы закроемся. Мы в FM поэтому не лезем, потому что тогда мы будем привязаны лицензией, а когда у нас будет лицензия, мы будем обязаны, на нас смогут надавить, и тогда вот тогда у нас будет наше радио, да. Так, Антоха пишет, эта песня была в бомбардировке. Нет, Антоха ее не было, она была в треках дня. Так, Серега Онский пишет стихи «Вещь». Кирюша, здравствуй, здравствуй, дорогая, пишет «Всем привет». Такая добрая песня, прям захотелось налить холодный бокал пива. Это алкоголизм, старушка, все. Вот, тебе не захотелось холодного молока, тебе захотелось холодного пива. Не езди больше в Москву, Москва тебя портит. Так. Натаха пишет, совсем другое дело, мы тут к академическим вокалам не привыкшие, мы вот за такие душевные вокалы, не надо нам гнесинку заканчивать, чтобы нам понравиться. И вот в песне опять тема «Поезд тоже мужчина». «Поезд тоже мужчина». Видимо, поезд... Ну, я просто текст не слушал, я послушаю. Так, что там еще у нас? Просто чаю без бергамота, да, обычного чая. И без бергамота. Это да. Так, кстати, я уже на чай перешел. Так, что там у нас? Серый пишет, гармоха классная. Стрела Морфея пишет песни из разряда дорожных. Даже ритм под стук колес ненавязчиво, но у нас ощущение небольшого плавания вокала. Иной раз больше исполнитель разговаривает с публикой. Но это стилистически обосновано в данном случае. Ну вот, я вот про это говорю, такая вот шевчуковская манера интересная получилась. Так. Что там еще? Димка написал, мне, если честно, прям от души заходит. Бороде по кайфу. Так, Яшка написал, не мое, потому что лучше послушать Крис Ри или Марк Кнопфлер, чем это 22. Ну, послушай, послушай. Нопфлера тоже можно слушать. Кстати, для череповца он Нопфлер. К не читается, да. Вам, юристам, не понять. Так, что там еще у нас? Что там? Витос пишет, это гениальная песня, я ее до дыр заслушал. Гитара напоминает сильно Вадима, ну, видимо, опять туда же, в Нопфлера, в Нопфлера Ри, в Криса Нопфлера, вот так вот. Так, Серый кайфанул у нас, что там еще у нас? Что там у нас еще? Вот, Слайку по музыке «Воскресенье» каноническое напомнило. Каноническое «Воскресенье». Ты, видимо, говоришь, когда уже это был проект, уже все-таки Никольский, а не «Воскресенье». Потому что, вот, не поленись, найди СВ, да, вот, когда оно было «Свободное воскресенье». Там вот прям канонически совсем не похоже. Прям вот совсем-совсем. Так, что там у нас еще? Димка написал, вот добрая такая вещь, музыка легкая. Так. Так, так, так, так, так. Что там еще? Сейчас, сейчас. Я просто выбираю именно по теме. Все, собственно, все. Все. По песне больше никто ничего не писал. Так, давайте обновлю на всякий случай. Я подтупливаю, да, ребят, не обижайтесь, малеха, я подтупливаю. Нет, в ВКонтакте никто ничего не написал. Давайте ехать дальше. Далее у нас кто? Первая смена. Первая смена, сейчас я их найду. Вот же они, Йошкар-Ола. Вот, издалека, ребята. Ажно из Йошкар-Олы написано про них следующее. Группа «Первая смена» была образована в октябре 2011 года в Йошкар-Оле двумя друзьями. Друзьями! Артемом Пуртовым и Максимом Бороухиным. Или я слепой, или так и написано. Да, Бороухиным. Вот, со временем Максим покинул группу, состав неоднократно менялся. Сейчас группа состоит из следующих участников. Вот, я не буду перечислять участников. Я не люблю вот это, когда выписал и пишут. Зачем? Зачем? Это уже прошло. Пишите, что вы играете, что вы чувствуете, кого вы любите, кого вы ненавидите. Зачем вот это вот писать? Вот, итак, ставим, слушаем. Йошкар-Ола, группа «Первая смена». Трек называется... Как она называется у нас? Сейчас посмотрим. «Мои самолеты». Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.09, вопрос прозвучал так: как можно пропить сережки? Давайте варианты пропития сережек. Сейчас у нас флешмоб такой. С изумрудиками, да. Сережки с изумрудиками. Бешеных бабок стоят. Вот, мне жена говорит, ты их пропил. Вот, давайте сейчас будем фонтанировать идеями, как я это делал. Мне прям даже самому стало интересно, как можно пропить сережки.
3: Пошел там.
2: Сдал. Вот сейчас мы от людей послушаем. Пока я зачитываю. Пока. Нет, ну ломбард это пошлятина. Нет. Перекупщиком. За дозу сдал. Давайте я буду пока читать комментарии. Народ будет фонтанировать. Итак, у нас только что отзвучали первая смена. Йошкар-Ола, мои самолеты. И начинаю читать комментарии. Так, во-первых, Женек, просто Женек, привет тебе. Просто привет тебе. Так. Антоха написал: не мое, но неплохо. Родик пишет: бодрячком, красота, плюсую. Витос написал: весьма недурно, молодежно. Так, Димке Токареву напомнил Сум-41. Я не знаю, кто такие Сум-41. Вот, пишет, напомнила местами, но песенка позитивная. Так, Стрела Морфея пишет: позитивно, драйвово. Да и о самом городе самое приятное воспоминание. Роковый город с хорошими командами, и это одна из них. Мелодия приятная, ребята молодцы. Так, Борода пишет: не до панк, а попса на гитарах. Вот, вот вам. Вот вам в печень. Вот вам первая смена в печень. Так, Славик пишет: приятная песенка. Вадим пишет: музыканты класс, песня о чем-то личном, непонятно. Непонятно. Маринка написала: крутой был трек. Крутой был трек. Какой был слон, какой был слон. Так, что там еще? Яшка пишет: тревожная песня. Возникает ощущение, что это самое завтра может не наступить. Ну, это сколько выпить. Вот. Главное, сильно голову в окно не высовывать на едущем автомобиле. Так, что там у нас еще? Димка написал: почему недо? Просто поп-панк. А Натаха пишет: неплохо, все качественно, но не мое. Не понимаю, что-то не склеивается. Серый пишет: я не понял, я приехал, разгрузился, включил миксер, а мониторы еще один портвейн. Вот, с наступающим, с наступающим. Вот, Серега, до наступающего у нас будет еще два миксера, еще целых два миксера. И вот, как бы, если считать от этого, то третий будет последней программой в этом году вообще на неформатном радио. Вот, так, кстати, кто еще не записал поздравления новогодние для слушателей неформатного радио, у вас вот есть все шансы это успеть сделать, потому что 25 числа мы убираем всю рекламу, все джинглы, и у нас будут звучать только поздравления артистов. Вот, что? Ну и все, собственно, больше никто ничего не писал, давайте обновлю на всякий случай ВКонтактик, вдруг там что-то появилось, нет. WhatsApp, я так понимаю, можно закрывать, туда уже никто не напишет мне сегодня, и сделать себе широкий, сука, браузер. Вот, итак, едем дальше. Едем дальше, дальше наши давние волгоградские друзья Эндорфин Оркестра. Вот, привет, Андрюха. Приветище вам, вашему длинному городу. Вот недавно, совсем недавно видел от них пост. Я, честно говоря, вот, ну, по-русски скажу, охуел. У них ребенок уснул в маршрутке. А кто не знает, Волгоград это очень длинный город, очень длинный. То есть он вытянут прям на десятки километров. И ребенок уснул в маршрутке, и водитель маршрутки на конечной остановке не посмотрел в салон, уехал домой к себе. поставил машину. Когда поставил машину, увидел ребенка, и думаете, что он сделал? Он, сука, высадил ребенка просто на улицу и ушел. Представляете? Вот. Я понимаю, какой это был шок для родителей, какой это был шок для ребенка. Слава богу, все как бы обошлось. Но тем не менее, я когда это все увидел, я охренел. Вот, так что Андрюха вот сгонял на такси, ребенка забрал, все хорошо. Ну, блин, я бы этого водила бы прям мордой бы об асфальт долбил долго и упорно, пока бы искры не полетели из затылка, потому что долбил бы мордой в асфальт. Слушаем группа Эндорфин Оркестра, Волгоград. Так, сейчас я найду ссылочку сразу, где они у меня. Где же они? Вот же они. Вот же они. Вот. И поехали людям. О людях называется песня. Вот. И написано следующее. Песня задумывалась как визитка группы, а получилось всем и обо всех. Но при желании каждый сможет найти что-нибудь и о себе лично. Не скучайте. Вот так вот написано. Поехали, ставим, слушаем. Эндорфин Оркестр.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22:18 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что отзвучали Эндорфин оркестр. Что-то Андрюхи нету. Видимо, или проспал, или забыл. Но репост они делали. Они в курсе, что сегодня будут звучать. Так, Вадим пишет: хорошо звучали людям о людях. Стрела Морфея пишут: песня «Праздник», автору текста отдельный респект, под нее и выпить, и поплясать, и морду набить можно. Так, Родик написал: красавцы, здоровски играют музыку, плюсище авторам. Так, Витос пишет: давно не было слышно Эндорфин, как всегда в своей манере, хороши. Так, что там еще? Эндорфин, этим все сказано, написал Антоха. И, собственно, все, что-то как-то мало понаписали. Вот, Яшка пишет: не согласен, нельзя бить человека, впрокнуть шины, разъебашить все стекла, достаточно вполне. Яш, ну, как тебе сказать? Я подозреваю, в твоем возрасте у тебя ребенок есть. И вот представь своего маленького ребенка, маленького, то есть это не взрослое дитятя, да, это маленький ребенок высаживает, вот если взять за пример Москву, то высаживают где-то в ебенях Подольска твоего ребенка из машины, причем не на остановке, не надо, а просто вот где-то выбрасывают из машины и уходят. Вот, и потом тебе приходится своего ребенка как-то вычислять, выискивать, по телефону выяснять, где он вообще находится. Ты представляешь, это состояние ребенка, состояние родителей. Вот, и как бы, ты знаешь, пробитье морды — это минимальное, что можно придумать. Тут как бы прям вот можно и серьезнее покалечить. Вот, ладно, так... Натаха пишет: мне понравилось. Сереге Омскому очень неплохо. Борода пишет: я стану старым пердуном, но рок-н-ролл до самых седин. Я рос, я жил и я умру под песней группы Эндорфин. Во! Во! Молодец! Молодец! Так, ну и, собственно, все, больше комментариев нету. Давайте ехать дальше. Андрюхе еще раз привет. Не знаю, не появился. Поздороваемся, значит, где-нибудь в комментариях к записи эфира. Далее у нас наш старичок. Наш бодрый старичок неформатного радио. Я его так называю. Он сегодня уже был бассетом. Он уже проветрил голову. Он уже в достаточной степени зарядился портвишком. Уже добрался до дома. Уже включил мониторы. И, собственно... сейчас он нам будет тут петь снежный блюз в колонках, а сам добухивать портвишок. Итак, Сергей Онский, снежный блюз, город Москва. Поехали!

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, вы заметили, что случилось? Вы заметили, что произошло? Серега наш онский уложился в 3 минуты. Он наконец-то написал трек в 3 минуты. Серый, я тебя поздравляю, ты совсем стареешь. Совсем стареешь. Вот, ну ладно, я думаю, ты наверстаешь, и следующая твоя песня будет звучать 12 минут в эфире. Вот, как в свое время как-то зарядили у нас группу Intersect на 11 минут, пока их рекорд не перебит. Итак, читаю комментарии. Так, что там у нас? Антоха пишет: неплохо, только вокал вначале уж очень тихий. Так, Родик написал снова: красота звучит, вокал аж до атомов души стучится, очень хорошо исполнено, плюс. Так, Витос пишет: мне может кажется, что слишком верха выпирают колючие, а так очень вкусненько звучит. Славику отличный атмосферный блюз и чувственный, понравилось. Стрела Морфея пишет: интеллигентно и сбалансировано, спета, как обычно, замечательно, тут не портвейн, тут другой купаж нужен. Ну, как бы, уже все выпито до дна. Так, Борода пишет: как хорошо, что Стив Рэй, вон, уже умер. А чего хорошего? Чего хорошего, что он помер? Так, Димка пишет: вот не мое, но она не напрягает. Спокойно так, ну, это голоса заслуга, в общем, добрая. А я за добро. Яшка пишет: таким бы голосом, да еще бы лучше управлять. Классно и так, но есть куда. Вот. Так, Натаха пишет: стильно, уже онского можно узнавать издалека по голосу. Димка написал: есть, да, есть своя фишка. Вот, собственно, все. Зачитал, что было в ленте комментов. Сейчас обновлю ВКонтактик на всякий случай. Нет. Тут все еще ничего не произошло. И, собственно, едем дальше. Едем дальше. Серег куда-то отвалился. Походу, портвейн был лишним. Походу, все. Или другой вариант. Надел наушники, занялся музыкой. Потому что раз включил микрофоны, значит, все. Ой, микрофоны, монитор. Раз включил мониторы, значит... А, вон он, ожил. Что-то царапает нам наш Серега. Вот, ладно, пока он царапает, давайте объявлю следующую группу. Группа Инсерта, группа из Беларуси, группа из Минска. И очередной, ну не побоюсь сказать, я их специально поставил на финалочку, чтобы такая вишенка была. Они никогда не обламывали, вот честно скажу. Я этот трек еще не слышал, но как бы знаю, что группа Инсерта не обламывает. Так, а песня написана следующая. Многие в погоне за богатством теряют свою сущность, потому что цена, которую они заплатили, это их внутреннее «я». Теперь оно искажено, соблазнено, осквернено жадностью. Теперь ты утопленник, утопленник собственных грехов. Вот, ну и, собственно, ставим, слушаем. Ставим, слушаем «Инсерта», «Тапельница», поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Вот белорусы никогда не обламывают. Я вот честно говорю, вот сколько у нас белорусских групп было, всегда это кайф. Вот всегда по кайфу. Особенно девчонки. Ну, прям вот девчонки всегда рвут. И в очередной раз не обломался. Я, честно говорю, я не слушал до эфира эту песню. И просто взял, потому что знал, что будет здорово. И как бы не обломался вообще ни на миг, ни на минуту. Вот. Прям приветище. Приветище огненный в город Минск. Приветище группе Инсерта. Молодцы. Так, вот Димка пишет, наконец-то дождался. Даешь дыш-дыш-дыш. Ну, да, сегодня такой меланхоличный получился миксер. Я постараюсь на следующий миксер исправиться, побольше огневухи набрать. А 25 числа у нас будет финальная программа года. Как бы она будет вообще последняя на неформатном радио в этом году. Поэтому 25 числа, наверное, будет эфир, во-первых, синий, во-вторых, удлиненный. Скорее всего, будет. Вот, поэтому как бы запасайтесь припасами, но это через миксер. Вот, следующий миксер будет обычным. И чего? Как бы все, отзвучала финалочка. Давайте, ну надо же зачитать комментарии, конечно. Что это я? Так, вот Серега пишет, здоровски. Так, Антохе зашло. Димка пишет, зацепило круто. Наконец-то дождался, даешь дыш-дыш-дыш. Это у нас Воронеж пишет. Яшка пишет, что Зухер только косит под барда Грушинского, латентный я металлист. Ну, может быть, я, да, достаточно в душе дерзок. Так, Слайк пишет, какая пропаганда белорусского языка. Уважуха, да еще под такую музыку. Поддерживаю Минск и совсем не из-за местечковых предпочтений. Ну, как бы тут можно догадаться, что не, вообще совсем ни при чем, что вы живете на соседних улицах. А как бы это все понятно. Так, а Димка со всеми попрощался. Давай, Димон, спокойного тебе утра. У тебя уже утро там. Так, Борода пишет, почему как тяжеляк, то женский вокал. То ли толерантность, то ли мужики только ныть могут про несчастную любовь. Сука, куда мы катимся? Вот, песня крутая, дева тоже, просто за мужиков обидно. Да есть у нас и мужики нормально, которые поют, просто их мало. Просто их мало, они слишком брутальны и слишком круты, чтобы выкладывать свои песни на какую-то там сраную неформатку. Вот, поэтому они крутятся у себя на реп-точках, как правило. Вот, Витос пишет, заслушался, здорово. Стрела Морфей пишет, у этой группы сочетаются хорошие мелодии с тяжелыми рифами и нелегкой аранжировкой в целом. Это привлекает, хороший ход со сменой ритма в припеве, вокал хорошо ложится. А Натаха написала, такой молодой голос и такая мощная песня, интересно. Так, Родик написал, офигенно, огненно пошел скачивать. Так, Серый пишет, вокал бодрячком, молодец девчонка. Так, что там, Кирюша пишет, чем больше слушаю трек, тем больше цепляет. И женский вокал здесь в тему. Так, Вадим пишет, в музыке продается чаще энергия, а не гармония. Ну, как тебе сказать? Ну, наверное. Наверное, ну, вот смотри, сюда-то ты ходишь ведь за гармонией, не за энергией. Как правило, ты сюда ходишь, потому что тебе здесь уютно. Так что, наверное, все-таки в большей степени гармония имеет не менее важное значение. Так, что там у нас еще? Маринка пишет, инсерты всегда молодцы, согласна, огонь, есть тут у меня любимчики. Маша с китами, Номиди Бенд, Север, инсерты тоже жгут. Вот. Что там? Родик пишет, завтра международный день Heavy Metal, поздравляю металлюги. Да? Даже есть такой праздник. А день грушинских этих музыкантов есть у нас? Нет, надо вот интересно подумать. Так. Слайк пишет, вот еще раз задаю вопрос напоследок. Делает свежую новогоднюю песню. Но Ну, слушай, ну мы 10 минут ваших ставили, ну что ж мы 8 минут не потерпим. Ну, загружай, давай посмотрим, чё бы нет. Чё бы нет, почему бы и нет, если да. Люди же старались, делали, да. Ну и включим, и послушаем, и ничего страшного, и не обломаемся. Новый год не каждый раз у нас, да, всего лишь раз в году, поэтому давайте подгружайте. Итак, музыканты, друзья, напоминаю, ваших поздравлялок ждут слушатели с 25 декабря. Убираем всю рекламу, все джинглы, оставляем только поздравления музыкантов. Поэтому пишите, загружайте, пожалуйста, один вокал, никаких музыкальных подложек не нужно, просто голос записали всей группой, поздравили и загрузили на неформатку. Вот, и все. Все на сегодня, все, запись эфира появится у нас завтра вечером. Ссылочка на запись появится в нашей группе «Неформатное радио» во ВКонтакте, а поэтому нажимайте колокольчик, получать оповещение. Котиков мы не постим, только все по делу. Вот, собственно, еще раз повторюсь, ребят, все пластинки отправил, все договора отправил. Остались у нас только «Ласты Колумба», но к ним мы персонально заедем завтра с Коляновной в гости. Отдадим лично в руки. Все, кто ждал их, начинайте ждать. Ну, завтра, наверное, раскидаю всем эти, как они называются, трек-номера. Трек-номера, наверное, раскидаю. Вот, инсерта тут. Ребят, еще раз вам вот огненное мое спасибище за ваше творчество. Вы молодцы! Молодцы. Вот, ну и, собственно, все, друзья. Всем счастливо, услышимся ровно через... А, нет, наверное, во вторник мы еще услышимся в бомбардировке. Вот, ну и в среду, конечно же, в эфире. В любом случае, через неделю услышимся. Вот, после меня хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Всем счастливо, не болейте, любите друг друга, бухайте в меру. Вот так. Пока.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот, в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было, наконец-то я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 16-м году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты. Можно глотать пыль дальних дорог. Можно продать дом, кормить енотов. Один итог, и мы едем домой. Едем домой, и мы едем домой. Домой. И мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

душу своим враньем. Но мы едем домой, едем домой. Но мы едем домой, домой. Но мы едем домой, едем домой.

разных дум, сплетенье пол.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Soundgarden. Кто не знает песню Black Hole Sun, тот не знает, что такое гранж. А кто не знает, что такое гранж, тот слушает шансон. И попал на эту радиоволну случайно. Пока дяди уходят, я расскажу о группе Soundgarden. Телеканал VH1 поместил их на 14 место в списке 100 величайших исполнителей хард-рока. Но так как парни были из славного города Вашингтонщины Сиэтла, их причисляют к гранжу. Появился коллектив на свет в 1984 году, а через 10 лет, в 1994 году, четвертый альбом Supernatural занял первое место в чарте Billboard. Да, два сингла Black Hole Sun и Spoonman были удостоены Грэмми. Слушаем. Soundgarden, Black Hole Sun.

предрассветным туманом играя. Месяц пел, все вокруг озаряя, словно сотни свечей в нем сияло. Для заблудшей души это мало. Шла она по земле, не летела, одиноко в бескрайность глядела, а в глазах отпечатался страх не найти ей дороги назад. Потерялась душа среди толпы, в безразличии людском, среди лжи, в мире алчности, скупости чувств, в недоверии нашла свой приют. Осторожно ступая след в след, сторонясь околдованных мест, полутемных.

мимо мчались чужие года, реки плавно падали в моря, горы гордо стремились к высотам, города погрузились в заботы. Незамеченным был души путь, равнодушие дарило ей грусть. Лишь на время была в ней нужда, чтоб казаться людьми иногда. В паутине ей чуждых сердец, заблудившись совсем наконец, не найдя в целом свете любви, позабыла свои все мечты. В лунный свет безысходно смотрела, одноразовой быть не хотела.

свечи в нем сияло для собак.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

А итак, друзья, добрый вечер. 22:30 на наших зеленых системных. Ну, если быть совсем точным, то 31. Вот. Перекур затянулся ненамного. Ребята, сволочи, гремели посудой. Выделили у меня всю слюну, какую только можно было. Но тем не менее. Вот, с вами очередная программа «Без воды». Название до сих пор актуально. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий и ребята из Сургута Зарница на Оби. Я вспомнил, кто они такие, когда расставлял песни в плейлист. И вот эту анахреновую песню, которую

0: выговоришь, я ее запомнил. Вот, ребят, ну давайте здоровайтесь, что ли, ё-моё.
1: Всем привет.
0: Поближе к микрофону.
1: Всем привет из Сургута.
0: Вот. Но все равно как-то невнятно.
2: Сегодня с вами группа Зорница в составе, ну, почти в полном составе. Сейчас в данный момент нас 4 человека общается с вами, слушает эфир. Так что надеемся на приятное времяпрепровождение. И наше, и ваше тоже.
0: Так, ребят, а у вас в Сургуте же плюс чего там?
3: Плюс два.
0: Плюс два. То есть сейчас у вас, грубо говоря, пол первого ночи.
2: Да, грубо говоря, так.
0: Замечательно. А вы там чаями гремите.
3: Ну так тебе и сказали, чем они гремят.
0: Понятно. Ну, ложками гремели. Старательно. Ладно, Костюх, давай, вот тебе и карты в руки. Рули.
3: Да что рулить, ребята, всем еще раз привет большой, рад, что в этот понедельничный прекрасный вечер, ночь, полночь, в Сургуте уже ночь глубокая, что кто-то находится возле своих приемников, всем привет большой, действительно, с вами сегодня диджей Костецкий, диджей Зухер и группа Зорница. Что хотелось бы сказать, сегодняшний эфир фактически получился, можно сказать, случайно, ребята не дадут мне соврать. Все случилось так, по небольшой списке в интернете, а почему бы и нет, подумал я, и вот так все сложилось, что такой замечательный город, такая замечательная группа сегодня в нашем эфире, и сейчас в первую очередь, самый главный мой вопрос всегда на каждом эфире практически, это я прошу лидера группы познакомить всех слушателей с самим собой и со всеми участниками коллектива, давайте.
2: Ну что ж, сейчас на связи, так сказать, не лидер, а фронтмен, один из фронтменов. Меня зовут Юрий, фамилия моя Ануфриев. Вот, соответственно, очень приятно с вами познакомиться и познакомить также вас с остальными участниками коллектива, которые сегодня с нами присутствуют. В первую очередь это, ну, все это наши ближайшие, все мы ближайшие друзья и соратники, один из которых это Игорь Капустинский. Также фронтмен нашей группы и, собственно говоря, занимающий не меньше, не менее значимую должность и, так сказать, фронтовое расположение.
4: Я добавлю, всем привет, меня зовут Игорь Капустинский, хотел бы сказать, что у нас фронтменов, в смысле лидеров как таковых нет, просто есть фронтмены, а вообще у нас группа состоит из людей, такая коалиция творческих людей, которые хотят донести миру много добра.
3: Ну тогда сделаем прям проще, вот как в армии, на первый, второй рассчитаюсь, первый представился, второй представился, давайте по очереди представляйте все, кто там есть.
4: Следующий Андрей Капустинский, бас-гитара.
5: Всем привет.
4: Поближе.
0: Всем Андрюх привет. У нас совсем далеко где-то сидит. По ходу дела его в угол загнали. Ну, басист.
4: Это у нас мозг коллектива, духовная его составляющая. Ну, в общем говоря. Также хочется представить не так давно пришедшего к нам человека. Это Маша Маслова.
6: Всем привет.
4: Клавиши, вокал, очень талантливый человек. И также вместе с нами пытающиеся донести миру много добра.
3: Так, хорошо, сколько у вас всего по ту сторону экрана, как говорится?
4: На данный момент четверо нас здесь сидит.
3: А всего-всего в коллективе сколько?
4: А всего нас семеро. Плюс звукорежиссер, если его брать в расчет, а мы его берем в расчет. Ну, так что 8 нас.
0: Вы счастливая группа. Вы можете с собой таскать звукорежиссера по фестивалю.
3: Нет, Захар, это как на похоронах, понимаешь, когда оркестр приезжает, говорит, у нас 20-й водитель, накладывайте побольше. Сколько там в коллективе, не важно.
0: Ладно, давайте я расскажу, во-первых, как с нами связаться. Друзья, все, кто к нам только что подключился, кто не знает, как с нами общаться, кто первый раз слушает неформатное радио, во-первых, у нас есть Аська 96 4 7 5. Это для старичков типа Зухера. Вот, есть у нас Mail-агент, неформатная Mail.ru. Это для блондинок. Туда тоже можно писать. И всем, кому проще общаться во ВКонтакте, находите эфирный чат Зухера. Тема заведена, общаемся в комментариях. Вот вижу, там уже Ромка висит. Приветище тебе, дружище. Артурочка висит, здорово, друг. Вот, ну и как бы мы все тут. Я предлагаю, может быть, начнем все-таки с песни, а потом уже продолжим наше
3: общение.
0: Наше общение, да.
3: А что, я согласен, давай песню, хочу танцевать, давай.
0: Молодец. Ты помнишь, что за первая песня? Потому что у меня тут Кракозябры. Это первый альбом Soul, я так понял, да? А вот какой-то...
3: Чё молчите ты?
2: Да, первый альбом, да, у нас называется «Соль», наш первый дебютный альбом. Он у нас был записан в 2006 году. По-моему, увидел свет таки в 2007. Вот. И первая песня, которая прозвучит, если мне не изменяет память, по плейлисту нашему, называется «В пути». Одна из знаковых для нас песен. Собственно говоря, поскольку альбом дебютный, соответственно, это заря только, начало нашего, так сказать, творческого пути совместного. И учитывая это, соответственно, у нас еще были очень свежи в наших юных мозгах, так сказать, память о людях, на которых мы росли. То есть очень, наверное, вы услышите цоевские нотки какие-то в этой песне. Собственно говоря, есть прямой отсыл к этому величайшему человеку в нашей отечественной рок-культуре. Ну, думаю, пора послушать и все-таки высказаться по этому поводу.
0: Ну и поехали. Народ, не стесняйтесь, комментируйте, пишите. Вот, нам будет приятно увидеть вопросы для группы «Зарница», потому что так общаться интереснее и проще. У вас сегодня есть просто возможность напрямую общаться с музыкантами. Поехали, ставим, слушаем.

0: А итак, друзья, 22:42 на наших зеленых системных. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, с вами группа Зарница, Набий, Сургут. Сейчас у них 0:42. Вот, а у нас 22:42. Заходите все в эфирный чат Зухера во ВКонтакте. Давайте общаться, тема заведена, общаемся в комментариях. Ребят, вот мне кажется, вот если мне не изменяет память, по-моему, вот эта песня когда-то звучала в программе 5+1.
1: Нет, на самом деле этой песни не было.
0: И скорее всего я говнился по ее поводу. Нет?
1: Нет, этой песни не было. Может, к сожалению, а может быть и к счастью, в программе 5+1.
0: Я, знаешь, вот я когда услышал вот это та-дам, та-да-дам, мне прям стало, вот я это где-то уже слышал. Вот, у меня прям вот вопрос назрел. Это умышленно было сделано или просто все-таки под впечатлением тех лет?
2: Ну, дело в том, что песня была написана, дай бог памяти, наверное, лет 15, если не больше назад. А на тот момент каких-то музыкальных форм, кроме тадам тададам, воспроизвести было очень сложно.
0: Не, я имел в виду вот именно цоевское вот это вот вступление.
2: Да, все правильно, все именно так. То есть цоевское, Калинова-Мостовская, ну и туда весь русский рок можно применить. Вот, все это так и было, потому что выросли на этом. Песня, кстати, стихи Андрея Капустинского, басиста. На тот момент он талантливые стихи писал. Музыкальное оформление. Ну и сейчас он тоже выдает нехилые тексты. Музыкальное оформление было сделано, в принципе, вот уже с Юрием Ануфрием на тот момент, когда мы объединились под одним проектом в виде «Зарницы». Было это все записано буквально там за недели, полторы-две, ну или за месяц, я уж не помню точно. Вот. Почему такая спешка была? Потому что наш первый барабанщик должен был уехать на постоянное место жительства на свою родину, в город Самара, в город Отрадный Самарской области. Поэтому мы торопились, записали, вот как слышали, так и записали, собственно.
0: Ну и понятно. Вот пишет народ вам в чат песня «Огонь», да и группу в целом. Вот, ну, как бы, мне понравилось, вот, я единственное, вот, что не понял именно вот этого вступления, потому что сама по себе песня, она достаточно самостоятельно, достаточно интересно звучит, вот зачем там это, ну, как бы, ладно, не слушайте меня, я вечно говнюсь, просто у меня, я по сценарию, я привык уже так общаться, вот, ладно, Костик. Да. Друг мой, доставай свой талмуд с вопросами и начинай пытать ребят.
3: Ну хорошо, коль мне доверили такое важное дело. Ребята, самый первый вопрос. Почему Зарница?
1: Мы ждали этот вопрос.
3: Вот, а мы ждали, мы были готовы к нему. Давайте.
1: На самом деле мы к этому вопросу не можем никогда подготовиться по-настоящему. Почему? Потому что сложилось таким образом, что мы собрались из двух разных коллективов, как бы в один. То есть произошло слияние двух коллективов разных. И этим, кстати, объясняется то, что как такового ярко выраженного лидера в нашей команде нет. То есть,
3: а можно перебить вас? Вот буквально на 2 секунды перебить. Да, я когда вот увидел название «Зарница», до того, как услышал ваши песни, я себе примерно представлял, «Зарница» — это что-то рядом с «Золотым кольцом» и «Кадышо». То есть я представил себе, это два больших хоровода, которые вокруг Сибири кружат. Понимаете, это вот из него выбились там путем костра, путем вышибал там каких-то несколько человек, они решили, а да пошли вы нахер, мы «Зарница», и убежали из хоровода. Вот я себе так это представлял. А на самом деле, нет, послушав вашу музыку, совершенно оказывается другое впечатление. Вот меня и спрашивают, почему именно «Зарница»? Давайте по сути сразу.
1: Хорошо, в общем, когда мы придумывали название, у нас на самом деле был мощный мозговой штурм. Тогда мы как раз и выяснили на нем, что как бы,
0: то с креативом есть это что-нибудь типа плохи. Что-нибудь вот, типа розовые валенки мадам Менделип проскакивало, да, вот в названии.
1: Ну да, в общем, мы изначально, когда собирались вместе, планировали, так сказать, свою задачу, что ли, музыкальную, да, то есть свою задачу в творчестве сделать именно такой, чтобы возвращать словам в русском языке, которые поменяли свой смысл, как бы истинное значение. То есть пытались писать такие стихи именно, ну, как бы пытаемся, в общем, делать это до сих пор, вот. А название взяли неоднозначное, потому что все нас обязательно ассоциировали с военно-спортивной игрой. Вот. А в данном случае мы пытались объяснить, что в русском языке гораздо раньше это обозначало сполох на горизонте. Вот. Соответственно, мы вкладывали в это название именно как бы свое местоположение по отношению исторического процесса, что ли. То есть, грубо говоря, взяли на себя смелость, скажем так, быть предвестниками будущего света.
3: Я понял, Захар. Короче, нам сейчас рассказывает человек, который ближе всех к микрофону, остальные сидят поодали, немножко так терпят, когда он выскажется до конца. Чтобы, ну, может быть, свое несогласие.
0: Нет, просто они сейчас там догоняются коньячком, а он сидит как бы. Сейчас они догонятся, настроение поднимется, они ему хлопнут подушкой по голове.
3: А можно вопрос?
2: Уже сделано.
3: Можно вопрос к группе серьезный? На самом деле серьезный. Вы все из города Сургут?
2: Ну, я так понимаю, что практически
0: нет. Это не политический вопрос, нет.
3: Не-не-не, я не просто так спрашиваю, у меня есть определенные цели. Я говорю, вот все с этим городом, ну, хотя бы минимум 5 лет знакомы.
2: Вопрос имеется в виду, что родились здесь, коренные?
3: Да.
2: Нет. Ну, в смысле, у нас только Маша здесь родилась.
3: Ближайшие 5 лет жизни с Сургутом связано у всех?
2: Да.
3: Вот это мне нравится.
2: 30 лет это Сургут. То есть с детства практически. И само собой родители ехали на заработки на север. Это понятное дело. Здесь кто-то родился, кого-то брали детей лет в 5, как меня, перевозили сюда. И росли здесь.
3: Вот вопрос у меня такой, по большей части по жизни Сургута. Я знаю 100%, что в центре города, на центральной улице города, вернее, стоит памятник основателям города. Есть такое дело?
2: Есть такое.
3: Воевода, купец и казак, да?
2: Да.
3: Ну, там, наверное, что-то еще есть добавление какое-то. Кто четвертая фигура?
1: Там, если мне не изменяет память, там еще священник есть.
3: Молоток, все, я верю в этот город, я верю в этих музыкантов. Не просто так они собрались. И мало того, несмотря на то, что переехали, еще знают о нем очень много. Молодец. Меня уже это радует. Итак, ребят, давайте дальше. По сути, ну это был такой каверзный вопрос. Уважаемые знатоки, и поскакал. Примерно так. Нет. Расскажите, кто является основоположником текста? Кто рождает тексты, кто рождает музыку?
0: Тебе же сказали, басист, который в углу сидит, его не слышно вообще.
3: Не, ну погоди, у нас в 1861 году рабство отменили, там в Сургуте, возможно, чуть позже, так что не обращай внимания.
1: Тема тоже интересная, поскольку, как оказалось, сейчас, на данный момент, у нас уже 4 человека, пишущих тексты, а до этого изначально, как только мы объединились в самом первом составе, их было 3.
0: Слушай, а деретесь часто?
2: Часто.
0: Часто?
2: Но по делу.
0: И кто побеждает?
2: Побеждает здравый смысл, видимо.
3: Захар, слышал на заднем плане слово «дружба»?
0: Да, да.
1: Это басист был.
0: Это басист. Он, вот понимаешь, тут сразу понятно. Во-первых, самый человек, который первый начал писать тексты для группы, который до сих пор верит в дружбу, да. А его вот друзья, группа, они его посадили куда-то в дальний угол, чтобы вообще не слышно было. И вот тут впереди что-то
2: просто
0: там.
2: Просто басист уже обрел дзен, а мы только на пути к этому, поэтому.
0: И вот у них здравый смысл, а у него дружба. Вот так вот.
3: Слушай, ну много еще разговоров будет. Давай сразу, чтобы время не тянуть, следующая песня, а то мы вот время просто зря тратим. Какая называется? Как называется следующая песня?
0: Исход она называется.
3: Откуда эта песня родилась, ребят?
2: Это тоже альбом «Соль», записано в том же году, выпущенный в том же альбоме.
0: И тоже подписано латиницей. Тоже.
2: Видимо, более такая легкость, что ли, гитарная, вот, лиричность, мне подсказывают тут коллеги. Можно слушать, я думаю.
0: Ну и давай.
3: Давайте.
0: Поехали.

0: А итак, друзья, 22.55 на наших зеленых системных. Я человек, который постоянно говорит время. Меня зовут Зухер. Вот, где-то там в Воронеже у нас находится диджей Костецкий. Вот, ну и где-то там тоже в Сургуте у нас 4 наших новых друга. Вот, группа «Зарница» на Аби. Вот, кстати, на Аби забыли мы вас спросить. Вы же вроде были раньше «Зарница», а потом стали «Зарница» на Аби.
1: На этот вопрос ответит наш басист и мозг Андрей Капустинский.
0: Вы его посадите на кресло на колесиках, чтобы пододвигать его к микрофону и отодвигать, когда надо.
2: Да, они пододвинули. Всем привет. Значит, получилось так, что когда мы назвали, мы совершенно не учли фактор, что ну, не только мы такие оригинальные, а еще кто-то. В общем, в
0: кто-то
2: итоге...
0: еще из хоровода выпрыгнул.
2: И в итоге выяснилось, что есть такой казачий хор, значит, «Зарница». Есть группа, которая играет какой-то лютый металл, вот, и тоже называется «Зарница». И мы решили, ну, как-то все-таки, ну, чтобы название было оригинальным, а что-то толковое мы не придумали, и просто добавили приставку на «Аби». Вот, и слушай, второй альбом у нас уже был, по-моему.
3: Андрей, знаешь, что я думаю? Вот, вот тебя прям услышал, ты прям сейчас так красиво говоришь. Вот ты мне очень напомнил нашего бас-гитариста, ну, в моем коллективе, в нашем коллективе, который играет. Мы его зовем «Совесть». Мы его все, да, мы его все зовем «Совесть», потому что он имеет очень подвешенный язык в плане музыки, это раз. Во-вторых, он может ответить за весь коллектив, если вдруг с коллективом что-то случается. Видимо, ты тоже к этому числу относишься. Ну, и помимо прочего, влияешь на процесс создания музыки.
2: Ну, как раз вот в плане музыки я все-таки на вторых, иногда даже на третьих ролях, потому что творцов без меня хватает, я... в роли такого некого редактора, который какие-то там последние штрихи, возможно, иногда вносит.
3: Ну, вот, точно, а так... совесть. Совесть коллектива. Ладно, у меня вопрос к вашей девушке. Итак, привет.
4: Привет-привет.
3: Ага, отодвинули. Колесико одно отъехало назад, второй подъехал.
0: Слушай, почему тебя лучше всех слышно, а?
4: Ну, потому что у меня такой звонкий голос.
0: Вот ты умничка. Вот ребята как-то все бубнят под нос, а ты прям оп, и тебя слышно сразу. Молодец.
3: Рассказывай, как прижилась среди толпы рок-звезд?
4: Ну, на самом деле, прижилась... Мне кажется, что я всегда была где-то рядом, просто материализовалась всего лишь год назад.
0: Ну, а, ты уже когда, когда ты уже парней подвинешь и будешь петь сама? Уже скажешь, так, мелочь пузатая, отойдите. Ты лысеющий дядька, давай подыгрывай. Ты пивной животик, давай подыгрывай. Сегодня петь буду я. Ты планируешь вообще так сделать, нет?
4: Ну, на самом деле, мне очень здорово с ребятами создавать прекрасную музыку, и я наслаждаюсь этим моментом рядом с ними.
0: Я слышу, они там подхихикивают. Прям вот процесс.
5: Да, дело в том, что мы сами тут, вот Юра, к примеру, уже где-то какими-то путями пытается продвинуть идею отдельного Машиного альбома. Да и, собственно, мы абсолютно не против. Вот, просто помимо этого пока очень много других дел, но мы за то, чтобы как бы... И, кстати, Маша тоже пишет, и очень-очень клевые песни. Вот, поэтому все скоро будет. Маша и так поет, а скоро будет и сольные вещи.
6: Ребята, надо сказать, можно, что можно... ее дебют состоится очень скоро. Дело в том, что мы хотели, думали в этой программе сделать презентацию. Мы сейчас открываем немножко карты.
0: Ну а давай сделаем-то, что нам мешает?
6: Нет, тут есть небольшой нюанс. Просто пока еще вещи дорабатываются, не готово.
0: Давай демку включим.
6: 19 числа, в понедельник, собственно говоря, через неделю, у нас планируется релиз нашего абсолютно нового свежего сингла, в котором как раз Маша впервые у нас дебютирует в качестве вокалистки.
0: Ну просто я тебе к чему это говорю там?
3: Я кушаю, ты разговариваешь.
0: Народу много. Сейчас народу много. И может мы где-нибудь сейчас, пока будет звучать какой-нибудь трек, вы найдете демозапись. Да, оп, так, и мы ее прям включим, и уже народ, оп, послушает. Не, я не настаиваю. Если хочется соблюсти, как сказать,
3: весь секрет.
0: Не секрет, как это? Ну, держать народ в напряжении, то ради бога. Ну, сейчас хорошая возможность. 16.036.
3: 036, любимый мой регион, господи. Давайте, ребят.
0: Это количество слушателей, я сказал. Вот, как бы, ну, смотрите сами, дело ваше. Дело ваше. Вот,
3: у меня вопрос, погоди, дай я расскажу. Захар, до конца дай мне задать вопрос. В каком году вы были созданы изначально?
5: 2006 год.
3: Что с этого момента изменилось по настоящее время, спустя 10 лет?
5: Я имею в виду
3: состав.
5: А, состав. Радикально состав, конечно, не поменялся, потому что в 2006 году в городе Ханты-Мансийск состоялся первый концерт, тогда еще просто проекта, как принято, ну, как принято называть проект. Мы тогда только договорились, уточню, что я, Игорь Капустинский, и Андрей Капустинский, мы братья, и, собственно, мы играли в одной группе, вот, и объединившись...
3: Необычно.
5: Да, вообще... Объединившись с Юрой, мы договорились о том, что мы пока просто поможем друг другу музыкально. Сыграв первый концерт в городе Ханты-Мансийске, проиграв, наверное...
0: Я понял, откуда взялось название вот этой анахреновой песни. Это вот просто... Это тяга к сложным словам.
3: Зухер, погоди, логопеда мы вызовем позже, дай рассказать человеку.
5: Ну и, собственно... Проиграв где-то сряду, наверное, часа 3-4, мы поняли, что наши дороги идут, наша дорога идет, то есть мы пойдем вместе. Да, в одну сторону до сих пор идем, поменялось много, поменялось восприятие друг друга, соответственно, за 10 лет люди взрослеют, меняется характер и все остальное, но единственное, что осталось, это, собственно...
6: Дружба.
3: Я что жду в процессе вечера? Я одну песню, всего лишь одну песню, ну, точнее, послушал три, но всего лишь одна песня мне понравилась так вот, прямо, ну, цепанула. Я ее жду, расскажу, когда она будет, когда она в эфире появится, и расскажу, почему нам понравилась и что за песня. При этом я послушал только что буквально, когда ты говоришь, первый ваш альбом, первое ваше начинание, то, с чего вы начинали. Меня вопрос вот сейчас конкретно, в данный момент, интересует только один. Сколько люди остались из того прежнего состава 2006 года по настоящее время?
5: Трое.
3: Из восьми. Ну, если вы считаете звукорежиссер.
6: Нет, у нас изначально было, в принципе, трое. То есть, когда мы записывали первый альбом, как раз Игорь уже рассказал об этом, мы ждали отъезда нашего барабанщика. Собственно говоря, когда он уехал, только после этого именно группа оформилась как группа и стала называться «Зорницей» уже, так сказать, в монолитном ключе. И нас изначально было трое. Потом
0: когда
6: люди приходили и уходили.
0: Барабанщика?
3: Не, они в хорошем смысле, говорят, отъезда барабанщика ждали. То есть, там, это не то. Нет, не похоронное бюро ждало вместе с ним. Барабанщик отъехал чуть позже.
6: Я, ну, слава богу, жив и здравствует. И привет ему большой, если он нас слышит, Женя. Мы очень по тебе скучаем и очень тебя любим.
3: Нифига себе, вот это кослали. Ну ладно, дело третье. Расскажите, третья песня, какая она, что о ней, что о ней можно рассказать, о чем она?
6: А третья песня у нас...
0: Катарсис там, если мне не изменяет
6: память, номер.
0: Не-не-не, катарсис там ты заказал.
6: А, да-да-да, понятно. Значит,
0: она катарсис... очень длинная, мы покурить все успеем под нее.
6: Да-да-да, песня единственная настолько длинная, да, вот в нашем всем репертуаре. Уж не знаю почему, наверное, потому что это блюз. Вот.
3: Честно блюз говоря, это вообще интересное выражение. Все говорят блюз, да, есть... а ты так по-мужски блюз это, ну что так говорить? Что греха таить, это блюз.
6: Ну да, в общем, наверное, именно поэтому она получилась такая длинная. Но надо сказать, что это первый опыт, наверное, действительно более-менее хорошо получившейся записи. Потому что до недавнего момента, до того, как вышел наш третий альбом, конечно, как все молодые группы, мы испытывали с записью колоссальные проблемы. То есть мы не знали, что делается, как делается. А вот это случайно получилось, то есть в этот период такая вот более-менее подходящая, ну, хорошая слухабельная запись.
3: Сколько вот, в составе этой песни человек состоит сейчас? Ну, на момент записи.
6: В этой песне играют 4 человека. Надо сказать, что там, там проявился один из наших вот лучших наших товарищей. Это наш аккордеонист Иван Соловьев. Он, к сожалению, сейчас в группе уже не участвует, но мы продолжаем с ним вести дружеские, очень дружеские отношения. Он нам иногда помогает. Вот, на этой песне использован нами, не знаю уж, новинка это или нет, но перегруженный аккордеон, пропущенный через дисторшн. Вот. Ну и самое главное, что нужно сказать об этой песне. К сожалению, не очень веселая у нее начало, предыстория, потому что написал задумку этой песни, написал первые куплеты этой песни один из моих очень хороших, лучших друзей, который играл в моей первой группе. Это сейчас Юра говорит. Моя первая группа называлась «Полигон ассоциации». И вот там был у меня замечательный басист Равиль. Вот, это его песня, задумка. К сожалению, он ушел из жизни. Но в память о нем мы решили закончить эту вещь и, так сказать, презентовать ее миру.
3: Юр, ну прежде чем ты, вот я тебе, прежде чем мы поставим, хочу тебе одну такую вещь сказать. Вообще, изначально блюз это далеко не самый веселый материал. Это сейчас ну, из него сейчас сделали такое что-то подобие Растамана, такого интересного.
6: Я что-то слышал об этом.
3: Да. Но на самом деле изначально его. Вот как ты сказал о своем друге. Вот давай послушаем, наверное, память о друге и всем расскажем немного миру о группе такой замечательной, как Зорница, и память о твоем друге.
0: Поехали, что ли?
3: Да, конечно, ёпта, езжать пора.

0: А итак, друзья, 23.13 на наших зеленых системных, час 13 час в Сургуте и 23.13.37 в Воронеже. Вот, только что у нас отзвучал блюз «Катарсис» от группы «Зарница Наби». Был момент, когда я в панике начал шевелить мышкой, думал, кончился трек, а я опять все прощелкал. Вот. Умеете вы напугать? Вот, в эфирном чате Зухера во ВКонтакте сидит Ромка один, скучает. Вот, ребят, Ромка же у вас играет, да? Который...
1: Нет.
0: Курбанов, нет?
1: Нет.
0: Нет?
2: Человек у нас заведует мерчем.
0: А, он делает погремушки, свистки, футболки, да?
3: Режет деревянные тарелки, матрешки, ложки, да, и так далее.
0: Вот, всем слушателям давайте... Друзья, вот сейчас все дружно зайдем в эфирный чат Зухера. Ну, кому не лень жопу оторвать уже от дивана. Да сейчас уже спят же все, ё-моё.
4: Вот.
0: И напишем что-то Ромке, а то он там... Вот я чувствую, он сейчас уже начнет мерчем другим заниматься. Он сейчас начнет плести куклу Вуду и втыкать в нее стамески.
4: Мало того, и с ней жить. Ладно. Так, ребят, давайте по сути, давайте дальше про вашу замечательную деятельность. Скажите, пожалуйста, сколько ваш коллектив вот в данном составе существует уже лет, дней, месяцев, сколько?
1: Ну, в данном составе год, вот именно в том составе, в котором мы сейчас находимся.
4: Что?
1: Хочется уточнить, что состав, как сказать... Есть вот три человека, которые никогда никуда друг от друга далеко не уходили. Это вот басист Юрий Ануфриев, Игорь Капустинский, Андрей Капустинский. Так сложилось, что вокруг вот этих трех людей всегда вот люди приходили, уходили. На данный момент состав совершенно поменялся. Трое людей, которые вот изначально, собственно, команду образовывали, они до сих пор здесь. И я надеюсь, что состав в каком-то ближайшем будущем меняться не будет, потому что сейчас состав довольно-таки хорошо подобрался. У нас есть замечательный человек, как Маша Маслова, которая просто гармонизирует наш мужской коллектив.
0: Кстати, так. Кстати, Машкин трек уже вот у меня лежит прям на рабочем столе на мониторе. Как только вот решите, скажите Зухер Фас, я прям его в плейлист задвину.
4: Ну, погоди, мы на сладенько оставим, у нас еще время.
0: Ну, я просто, чтобы все знали, то есть развели мы, ребят, все-таки на презентацию трека.
4: Да, вопрос такого плана для всех слушателей Информатного радио. Скажите, вот как на духу, вот как оно есть на самом деле. Самое благоприятное состояние для коллектива. Это когда никто никуда не спешит, либо когда все делается на скорую руку.
3: На вот самом деле,
4: по поводу создания песен.
3: Когда никто никуда не спешит. Конечно, нельзя упускать тот факт, что иногда под влиянием вдохновения что-то получается очень быстро. И это конечно.
4: Это ты про детей говоришь. Нет, я имею в виду про музыку.
3: Ну, собственно говоря, музыка, то же самое, та же самая песня, можно ее назвать в какой-то степени ребенком. Иногда бывают дети, конечно, скороспелые. Но в основном, конечно, мы предпочитаем вдумчиво, спокойно, в благом состоянии, в гармонии с самим собой и с миром делать каждую из вещей.
4: А вот вопрос к каждому из вас, прямо вот буквально все, кто сидят по ту сторону экрана. У кого какое образование музыкальное, я имею в виду?
1: Никакого.
5: Говори за себя.
1: У меня никакого.
4: А, вот видишь, на заднем плане уже возмущения пошли.
1: Да, тут...
3: Ну, на самом деле, очень интересно у нас, как менялся состав, так и люди приходили с разным образованием.
4: Нет, я касаюсь именно сегодняшнего состава, на настоящее время.
3: Именно в сегодняшнем составе у нас есть два человека, у кого есть музыкальное образование. То есть это я, Юрий, у меня музыкальная школа банально по классу фортепиано.
5: А у меня музыкальная школа по классу клавиши и эстрадно-джазовый вокал.
0: Вот как.
4: То есть школа всего лишь?
5: Да, школа.
4: Ну просто я по голосу спрашиваю, у меня жена тоже поет и неплохо поет. Но я слышу по голосу, то что, скорее всего, ваши вокалистки... да, ну, я так в третьем лице расскажу, доступны ноты как низкие, так и высокие очень, насколько я понял.
5: Ну да, безусловно.
3: Диапазон у меня на самом достаточно деле очень широкий
4: диапазон. Да, это вот оно прямо слышно по первым вот ноткам, даже просто по разговору. Это здорово. Итак, в итоге, кто имеет хоть какое-то высшее образование?
3: Высшее образование у нас было только у одного участника коллектива, который, к сожалению...
4: Не прижился, я так и понял.
3: Сразу. Нет, не прижился. Волею судеб, скажем так, она перестала с нами работать, но она по-прежнему остается нашим одним из лучших друзей, также иногда она помогает. Это Маргарита Тушкова, была у нас скрипачка такая в коллективе. Она является преподавателем музыкальной школы, закончила консерваторию, сейчас она уже преподает также в музучилище в нашем, то есть в колледже сейчас музыкальному переименовали.
4: Младший, вот в армии все у нее хорошо. Так, я правильно понимаю, ну, продолжение разговора. Младший внук в армии, скоро умрет, мы будем ходить носить на Пасху и Пасхи. Так здорово рассказал просто изначально тоже. Она вначале отучилась, потом там закончила, уже преподает, потом начинал
3: свою жизнь. Нет, надо сказать, что благодаря нашей встрече в коллективе, в итоге она стала крестной моих детей.
4: О как! Нифига себе, задумали как. Ну ладно, это полбеды. Рассказывайте, следующий трек. Захар, у нас какой трек следующий?
0: Ну, номер. Номер, видимо.
4: Нет, номер мы пропускаем, потому что мы его пропустили изначально. Следующий.
0: Нет, мы его не пропускали.
4: Ты решил все-таки поставить. Ребята, есть такой трек, как номер?
1: Ну, хороший трек.
0: Ну, хорошо, тогда ставим.
4: Да, да, да. Он есть, это хорошо, ребят.

0: Ну вот, теперь я слышу. Я вот слушаю песни группы «Зарница на оби», и сейчас я не знаю, обижу, не обижу ребят. Наверное.
1: Разозлишь.
0: Разозлю, да. Хорошо, что они в Сургуте. Вот, и не будут кидаться у меня тухлыми помидорами.
2: Да ничего, там Тополен рядом ездит.
0: Я с каждой песней слышу нового исполнителя. Вот, сперва это был Цой, Калинов Мост, Дим Коревякин, да. А потом я услышал Чайфов. Вот, сейчас я услышал что-то близкое к группе «Технология». Это вот какого года песня у нас?
1: Впервые я такое сравнение слышал.
0: Вот, вот видишь.
1: Очень интересное сравнение.
0: Я как человек с характером говна вот рублю правду матку. Вот, друзья, в эфирном чате Зухера вот вообще сегодня шаром покати. Ну никого. Ребята между собой общаются в чате, пока играют песни. Смотрите, вот на дворе 16-й год. Группа начала существование свое в 6-м году, да? Получается, 10 лет группе. Вот вас уже музыка кормить начала или все-таки пока не получается?
3: Подкармливает, скажем так.
0: Ну, то есть вот так, чтобы сказать, нет, я сегодня на работу не пойду, потому что мне хватает, я музыкант. Такого нету.
1: Нет, такого нет.
0: В жизни кто кем работает?
3: К сожалению, из-за нашей такой удаленной географической позиции нам очень сложно выбираться. Хотя, кстати, раньше, несколькими годами назад, мы более активно ездили по просторам нашей родины. Сейчас все больше находимся здесь, но, видимо, потому что идет творческий процесс создания нового материала, его записи, аранжировки, в общем, достаточно длительный. Поэтому не получается активно ездить, но, тем не менее, здесь пока что-то удается делать.
0: Да я тебе скажу, дело даже не в удаленности, просто народ ходить перестал. Вот, у вас как там с этим делом? Ходит народ,
1: да,
0: на концерты?
1: Так же, наверное, как и по всей стране, да и вообще, в принципе, наверное, в мире. Насколько я осведомлен и информацией владею. Да, во-первых, Сургут-то очень небольшой город, на самом деле, и мест, где проводят рок-концерты или какие-то клубы, их очень мало. Крайне мало, приходится выходить какими-то там сайт-проектами коммерческими в какие-то караоке-клубы, чтобы заработать на продвижение, на запись, на все остальное.
0: Ну, то есть на похоронах, на свадьбах играть приходится все-таки?
1: Приходится, к сожалению, да.
2: Ну, а что ты смеешься, Захар? У меня вот, например, следующий из похорон на свадьбу будет 10-й юбилейный, я планирую отмечать. Утром похоронил, вечером поженил. Для меня это нормально, как бы, а почему нет? И там плачут, и там плачут. По одному поводу, по поводу грусти, второй по вечером поженил. Для меня это нормально, как бы, а почему нет? И там плачут, и там плачут. По одному поводу, по поводу грусти, второй по поводу радости. Это нормально абсолютно.
3: Можно взглянуть на

0: самый говнистый вопрос, наверное, ну, мой любимый говнистый вопрос, я его задаю практически всем музыкантам. Вот вы попизживаете чужое творчество? Как
1: постоянно.
0: Постоянно,
2: самый короткий ответ.
0: Я люблю честных людей.
2: Самый любимый вопрос, самый короткий ответ. Как здорово.
0: Я люблю честных людей. Вот.
3: На самом деле, это очень рекомендуют профессионалы делать. Так что мы как бы в тренде. Вот есть такой небезызвестный Сергей Александрович Калугин. Он прямым текстом сказал: воруйте у великих, и будет вам счастье. Так что мы этим занимаемся.
2: Ну, то есть, в принципе, если сейчас копнуть так под Бетховен, то завтра что-то красивое получится.
3: Конечно. Ну, нет, Бетховен не получится, просто сейчас у нас как бы культурологически идет постмодерн, и что-то такое изобрести, это крайне сложно. Ноты-то все уже переиграны вдоль и поперек. Поэтому просто сейчас вот занимаемся тем, что компилируем из старых нот какие-то новые там...
1: Свое видение.
2: Ну, нет, да, слушайте, свое... у меня вот 7 лет назад был спор с одним из студентов Гнесинки. Я туда там поехал к другу отдыхать, в Москву. Прошу прощения. И вот и мы с ним там в коридоре зацепились за то, что нот ни хера не 7, а 8. Он со мной очень долго спорил. Я в итоге ему доказал свою правоту. Можно эту клавишу гребаную добавить, которая между полутон... Не-не-не, именно полутон.
1: Если, допустим, копнуть историю, допустим, в Индии, там строй вообще другой, там...
2: Да, да. Вот ты, вот ты сейчас прям вот, понимаешь, вот прям посмотрел прям мне в сердце буквально 7 лет назад. Вот именно так все и получился, этот разговор. То есть я, в принципе, ему к утру сумел доказать. Начался у нас разговор часов 7-8 вечера. К утру я ему сумел доказать, что есть такие ноты, которые еще не играны.
0: И ты даже спел, по-моему, на этих нотах ему.
2: Ну как спел? Промычал, глядя в плинтус лицом. Да.
0: Ты говорил ему: ногу дай.
2: Конечно, я должен посмотреть размер ботинок, который мне пинает. Так, в целом, ребят, какой следующий трек, как называется?
0: «Быстрая река».
2: Вот, про что я хотел рассказать. Этот трек, это тот трек, который мне понравился, и почему я его так ждал очень долго, потому что ваше изначальное название «Зорница», и этот трек для меня получился такой, знаете, какой-то не совсем соответствующий. То ли вы подросли от своих прошлых треков, к этому треку подходя, к созданию этой песни, этому творчеству, то ли он какой-то слегка не своеобразный, потому что мне эта песня чем понравилась, она, ну... Не знаю, мне кажется, по вашему творчеству это слегка такой отдаленный какой-то вариант, который вы решили взять откуда-то из космоса буквально.
1: Ну, не знаю, сложно описать твои ощущения.
2: Мои ощущения такие, это что-то между Любе Кадышевой, космосом, инопланетянами и что-то еще примерно с этим связанное. В общем, этот трек мне очень безумно понравился.
0: Костик, с тобой все понятно. Теперь вопрос ребятам. Ребят, а вы пользуетесь расширителями сознания?
4: Нет, расширяем сознание совершенно естественно, без всяческих допингов, то есть, грубо говоря, постом и молитвой.
0: Молодцы!
2: Я понял, куда меня потянул. Я в церковь туда не ходил.
0: Я не знаю. Ну давайте ставим, слушаем. Костик так расхвалил, прям захотелось.
4: Есть небольшое, так сказать, предисловие, хочется сказать, перед этой песней. Она на самом деле очень старая, одна из самых старых песен в нашем коллективе. Вот. Не столько как бы в данном случае сама песня, сколько события с ней связанные. Дело в том, что нам очень посчастливилось в нашем же собственном городе встретить просто удивительного человека, которого зовут Александр Монтов. Пожалуй, это единственный человек, может быть, в мире, который, являясь слепым тотальником, снимает кино. То есть он ослеп, но во время, как бы, ну, собственно говоря, в середине своей юности ослеп. Вот. Но до этого занимался видеомонтажом. После того, как эта трагедия случилась, он решил, почему бы не попробовать продолжить. И совершенно удивительнейшим образом ему удается сейчас снимать...
2: Зумер, ты понял, почему меня потянуло к этой песне?
0: Ну, как
2: вот, ты понял так... вообще по жизни, вот, по душе, по моей?
4: Во-первых, хочется сказать, в общем, спасибо случаю, проведению, что мы с ним встретились и подружились. И как раз вот эта песня, она профигурировала в двух его первых фильмах. Собственно говоря, не только она, но эта песня одна из центральных саундтреков, которые он решил включить в свой фильм.
2: Ну что, дай бог ему здоровья, ребят, дай бог ему здоровья большого
0: человечества. У меня вот единственный вопрос, не стёба для, не просто вот самому любопытно. Он совсем слепой или слабовидящий стал?

0: Нет, он тотальник, то есть это абсолютно слепой человек он стал. Удивительно как раз именно то, что он, каким образом ему удается снимать кино. Он полностью, с точностью до мелочей представляет себе кадр, что должно быть в кадре, и объясняет это оператору.
1: Все-таки этом... оператор присутствует отдельно.
0: Конечно,
1: вот. Меня вот это в тупик просто загнало. То есть...
0: Технические вопросы все выполняют именно зрячие люди. То есть,
2: Зухер, понимаешь сейчас магию чисел, в принципе, о том, что вот мне эта песня понравилась, и хотя я не знал предысторию, да, и ты знаешь мою историю.
1: Ну, как бы да.
2: И как бы, вот ты представляешь, насколько всякая магия все-таки музыки, насколько она велика. Потом расскажем, о чем эта история, но давайте послушаем песню, действительно песня классная.

0: А итак, друзья, 23:37 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер. С вами чуть не сказал ехидный конец. С вами диджей Косецкий. Вот, с вами группа Зорница на Аби, у которых сейчас уже почти 2 часа ночи, да, правильно считаю?
1: Да.
0: Вот, и...
2: ребят, давай, можно, Зухер, я сейчас
0: расскажу? Да, говори.
2: Я почему говорил об этой песне до этого, и вот ту историю, которую вы рассказали, абсолютно Зухер знает. Я не буду врать, и первый раз в эфире, наверное, все это скажу. У нас с моей супругой ребенок слепой. Вот как-то так сложилось, что мне вот эта песня понравилась больше всего. И ту историю, которую вы рассказали, мне лишний раз сил придает, чтобы заняться этим вопросом. То есть, как бы, не за жалость. Это, знаете, это, вот, наверное, что-то сверху все-таки подается, и вашей группе, и мне подает, чтобы о чем-то узнать побольше. И ваша группа не просто так нарисовалась в нашем эфире, очень здорово нарисовалась, хочу заметить. Вот, ввиду всех событий, вопрос даже не об этом. Вопрос о том, как вы готовы в дальнейшем работать, что вы хотите преподнести людям в дальнейшем. Мне вот эта песня безумно понравилась, как вы сказали, что ей много лет, но, тем не менее, она актуальна, вот лично для меня она актуальна до сих пор.
1: Честно сказать, мы сами находимся иногда в таком, скажем, мыслительном тупике, то есть нам не всегда понятно, как воспринимают наши песни слушатели.
2: То да есть, на ура, вот лично по мне, на ура.
1: Просто так, как раз, что попадает такое несоответствие, то есть те вещи, которые больше всего нравятся нам, что мы больше, в которые мы вкладываем больше всего, почему-то становятся незамеченными, не особо так, зрителям. А вот что-то более попроще, что для нас как бы является, ну, таким не особенно нагруженным смыслом и там передающим какие-то вибрации, оно наоборот приживает. Ну, как бы это достаточно часто случаются такие вещи.
2: Смотрите, две истории, прям, даже три истории. Назову имена и фамилии: Стас Михайлов, Трофим и Гриша Лепс. Из этих двух людей кому помогла Пугачева? Это Гриша Лепс и Стас Михайлов. Трофим вроде как обещал пробиться сам, но в итоге, наверное, тоже под ней подходил, все-таки проходил там мимо Галкина, тем не менее. Что хочу сказать? Вот все-таки она изменила... О чем я... Даже не суть. Вот у Стаса Михайлова куча песен валялась с 93-го года, как он сам говорит. У Гриша Лепс пел очень такие неказистые песни, а про Трофима вообще молчу, потому что он пел буквально практически все песни матом. Вы каким образом пытаетесь вылезти на... Все-таки вылезти любая группа, хоть что там греха таить, правильно, нет?
1: Совершенно верно, но мы на самом деле еще решаем для себя этот вопрос. Каким образом? Может быть, сейчас скажу крамольную вещь для миллионов рок-музыкантов в нашей стране, да? То есть, как бы, для нас несколько чужды ценности изначально, которые вкладывались в такой якобы шутки, да, то есть характеризующие рок-н-ролл, как там секс-дракс, да? Mm-hmm. То есть, мы все-таки пытаемся донести такую мысль, ну, во-первых, в себе воспитать, скажем так, лучшие качества человеческие. И, собственно, через свое творчество пытаемся обратить именно на духовный путь и взоры наших слушателей. Соответственно, как бы отвечая на вопрос, что мы хотим сделать дальше, не скрою, что по сравнению с предыдущим нашим творчеством, которое мы сейчас слушали с вами, мы сейчас немножко грубеем. То есть у нас становится звук жестче, тексты становятся жестче. Вот. Но тем не менее, нам так представляется, что все-таки они уже становятся более обдуманные. И, наверное, мы пытаемся идти в ногу со временем, которое тоже становится жестче. Вот. И посыл все больше углубляется, скажем так, внутрь каждого из нас, каждого человека в отдельности. То есть основной посыл – это искоренение самого плохого, самого разрушительного в себе изначально.
2: Угу. Юрий, а такой вопрос. Вот у меня вопрос складывается такой вот. Почему я никогда, Маша, прошу прощения, я никогда не беру коллектив женщины? Причем, в принципе, создал коллектив не я, но так получается, что женщина, я считаю, враг коллектива. Но это мое личное мнение, опять же, Маша, не упрек, ни в коем случае. Мне недавно это доказал группа «Ленинград», которая взяла в свою группу вот эту очаровательную девушку, якобы очаровательную. Вот. И мне кажется, они стали какие-то мягкие слишком. Вам не кажется?
1: Дело в том, что, как нам, честно говоря, совсем не
2: творчество. Пускай Маша ответит.
1: А, Маша, да, Маша. Ответь, пожалуйста, на вопрос.
3: Мне вот очень хорошо, что меня взяли в группу.
2: И все. И, собственно, что там еще говорить? Мне хорошо, что меня взяли в группу.
3: Я считаю, что когда женщина приходит в мужскую команду, она своей энергетикой очень сильно разбавляет мужской коллектив. Вот.
4: В какую сторону?
3: Тем самым мужчины, находящиеся в команде, начинают договариваться между собой, нежели ранее, чем они.
4: Это при учете, что у женщины, у девушки есть своя четкая позиция, свой четкий взгляд на мир, на вещи, на музыкальный какой-то процесс творческий. И да, нам с какого-то времени, когда пришла Машуня, нам стало гораздо проще договариваться, потому что какие-то моменты она просто сглаживает вот эти острые углы.
2: Маш, а я вот смотрю вот на логотип сегодняшнего вечера, который ВКонтакте, там ссылка на который. Вот, не кажется ли вам, что вы являетесь таким определенным, такой определенной звездой под названием «Солнце», вокруг которой крутится бас-гитарист, гитарист, барабанщик и вокалист и все остальное? Не, ну честно, честно.
3: Солнышко это я или солнышко это вообще?
2: Нет, солнышко это вы.
3: На самом деле, я считаю, что, ну, если взять звезду по имени Солнце, то это самая главная наша звезда, и смысл в том, что она притягивает к себе людей точно так же, как и мы притянулись когда-то друг к другу.
2: Так вот, я про то и спрашиваю, не являетесь ли вы таким самым Солнцем?
3: Ну, возможно, в чем-то я и объединяю.
2: Вы просто скромный человек, поэтому не хотите говорить правду. Да, я звезда. Ребята, так и крутитесь. Так, Зухер, какая у нас следующая песня? Давай, ладно.
0: Пустые дни.
2: Пустые дни.
1: А у нас есть небольшое предложение. Раз уж мы заговорили, собственно, о женской составляющей, о нашей звезде. Видимо, не получится у нас, значит, вовремя, так сказать, как мы планировали, сделать презентацию Машиного замечательного вокала, Машиного голоса, так сказать, в нашем коллективе. Предлагаем поставить тот трек,
2: который... А почему не получится?
1: Ну, потому что сегодня получается презентация ее вокала, раз уж мы об этом так договорились.
2: Мы решили, в общем, подвести этот разговор к ее треку сразу.
0: Ну, конечно же. Ну, потому что хочется же услышать.
2: Ну, да.
0: Хочется же уже вот понять, на чем вся судорога держится. Вот. «Я здесь» называется песня. Мах, будешь что-нибудь рассказывать про нее? Или просто слушаем?
2: Да нет, давай расскажет, пускай хоть немного расскажет.
3: Ну, на самом деле, песня была написана в очень интересном стиле, потому что до этого я не писала вот в таком стиле, как написана, собственно говоря, эта песня. И песня очень замечательная, но она в то же время очень грустная и, собственно говоря, о потере человека, но в то же время она оставляет некую толику надежды, что все в итоге будет хорошо. Поэтому, я думаю, стоит послушать.
0: Ну и слушаем.

0: Слушай, ну вообще умничка. Вообще умничка. Маш, ну я жду ее. Слышишь ты?
1: Я жду. Я надеюсь, выйдет.
0: Вот, как только досведете, там гитарки чуть-чуть осталось поправить, и я ее жду без всяких конкурсов. Вот, ребят, смотрите, осталось у нас 10 минуточек. Вот, осталось у нас 1, 2, 3, 4, 5 треков. Вот, давайте, какой хотелось бы, чтобы обязательно прозвучал.
2: Ну, мы думаем, что наконец мы оставим «В небо», то есть последним треком. Угу. Вот. А еще я думаю, что было бы неплохо послушать песню под названием «Кто тебя звал». На данный момент, честно говоря, именно по нашему мнению, ну, по нашему и по мнению наших близких, ну, к примеру, жен, вот, наших близких друзей, вот, это одна из лучших песен, которые нам удалось когда-то записать.
0: Вот, ну вот я их ставлю тогда прям вот вверх плейлиста. Давайте тогда, я не знаю, давайте прям тогда начнем с «Кто тебя звал», да?
2: Да, давайте именно.
0: Вот мы ее ставим, вы пока продумываете, что сказать. Во-первых, вам надо упомянуть все свои ближайшие концерты. Вот, вам надо будет что-то пожелать людям. А «В небо» мы ее прям на финал включим и под нее завершим, да? Как вам такое? Все, «Кто тебя звал», ставим, слушаем, поехали.

тьма и свет. Я провожаю в путь, и я в пути. Я — это ты. И нет во мне предела, и нет границы мне. И ты, бредя моими же стопами, не узнаешь меня в себе. Я камень у дороги,

0: делать.
1: А итак, друзья, 23:55 на наших зеленых системных. Сегодня в гостях у нас была группа «Зорница на Оби». Ребят, давайте прям рассказывайте, какие ближайшие концерты, потому что сейчас, во-первых, это все услышат, во-вторых, потом запись, сколько народу послушает. Прям вот не стесняйтесь, месяца на три вперед можете рассказывать. Вот, давайте.
2: А, хорошо. Итак, жаль терять такую возможность, потому что эфир спонтанно действительно получился, но тем не менее мы выражаем благодарность как бы за такую интересную очень возможность услышать радиослушателям нас, собственно говоря. Ну, надо сказать, что сейчас на данный момент группа занимается, активно очень занимается записью нового материала, поэтому концертов планируется не так много, как хотелось бы. Но ближайший концерт — это будет полуакустическая программа у нас в городе, вот, сольная. В дальнейшем, к сожалению, в ближайшей перспективе, где это будет новое открывшееся заведение в нашем городе, называется оно Solidity, это караоке-бар. Несмотря на то, что это караоке-бар, очень хороший там звук, очень хорошая обстановка, ну и большой, большой привет, спасибо персоналу. Вот. Значит, в дальнейшем все остальные концерты у нас планируются, в принципе, или даже не концерты, а скорее выступления выездные. То есть у нас есть план поехать и к Семену Чайке на свое радио, вот, потому что приглашали, ну, так скажем, приглашали, да. Вот. И в ближайшее, самое главное, что мы хотим сделать, на данный момент мы записываем наш новый мини-альбом, вот, совершенно с новыми треками, то есть как бы никогда раньше не звучавшими, и только что, вот, грубо говоря, с пылу с жару, что называется. Вот. И самое главное, что будет в ближайшей перспективе, мы в начале программы немножко ошиблись, 19 числа, это в эту пятницу, у нас произойдет презентация нашего нового сингла, который будет предшествовать выходу мини-альбома. Вот. Очень хотим попросить, так предложить, даже потребовать всех слушателей наших, вот, и еще пока не наших, которые, надеемся, станут нашими, вот, обратить внимание на этот сингл, поскольку это наша такая смысловая выжимка из того, что на данный момент происходит в мире, наверное, как бы самое главное, что мы бы на данный момент, сию секунду, хотели миру бы сказать. Вот. Очень необычная для нас эта работа, потому что мы впервые работаем в таком стиле, в котором, собственно, записан наш новый сингл. Вот, не буду открывать всех карт, но это будет совершенно иная зорница, не та, которую привыкли.
3: Так, ладно, давай, короче, наши коллеги. Конкретно, дата, где и когда, во сколько?
2: Дата релиза нашего сингла — это 19 число, пятница. По времени не могу сказать, это как выложит в сеть его наш басист.
3: Ох ты, где?
1: Понятно.
2: Вот. На официальной странице ВКонтакте он будет презентован, и, соответственно, дальше будет расходиться по сети, ну, пути, так сказать, где он будет появляться, мы пока сами не знаем. То есть это будет продумываться в ближайшие 2 дня.
1: Вот, ну, ребят, от себя могу сказать...
4: Я прошу прощения, добавлю, что буквально в течение месяца будет доснят клип, который начал уже сниматься на эту песню. Соответственно, где-то в течение, по окончании этого месяца, можно также в сети увидеть клип на эту песню.
1: Вот, ребят, молодцы, огромное вам спасибище. Я надеюсь, что после сегодняшнего эфира у вас поклонников прибавится, друзей прибавится. Вот, ну, я для себя открыл очередную интересную группу. Дерзайте, творчество вам, успехов вам. Костюха.
3: Спасибо. Что можно сказать? Вот, во-первых, спасибо действительно группе «Зорница». Ребят, 2 часа разницы, как оказалось, нифига страшного для любителей музыки, в которых сейчас 16 лишним тысяч. Вас многие открыли для себя впервые. Многие о вас вспомнили, многие вас полюбили еще раз вот за вторым разом. А для остальных... Слушание неформатного радио. Неформатное радио для тех, кто слушает и слышит. Все, мой любимый лозунг. И пускай будет так. Все.
1: Ну и завершаем сегодняшний эфир песней «В небо». После нее сразу хоть трава не расти будет, или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Запись эфира выложу прям вот как только нажму стоп, буквально он минут через 15 появится в эфирном чате Зухера. Так что кому надо, забирайте, копируйте туды-сюды. Все, всем спасибо, друзья. Не болейте, любите друг друга. Со мной услышимся теперь в среду в программе 5 плюс 1 в 9 вечера. Ну а с программой «Без воды» через неделю будет опять Костюха, буду я. Будет у нас группа «Пластика», по-моему, да, Орловская?
3: Да.
1: Вот, подтягивайтесь, кому интересно, обязательно будьте. Все, всем удачи, ребят, вам спасибище огромнейшее.
2: Спасибо огромное вам, спасибо большое радиослушателям. Всем мира, мирного неба над головой и, наверное, удачи, баланса внутреннего, гармонии в это неспокойное время.
1: Все, слушаем песню и вырубаемся. Пока, друзья.

0: Тайна. Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Ребята моего возраста помнят детскую передачу «Будильник». Ну так вот, тетя Ира Понаровская, ведущая «Будильника». «Спокойных ночей» конца 70-х, начала 80-х годов. Мисс Шанель Советского Союза. Обладатель гран-при международного фестиваля в Сопоте 76-го года. Международного конкурса эстрадной песни в Дрездене 75-го года. В Польше ее 9 раз вызывали на бис. 9! Понимаете, поляки в Сопоте. Представьте это сейчас. Консерваторское образование, родители-музыканты. Короче, один из бриллиантовых голосов России. Слушаем это сильно.

Конечно, совок есть совок. Нет блюза, рока, фанка. Тем более... панка. Но красота, глубина, притягательность вокала не уберешь никуда. Опять была общая планка союза композиторов, которая переросла в попсу 80-х и беспредел 90-х и 2000-х годов. 40 лет русская эстрада находилась в заложниках трех блатных аккордов и унца-унцы. Вернемся к Ирине Понаровской. Хоть и академичка, но чтоб петь в оркестре Олега Лундстрома, это все-таки джаз. Так что образование образованием, а талант нужен обязательно, качество во всем.

Ирина Витальевна родилась 12 марта 1953 года в Ленинграде. Играла на рояле и арфе. И окончила консерваторию по классу пианино. Участвовала в первой советской рок-опере «Орфей и Эвридика». Снялась в 9 фильмах. Слушаем, Ирина Понаровская, песня из фильма «Трест, который лопнул».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень. А никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так? И что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки». Город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея». Тень. Поехали. Поехали.

умирают от веселья, здесь пьют за здравие и за упокой. А рано утром, встав с похмелья,

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
3: Не фарма.

все было просто нечто. Время, что провел с тобой. Почему же в этот вечер счастье отдавало болью? Почему сдувает вены? Почему играют скулы? Потому что я твой пленный. Твой прощальный взгляд из кубы. Голове.

Поцелуи в минус. Холод режет губы. Ветер от всех скрыл нас. Снежный плед укутал. Чувства между нами серебром блестело. Я хочу оставить наше счастье.

0: участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

пускай ляжет на слова. Слова поглотит жадный черновик, и песня не родится никогда. И не узнаем мы ее из книг, и неизвестный автор будет жить.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! Тут спрашивали, как была придумана «Аллилуйя». Могу сказать только одно. Она была придумана двумя людьми. Слушайте на здоровье.
2: Группа «Камбоджас», город Москва, 16-й трек пластинки «Ништяки-2», песня «Аллилуйя», поехали!

долго глядел артефактом в глаза, энергию брав через край. Теперь ты ответишь любому из нас, где спрятан потерянный рай. Как брызги холодной осенней воды твой взгляд превращается в лед, и мысли немеют в преддверии беды, а в жизни опять.

наступит вновь день, отражающий сон. Свет снова польется в глаза. Растает туман, зазеркалье уйдет, а в сердце ударит краса. В предчувствии новых утрат и побед к тебе обращаюсь я вновь. Идти ли вперед, повернуть ли назад, когда?

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Сделать вступление. Просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, и вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Ханга», поехали!
3: Поехали!

0: vein, just pleasure in my vein, just pleasure in my vein.
1: Вы слушаете неформатное радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

видел белый свет в огне. Он звал меня и серебрился, и черный ворон в небо взвился, и это было не во сне. Я слышал стон бескрылых стай, и плыли птицы, стыло время. Они несли свой крест и бремя в забытой прошлой жизни рай.

Но я верю в откровение далекой страны и беру в свои руки остатки страстей. Я предвижу результаты хладнокровной войны насекомых, зверей и людей.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтловских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии. И пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа, Цой герой там. Ну, это там, как у них там. И что, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. А к концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков. L7.

После смерти Курта Кобейна его вдова Кортни Лав охарактеризовала Сиэтл как наркотическую Мекку, где гораздо легче достать героин, нежели чем в Сан-Франциско или Лос-Анджелесе. Многие музыкальные субкультуры были тесно связаны с определенным видом наркотиков. Ну, например, контркультура хиппи или движение регги прочно ассоциируется с марихуаной и психоделиками. Гранжу же повезло, или, если хотите, не повезло с героином. В принципе, и закат популярности связан отчасти с уходом из жизни звезд стиля и депрессивных там текстов и звука. Народу, ну, впадлу стало слушать нытье. Но все-таки благодаря некоторым командам, таким как, ну, Pearl Jam, Soundgarden, L7, гранж есть и сейчас. И радует поклонников своими постапокалиптическими звуками и текстами. Порадуемся и мы. Группа Hole. Nobody's Dog.

0: Релизы нашего лейбла.
1: И снова у нас воронежский проект DVR. Это такой компиляционный альбом, называется он 2020. Трек называется «Я помню тебя». Собственно, поехали, ставим, слушаем, ну и ищем на всех цифровых витринах.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Привет слушателям неформатного радио.
2: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
1: Ваши ласты Колумба.
3: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали!

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете неформатное радио. Победитель программы – миксер. Победитель программы – миксер.

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Не побоюсь этого слова, один из большого множества моих любимых музыкантов на неформатном радио. Это проект «Хмели», это город Уральск, это Казахстан. Давно уже Андрюха у нас присутствует и в золотой коллекции, и в постоянной ротации. И вот выпустил он альбом, чему я несказанно рад, на лейбле «Неформатное радио», который называется «Хмелениум». И вот одна из песен этого альбома, называется она «Посейдон». Если понравилось, то, конечно же, заходите на любые цифровые витрины мира, там везде оно все присутствует. Добавляйте к себе, слушайте и наслаждайтесь.
2: Циклон и город встретились так рано. Циклон с собой тучи приволок.

0: Привет всем! Вы слушаете Неформатное радио, и с вами Алексей Костюшкин. Всем любви, удачи, здоровья и побольше хорошей музыки.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Чикаго, наверное, самая старая рок-группа, которая без перерывов продолжает выступать и работать и по сей день. Образовалась 15 февраля 1967 года. 55 лет назад, ребята. Летом 22 года выйдет или уже вышел новый 28-й альбом коллектива. Вот взяли в руки инструменты и вперед, до самой смерти. Жизнь удалась, когда работа становится любимым смыслом жизни. И это дает смысл жить. Чикаго стоит на 13-м месте среди величайших групп и исполнителей в мире по версии Billboard. 8 мультиплатиновых альбомов и 18 просто платиновых. 20 синглов в первой десятке Billboard. У нас эта группа, прямо скажу, малоизвестна. Но обратить на творчество Чикаго стоит. Слушаем композицию 77-го года «If You White».

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

пьяные танцы. Я не поэт, но и точно не ниже. Пусть это бред, а от этого весело. Только хочется быть поближе к непутевой моей принцессе. Пусть кто-то спросит, как вы живете. Отвечу молча, крутя педали.

гороха. Да ведь это только на вираже. Плачьте и смейтесь, я просто клоун. И удивлюсь, если вы не знали. Дамы и господа, вы готовы? Ну что, начинаем. Я начинаю пьяные танцы. Берегитесь, кому все равно, знать не ваша станция.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

0: стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи.
0: Песню.
1: Улетела.
3: Неформатная радио.
2: Победитель программы «Миксер». Победитель программы «Миксер».

0: участники сборника «Грани».
1: 16-й трек второй пластинки «Грани». И сегодня у нас три в одном из Свердловска: Дугинов, Кнай и Бакс. Трек называется «Плен». Поехали! Поехали!

0: Стукни Ваську.
1: Торт-торт.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
0: Нет формата.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: На пути. Звездная ночь. Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы Бронсон, как авторский такой вариант, и в исполнении группы Фильм, вариант авторский Данилы, с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
2: На пути. Группа Фильм, город Питер. 9-я песня на пластинке «Ништяки 2». Поехали!

0: Тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Сепултура. Бразильская метал-группа образовалась в 1984 году в городе Белу-Оризонти на юге-востоке Бразилии. Два брата, Игорь и Макс, наслушавшись Ван Халена, Ирон Майдена, Моторхеда и Сидиси, Озика, решили играть рок. Но чуть позже, услышав группу Venom, их рубануло. Игорь вспоминал: «Помню, у друга взял послушать кассету Венома. Музыка была похожа на Motorhead, но в 5 раз тяжелее. И я сказал: это дьявольский Motorhead. И после знакомства с Веномом мы перестали слушать Iron Maiden и остальные легкие коллективы. А мы послушаем песенку с альбома 96-го года «Roots», «Sepultura», «Roots», «Blood».

0: Даже хомячки делают это под звуки неформатного радио.
1: Победитель программы «Миксер». Победитель программы

0: Участники сборника «Грани».
1: Восьмой трек второй пластинки «Грани», город Воронеж, проект «Дивер», «My Way» называется трек. Поехали!

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. И ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.